0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет. Таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидимся, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: И только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Занова, ты такой странный.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Путина. Я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепи.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

Ешь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы...

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

генерать. Делай все, что хочешь, делай все, только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне. СВХ плюс.

ТВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебе.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Километры дорог нам заменят мили. Где мы будем чилить?

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах Билишус Сервис.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдином. Айзнемшанас Макса Анауду.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии. Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время. А удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Знайте подробнее на Nissan LV.
2: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего LV.
3: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Слыха плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 14 до 17 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 15. В Даугавпилсе Резекне 15-16 градусов. В Риге плюс 15, плюс 17. К вечеру увеличится облачность.
0: Радио СВХ.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Президент Латвии Ринкевич поручил действующему премьеру Кулбергсу начать формирование нового правительства. Государственная погранохрана сообщила о провокации на латвийско-белорусской границе. Финская компания «Патрия» через свое дочернее предприятие в Латвии начала в Валмере строить новый завод военной техники. Во Франции продолжаются массовые протесты школьников, а Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый Фрэнсис Хальцен за нейтрино.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу начать формирование нового правительства. Официально кандидатов в премьеры президент сможет выдвинуть только после первого заседания нового сейма 3 ноября. Кулбергс должен договориться с прошедшими в парламент партиями о составе коалиции, распределении сфер ответственности и декларации правительства. Политик заявил, что на этот раз переговоры пройдут без спешки и прежних компромиссов по партнерам и персонале. Предыдущее правительство, то, что работает сейчас, Кулбергсу нужно было создать за 10 дней. Ринкевич рассчитывает, что в этот раз соглашение будет достигнуто к 18 ноября. Государственная погранохрана сообщила, что на латвийско-белорусской границе произошла вооруженная провокация. В понедельник вечером группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов в сопровождении 3 людей в масках пыталась попасть в Латвию. По данным национальных вооруженных сил, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе. Позднее люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический шкаф и похитили 2 камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. Повышенная боевая готовность в национальных вооруженных силах не объявлялась. Буквально вчера правительство приняло решение продлить на восточной границе до конца года операцию «Вилкатес» – «Оборотень» для борьбы с наплывом нелегалов. За первые недели операции удалось остановить несколько сотен мигрантов, задержать их перевозчиков, а также ликвидировать 2 тоннеля, предназначенных для незаконного проникновения в Латвию. Тем временем Эстония усилила проверки на границе с Латвией из-за роста нелегальной миграции. С июля эстонская полиция задержала 303 иностранца, незаконно въехавших в страну. Большинство мигрантов прибыли через Латвию со стороны Беларуси. Проверки проводят на дорогах и железной дороге, в том числе в Валге. С июля латвийским властям передали 93 человека из Эстонии. Только на прошлой неделе в Эстонии задержали 41 нелегального мигранта. Центр размещения просителей убежища в Таллине почти заполнен. Растет нагрузка и на административный суд Эстонии. Плата за транзит российского зерна по латвийской железной дороге пока увеличена лишь на 24% вместо планировавшихся правительством 300%. Премьер Кулбергс заявил, что Latrailnet, дочерняя компания латвийской железной дороги, государственного предприятия «Латвия Сдзелсельш» не выполнило поручение правительства и решение Сейма. Согласование более высокого тарифа с учреждениями Евросоюза компания начала только 1 октября. Теперь правительство рассматривает введение национальных санкций, по примеру Эстонии, которая запретила транзит российского и белорусского зерна. Оценку экономических и юридических последствий министры должны представить на следующей неделе. Финская компания «Патрия» через свое дочернее предприятие в Латвии начала в Валмере строительство нового завода военной техники. В проект вложат почти 8 миллионов евро, включая финансирование ЕС. Производство разместят в индустриально-экспортном парке Валмеры. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2027 года. Сегодня вооруженные силы Латвии получат первую боевую машину пехоты «Меднекс». Ее ходовую часть изготовила испанская дочка американской компании General Dynamics, а окончательная сборка машины с установкой башни прошла в Латвии. Комиссия Сейма сегодня рассмотрит инициативу об отмене депутатских компенсаций за транспорт и аренду жилья. Ранее депутаты допускали пересмотр размеров выплат и условий их предоставления, однако полностью отказываться от компенсации не предлагали. Зарплата депутата Сейма в этом году 4330 евро до уплаты налогов. Дополнительно парламентарии получают надбавки за работу в президиуме, а также руководство фракциями и комиссиями. Размер компенсации зависит от расстояния до Риги в случае с транспортом и жильем. За неполные 4 года работы 14-го Сейма на эти компенсации депутатам было потрачено больше 1 000 000 евро. Во Франции продолжаются массовые протесты школьников. По данным МВД страны, во вчерашних акциях участвовали не менее 256 тысяч человек, включая 56 тысяч в Париже. Организаторы заявляют о 450 участниках акции. тысячах, естественно. Президент Эммануэль Макрон вчера созвал экстренное совещание правительства. Школьники требуют сократить переполненность классов, решить проблему нехватки учителей, отремонтировать учебные заведения и пересмотреть расписание. Занятия полностью либо частично остановлены почти в 900 школах и других учебных заведениях. С конца сентября были задержаны в ходе протестов более 6 тысяч человек. И последнюю Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый Фрэнсис Хальцен. Награда присуждена за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. 82-летний Хальцен работает в университете Висконсина в Мэдисоне, который создал нейтринную лабораторию на Южном полюсе Земли. Размер премии составляет 12 миллионов шведских крон, то есть чуть больше миллиона евро. Сегодня объявят лауреата или лауреатов Нобелевской премии по химии, завтра по литературе, а в пятницу назовут обладателя Нобелевской премии мира. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, давайте начнем с поэтического. Вовулька подсунул.
3: Начнем.
2: Значит, жизнь загружалась постепенно. Сначала появился свет, за ним последовал подшопник и возглас «Мальчик, 3700». Друзья, ну, сегодня вот как раз-таки день рождения нового дня. Сегодня 7 октябрьска. Я, честно говоря, я получил удовольствие впервые в жизни. Я еще бы, если отмотать, допустим, лет на 5 назад, и кто-нибудь сказал, что ты с Моргенштерна начнешь утро и получишь от этого удовольствие, я бы сказал, что ты рехнулся.
3: Мы плюнули в этого человека?
2: Нет, в какого человека? Мы сейчас про Моргенштерна или про это?
3: И Моргенштерна...
2: Не-не-не-не-не-не-не. Каждый по-своему. Давайте не будем... Судьи кто? Судьи кто? Плюнуть он хочет. Это жбан получишь. Ботан получит жбан.
3: Кто что сказал?
2: Я говорю о том, что как бы у каждого же своя стезя. Вот. И та стезя, на которой был Моргенштерн еще 5 лет назад, вообще то есть она никак не коррелировала с моей как бы позицией жизненной вообще. Я думал, блин, что чувак будет делать со своими татуировками, когда его наконец включит, что он уже взрослый мужик. Он сейчас он их сводит, и он говорит, блин, что-то я как-то нагнал, ребята. Это я как-то...
3: Вот как оказалось.
2: Можно было, вот. И с другой стороны, вот композиция, которая в альбом не войдет. Не войдет. Поет ее секретно на своих концертах Моргенштерн. Вот сейчас. Вот Моргенштерн нового образца поет, вот мы свое призвание не забудем, свет и смех и радость мы приносим людям.
3: Ему подходит, кстати.
2: Ему, кстати, очень подходит. Вот, только по одной простой причине, что всегда есть момент, когда ты, в юности ты дурил, да, ты такое, и Моргенштерн еще, это еще, можно, это ребенок по сравнению со многими, кто чудил в молодости. Вот, но наступает момент, когда ты переосмысливаешь, да, все. И такой говорит, так, все, ребятушки, нужен рестарт.

0: за построек, которые напротив. Там пожарная, да, часть.
1: Вот, пускай ребята спят. Пускай ребята отдыхают.
0: Вот, и за ним где-то там, возможно, солнце, но пока не видно. Но вот вы, наши глаза, вот повсеместно, причем раскиданы, вот тоже не хотите на работу, конец, все вот это вот, а делаем, да?
2: Приходится.
0: Тот момент, когда я больше не могу, а сам могу. Лешка из Германии, например, он тоже не хочет ничего вообще. Сегодня Митвох пишет, да, есть, но Guten Morgen. Всем бодрый Митвох, абсолютно и точно. Салют, люди бодрые, маэстро. Привет, привет, привет, привет. Мимчура. Доброго утра, всем сил и уютной среды обитания. Ивашка пишет, как-то сегодня с утра прям захотелось вспомнить про курточку потеплее. Друзья,
2: есть такое дело.
0: Ивашка очень, значит, любит посмотреть, что за дни сегодня, загодя, да, подготовиться и каким-то образом, ну, жонглировать, да? Ну, вот в своем послании. Зашифровать.
2: Да-да-да.
0: Ну, сегодня день воспоминания про теплые вещи. И, в принципе, по большому счету, ну, как бы, ну, правильный день.
2: Пора.
0: Примерно, да. Сейчас свеклу надо подергать, да? Вот, достать свеклу.
2: Зачем?
0: Ну, из земли, чтобы она там долго не сидела. Понимаешь, она долго, знаешь, засиделась, и свекла засиделась.
2: Пора доставать.
0: Вот, и потом она ночью...
2: Выходи, родная.
0: Вот ты крестьянин, да? У тебя недовыдергана свекла и... И так уж повелось, что ты ложишься спать, а ночью за тобой свекла будет гоняться. Вот так. Уж спать она будет.
2: Страшный сон?
0: Ну, типа того. Да-да-да-да-да. Так, доброго утра в вашей школе от моей школы. Директор тут как тут.
2: Нашелся.
0: Нашелся директор. Нашелся директор. Ну что, товарищ директор, проходите, пожалуйста. Валяйтесь. Вот сколько возможно.
2: Возможно.
0: Вот. Ну, как бы, а нельзя, понимаешь? Доброго утра, классного эфира. Роман в трех частях. Привет, дорогой. Только-только отписался. Бабулька еще отдался. Несите чушь и ахинею. Я так соскучился без них. Весь день провел среди разумных и рассудительных людей. А иногда же, понимаешь, ну, действительно, оказываешься... Блин, вот была история, когда оказался среди, ну, там было из вот 4 человек собеседников на протяжении вечера, да, 3... Ну, точно кандидата физмата, понимаешь?
2: Угу.
0: Блин, как они зацепились.
2: Один
0: по квантовой физике вообще, да,
2: о-о-о,
0: чувак? И они, короче, цепанулись, а ты сидишь и просто... Ты же считаешь себя как бы разносторонне развитым человеком. Ну, более-менее, конечно. Ну, не супер, конечно, там. Бывало покруче, конечно. Под Кандагаром круче было. Вот, но тем не менее, ну, как это, разговор поддержать. Ну, как бы ты считаешь...
2: Ну, можешь.
0: Короче, ты себя чувствуешь... имбецилом конкретным. Да, когда ты то есть такое ощущение, что ты не то что школу прогуливал, ты вообще, вот тебя не, тебя родители 1 сентября не отвели. Никогда. Вот такое. Так что, значит, иногда просто, да, бывает. У меня такой, ну, мне нужен был детокс, я пошел за грибами.
2: Вот,
0: да, мне нужно было. Вот там никто не задавал, значит, такие вопросы, которого я не понимаю.
2: Но там все родные, там все понятно.
0: Ну, я кайф получил. Ну, не все, конечно, так я как утрировал, но, сами понимаете, история должна, она должна быть такая яркая,
2: конечно,
0: прямо, чтобы, ну, это же радио, ребята. 7 часов 15 минут, Александр Буслаев, Владимир Вэлл, шоу «Люди бодрые». Давайте потихоньку будем на... Ой, не буду горевать, буду начинать.
3: Люди бодрые. Владимир Вэлл. Люди бодрые на СВХ+.
0: Мумик, выходи! ВТБ-арена, новогодняя партия и фантастика! Осталось никаких сомнений, ребята. Катерина, матерь всех студентов, привет! На ночь глядя, вчера присела в общей сложности на 1520 килограммов. 90 кг приседа уже родные. Но готовьте кулачище на кубок лашпесиса. Скоро.
4: Осталось.
0: Будем.
4: Никаких сомнений.

0: СВХ плюс.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: The Finance. Разные цели, один выбор. The Finance.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL, pauska, fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
11: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от формулы Витале и до 50% на продукты бренда Фьорд. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
12: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
0: Люди мудрые.
13: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: А Никитка пишет, а лучше Аллегровой все-таки не спеть. Да? И для чего мужчина поет песню от имени женщины? Слушай, короче, когда ты поешь песню от имени женщины, почему бы, короче, нет?
3: Откройте окна. Душно.
2: Нет, ну это да. Но ты, Никитка, хочешь предъявить какие-то вопросы лидеру группы «Заточка»? Посмотри, как называются его альбомы.
3: Я бы на это посмотрел.
2: Нет, я бы даже на это поставил бы. Есть такие, которым можно. Значит, так, смотри. Значит, это Степ, это фан, это радость. Вот как сегодня, например, значит, я ждал очень, когда Евгений, наш гуру, то есть человек, который представляет на радио СВХ плюс карате. Да? Женя.
3: Потому что сегодня важный день.
2: Клуб ЛККЛ. Да, значит, постоянно постит о том, как он, как весь клуб ездит куда-то.
3: Об успехах.
2: На чужой район и бьет людей. Вот, получает за это медали, похвалы, почетные грамоты и возвращается обратно на родину.
3: Довольные.
2: Довольные, конечно же. Побил людей, и хорошо. Сегодня Всемирный день карате. Я ждал Евгения, когда Евгений, значит,

0: открытый чемпионат Галисия Кап. Вот происходит, когда он 15-е, это 15-е по счету. Так, 10-го поджерника. 10-го поджерника. Это октября?
1: Октября, наверное.
0: Это, наверное, 10 октября.
1: Ага.
0: А сегодня, какое у нас? 7-е.
1: 7-е.
0: Еще пока ребята вряд ли выехали. Еще пока не выехали. Вот, но тем не менее, сегодня Всемирный день карате. Мы, в принципе, поздравляем всех тех, кто когда-то давным-давно, значит, проделал свой путь как ученик.
1: Вот, детстве,
0: потом
1: да.
0: стал уже сенсеем, да, начал преподавать, в организации начал работать, да. Вот, и, ну, в общем, короче, всех, а также всех тех, кто мечтает только получить какой-нибудь, ну, пояс отличный от белого.
1: Вот.
0: Ну, как бы тоже. Я помню, вот этот вот, когда мне, тогда же ничего, когда я в детстве начал заниматься карате, ну, я прозанимался там долго, там, ну, месяца, наверное, 2, наверное, может быть, 3. Но на кинтусах...
1: Это долго, это долго.
0: На кинтусах постоял долго.
1: Это долго.
0: Но самое главное, у меня было кимоно, в отличие от многих других позорных, у которых было, значит, это самое, белая майка и эти, ну, как они, треники. Черные, ну, черные, правда, такие еще...

0: кимоно. Вот, китайцы в этом плане, ну...
1: Ой, плюс.
0: Конечно, конечно, конечно. А сегодня Всемирный день карате, я что хочу сказать. Значит, это же неспроста все получилось. Вот вы думали, так вот, лежит человек такой, ну, где-нибудь на шезлонге, в кровати лежит человек такой, говорит, так, ну-ка, давай-ка, вот этот приемчик я еще тоже запишу в азбуку карате. Нет, нифига подобного. Представь себе, 17 век, японский клан Сацума захватывает остров Окинава.
1: Так.
0: Ну, то есть клан, они там говорят, мы теперь здесь, это наши теперь коровы, мы будем доить. Более того, вы, упыри, ну, то есть жители Окинавы, такие, вам вообще запрещено теперь носить любого вида оружия. Ну, на всякий случай, конечно, но, естественно.
1: Нельзя.
0: И что они тогда? Ладно, тогда местные жители были вынуждены довести до совершенства бой голыми руками и, добавлю, ногами, конечно. А также используют в качестве оружия бытовые сельскохозяйственные инструменты, потому что когда у тебя есть запрет, ты его сразу пытаешься, ну, обойти каким-то.
1: Это всегда так.
0: Естественно, вот когда появились только первые радары, и полицейский появился на дороге, сразу же начали вешать компакт-диски на зеркало заднего вида. Все, это, ну, есть...
1: Чтобы отражалось.
0: Есть действие, есть противодействие. О-о-о. Вот, конечно. Вот запретили, например, детей возить непристегнутыми сзади. Нам, ну, как бы, батя кричал менты, и мы падали там на пол и не отсвечивали, пока мы не проедем. О-о-о. Да-да, все. И вот есть действие, есть противодействие. То же самое и с карате, в принципе, произошло. Вот, также сегодня день вспоминания про теплые вещи.
1: Пора вспомнить уже.
0: Как там было? Японское хоку, напоминается, да? Мелкий, колючий, декабрьский снежок мне тихонько напомнил с утра, что нет зимней куртки. Вот. Такое. И также сегодня день ванны.
1: Ой,
0: я так понимаю, это не как комната, а как сам предмет, в который свое тельце погружает.
1: Сам сосуд.
0: Прекрати.
2: Люди бодрые.
0: Владимир. Погружаешь тельце оттуда, значит, сколько вот погрузил, столько вылезло. А еще уточка, а еще пенка.
1: Обязательно.

0: себя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 7 часов 34 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: Маринка прислала селфи из машины. Марина, осторожно, тебе пока ты спала, кто-то на заднем сиденье двух детей.

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Погнали, погнали, погнали! Сегодня остерегайтесь внезапных каких-то, Овен, решений. И тем более необдуманных действий остерегайтесь. Пока Луна находится в нынешнем положении, вот как она есть, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла. В общем, никаких необдуманных действий, никаких внезапных спонтанных решений.
2: Телец.
3: Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, Тельцы, сегодня лучше носа из дома не показывать. И уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой жесткой форме.
1: А ты да, а ты не сплетничай.
2: Близнецы.
1: На свете много незаменимых людей, товарищи раки. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Да, что может сегодня оказаться очень кстати? Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пускай это станет вашим сегодняшним девизом.
2: Рак.
3: На свете много незаменимых... Стоп, это уж было уже.
1: Это было...
3: Ты зачем моего рака прочитал?
1: А я рака прочитал?
3: Да.
1: А должен был прочитать близнецов?
3: Должен был близнецов.
1: Все, смываемся.
3: Давай.
1: Валим.
3: Давай, близнецы.
1: Значит, близнецы, ребята, сегодня можете познакомиться с чрезвычайно интересным человеком, который раскроет перед вами новые и просто такие чарующие перспективы какие-то. Вот такой человек повстречается вам. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой, кстати, жуликов. Так осторожненько. Ухо востро. Так, теперь рак. Рак.
3: Рак. На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень-очень кстати, враги. Также помните, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: О, ох, отлично. Лев. А теперь, Лев, сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций, то есть вы будете мощны, как никогда, в поисках приключений. Постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры. Удача может и изменить вам, между прочим.
2: Дева.
3: Сегодня вы можете стать жертвой апатии и, возможно, надолго. Лучший способ борьбы с ней – это профилактика, так что не давайте себе отдыха, девы, и, возможно, она не сможет к вам подобраться.
1: Окей.
2: Весы.
1: Вы настолько углубились в поиски совершенства, дорогие весы, что можете остаться в одиночестве, потому что все остальные не вынесут просто. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворить вот прям всем вашим запросам, дорогие друзья. Вы же отсеиваете. Этот не справляется, этот не справляется. Так один останешься. Может, стоит немножко пересмотреть запросы-то ваши, весы?
2: Скорпион.
3: Сегодня вы, скорпионы, сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться сегодня.
1: Так.
2: Стрелец.
1: Сегодня, стрелец, постарайся повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Переспросите. Велика вероятность возникновения сложной ситуации в результате недостаточно ясного изложения вами мысли. Поэтому себя контролируйте, стрелец.
2: Козерог.
3: Сегодня вам лучше не искать компании. У вас могут появиться трудности в общении с себе подобными, уважаемые козероги. Сегодня придется удовольствоваться обществом телевизора или других устройств.
1: Так, хорошо.
2: Водолей.
1: Сегодня для вас важно понимание целей вашего семейства, дорогие водолеи. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно, сближение.
2: Рыбы.
3: Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств, рыбы. Не то чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но все же не слишком сегодня усердствуйте.
1: Щепетильность.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: на СВХ+.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Такие звезды, как она. Как она. Ну, так, как Саня, она. Саня, значит, у вас... Ты застал еще дискотеки в школе? Я хочу спросить просто.
3: У нас были. Но я ни разу такие мероприятия не посещал. То есть... Ибо кринжатина.
2: Кринжатина?
3: Да, кринжатина.
2: Потому что плохие дискотеки были? Или потому что ты в музыкалке учился, и ты ботан?
3: Вот. Это во-первых.
2: Так,
3: это во-первых.
2: Еще одна проверка. Скажи, а на выпускном ты оттянулся так, чтобы натошнить за шторой?
3: Дело в том, что я был ведущим выпускного, поэтому мне было не до того.
2: Все, нельзя было, да. Нельзя.
3: Нельзя.
2: Рассказываю. Значит, в бытности Володькину еще было, да. Значит, был такой момент, как на дискотеке в школе медляки. И тогда ты должен был собраться всеми силами для того, чтобы подойти к той самой красивой девушке, которую ты самый вообще любишь больше всего.
3: Пройти первым.
2: Но ты ей никогда об этом не говорил, она об этом тоже точно не знает. Ты ведешь себя как дурак, как естественно ведет любой себя мальчишка, влюбленный мальчишка, он дурак сразу же. Все, автоматически знай просто это. Ну, в общем, короче, и ты набираешься смелости и приглашаешь. Девчонка, для этого звучали медляки. Одна из тех, кто... У кого-то была и Тони Брэкстон, между прочим. Да, вот Тони Брэкстон сегодня родилась, вот. И ты бежишь, чтобы успеть, чтобы Тони Брэкстон не успела закончить. Потому что после медленного танца будет обязательно быстряк, вот. А тебе нужно успеть. Губин будет обязательно. Вот ты прошаришь вот в матчасти. Короче, Unbreak My Heart, это была, такая. Вот одна из... Тогда на дискотеке...
3: Гимн медляков.
2: Игра, я не... Сейчас на дискотеке даже представить себе не могу. Это для тех, кому за 45 только медляки играют. В остальных дискотеках не играют медляки. Но ты приглашаешь. А более того, я понял, если ты не появился на дискотеке, ты не знаешь этого момента, когда, чудо-чудное, тебя приглашает девушка.
3: О, это страшно?
2: Нет, это не страшно, это триумф. Это триумф для любого мужчины в раннем возрасте, конечно. Страшно, да. У тебя трясутся ноги, у тебя трясутся, возможно, руки. Да, ты не знаешь, но это настоящий триумф. Вот оно. Я сейчас... У каждого по-своему, у каждого же свои медляки были. Вот, и вы приглашали кого-то. А бывало такое, что ты идешь, приглашаешь, а тебе отказывают. Да, вот такое.
3: И такое было.
2: Сердце разбито, ужасно. И тебе кажется, что в этот момент все в этом зале на дискотеке смотрят именно на то, как ты опарафинился, понимаешь?
3: И пальцем показывают.
2: Бывало, наоборот, ты приглашаешь, и там все случается, конечно же. Ну, у каждого своя Тони Брэкстон, а у кого-то и одинокий голубь на карнизе за окном. Ну, это я уже быструю поставил. А так Тони Брэкстон родилась. Представь себе, ее песня, вот эта Unbreak My Heart, продержалась на вершине американского билборда, то есть главного чата. Прикинь, 11 недель. Первое место. 11 недель подряд, кстати. 7 премий Грэмми у Тони Брэкстон. 9 наград Billboard Music. 7 премий American Award. Она топовая. Единственное, несмотря на миллионные продажи всех альбомов и мировые турне, Тони Брэкстон дважды подавала на официальное банкротство. На всякий случай я просто расскажу. В 88 году, связано с кабальным контрактом, она подписала когда-то, пошло-поехало. Певица получала менее 35 центов с каждого проданного альбома. Все остальное бабло гребла, подпись-то поставлена, понимаешь? А второй раз банкротнула в 2010-х годах, отмена концертов из-за здоровья была в Лас-Вегасе. Uh-huh. А это были уже ее бабло, соответственно, пришлось. Ничего страшного. С днем рождения, Тони Брэкстон. Спасибо большое за детство. У кого-то за отрочество, у кого-то за юность, у кого-то за зрелость.
3: Спасибо за детство, Володя.
2: За зрелость. Нет, это не было. Я уже был вежакем. Я уже дядем богатым в Ротмансе за деньги. Играл Тони Брэкстон Unbreak My Heart. Спасибо большое за деньги, Тони.
4: Кадзеть сгала Цаурумс. Augsti.
5: Jā, to uzreiz jūt.
4: Kad jumtā caurums? Slapji.
5: Jā, un arī drēgns.
4: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
5: Kā tā?
4: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
5: Un zemes cenas katru dienu.
6: Start your day like a champion.
7: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
6: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес.лв.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
11: Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā!

0: охочий, добро пожаловать, ребятушки. Ну, нам нужно два участника игры. Один будет придумывать погоду.
1: Будет синоптиком.
0: А другой должен, прочувствуя, отгадывать.
1: Ловец солнца он будет.
0: Ловца солнца обязательно. Ну, в запасе у нас для вас целый набор в игре «Лови солнце». Тесты от бренда Тестера. Ну, тесты для своего организма. На всякое-всякое проверка, естественно.
1: Ой, много всякого.
0: Много полезных вещей, которые рано или поздно вот пригождаются. Mm-hmm. А проверь, сколько у тебя витамина D.
1: Надо проверить.
0: А проверь, сколько у тебя там железа-то осталось в организме. Конечно же. Вот. Ну, и всякое-всякое-всякое-всякое. Даже на алкоголь есть. И даже на наркотики есть. Mm-hmm. Конечно. Все это Тестера. Итак, кто хочет с нами поиграться, тот в этот самый момент может, ну, как бы записаться. Ну, то есть выказать свое желание. Покажи нам, что ты хочешь сегодня. И готова поиграть, например, 8 часов 10 минут как раз.
1: Пиши нам на WhatsApp.
0: На WhatsApp. Здравствуй, солнце. Ловлю солнце. Лови солнце. Солнце, солнце, солнце. А пока давайте немножечко турецкого марша. Эй, Моцарт! 25:40.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый либо умеренный. Днем по стране от 14 до 17 градусов. Лепая, Вентспилс до плюс 15. В Даугавпилс и Резекне 15-16 градусов. В Риге плюс 15, плюс 17. К вечеру увеличится облачность.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Президент Латвии Ринкевич поручил действующему премьеру Кулбергсу начать формирование нового правительства. Успеть планирует к 18 ноября. Национальные вооруженные силы, погранохраны и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Плата за транзит российского зерна по латвийской железной дороге пока увеличена только на 24% вместо планировавшихся 300%. Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый Фрэнсис Хальцен за нейтрино.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу начать формирование нового правительства. Официально кандидатов в премьеры президент сможет выдвинуть только после первого заседания нового сейма 3 ноября. Кулбергс должен договориться с прошедшими в парламент партиями о составе коалиции, распределении сфер ответственности, то есть о постах министров, и декларации правительства. Политик заявил, то есть Кулбергс, что на этот раз переговоры пройдут без спешки и прежних компромиссов по партнерам и персонале. Предыдущее правительство, то есть действующее, Кулбергс сформировал за 10 дней. Ринкевич рассчитывает, что соглашение будет достигнуто в этот раз к 18 ноября. Национальные вооруженные силы Латвии, государственная погранохрана и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов в сопровождении трех людей в масках пыталась пропасть в Латвию. По сообщению НВС, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе. Позднее люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический шкаф и похитили две камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. В погранохране сообщили, что в ближайшее время поврежденная пограничная инфраструктура будет восстановлена. Повышенная боевая готовность в национальных вооруженных силах из-за инцидента не объявлялась. Буквально накануне правительство приняло решение продлить на восточной границе до конца года операцию «Вилкотес» — оборотень для борьбы с наплывом нелегалов. За первые недели операции удалось остановить несколько сотен мигрантов, задержать их перевозчиков и ликвидировать два тоннеля, предназначенных для незаконного проникновения в Латвию. Тем временем Эстония усилила проверки на границе с Латвией из-за роста нелегальной миграции. С июля эстонская полиция задержала 303 иностранца, незаконно въехавших в страну, в основном через Латвию, а до этого с территории Беларуси. Эстонцы проводят проверки на автодорогах и железной дороге, в том числе в Валге. С июля в Латвию вернули 93 мигранта, только на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 нелегал. Плата за транзит российских зерновых по латвийской железной дороге пока увеличена только на 24% вместо планировавшихся 300%. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Latrailnet, дочерняя компания Latvijas Dzelzceļš, не выполнила поручение правительства и решение Сейма. Согласование более высокого тарифа с учреждениями Евросоюза компания начала только 1 октября. Теперь правительство рассматривает введение национальных санкций, по примеру Эстонии, которая запретила транзит российского и белорусского зерна. Оценку экономических и юридических последствий министры должны представить на следующей неделе. Финская компания «Патрия» через свое дочернее предприятие в Латвии начала в Валмере строительство нового завода военной техники. В проект вложат почти 8 миллионов евро, включая финансирование ЕС. Производство разместят в индустриально-экспортном парке Валмеры. Завершить строительство планируется в третьем квартале следующего года. Кроме того, сегодня вооруженные силы Латвии получат первую боевую машину пехоты «Меднекс». Ее ходовую часть изготовила испанская дочка американской компании General Dynamics, а окончательная сборка машины с установкой башни прошла в Латвии. Комиссия Сейма сегодня рассмотрит инициативу об отмене депутатских компенсаций за транспорт и аренду жилья. Ранее депутаты допускали пересмотр размеров выплат и условий их предоставления, однако полностью отказываться от компенсаций не предлагали. Зарплата депутата Сейма в этом году 4330 евро до уплаты налогов. Дополнительно парламентарии получают надбавки за работу в президиуме, а также руководство фракциями и комиссиями. Размер компенсации за транспорт и аренду жилья зависит от расстояния до Риги. За неполные 4 года работы 14-го сейма на эти компенсации депутатам было потрачено больше миллиона евро. Во Франции продолжаются массовые протесты школьников. По данным МВД, во вчерашних акциях участвовало не менее 256 тысяч человек, включая 56 тысяч в Париже. Организаторы заявляют о 450 тысячах участников по всей Франции. Президент страны Эммануэль Макрон вчера созвал экстренное совещание правительства из-за протестов. Школьники требуют сократить переполненность классов, решить проблему нехватки учителей, отремонтировать учебные заведения и пересмотреть расписание. Занятия полностью либо частично остановлены почти в 900 учреждениях. С конца сентября во Франции из-за протестов задержаны более 6000 человек. Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый Фрэнсис Хальцен. Награда присуждена за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. 82-летний Хальцен работает в Висконсинском университете в Мэдисоне, который создал нейтринную лабораторию на Южном полюсе. Размер Нобелевской премии сейчас 12 миллионов шведских крон, то есть чуть больше миллиона евро. Сегодня будет объявлен лауреат или лауреаты Нобелевской премии по химии, завтра по литературе, а в пятницу назовут обладателя Нобелевской премии мира. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
1: СВХ плюс.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, октябрь и 7 число дарит сегодня нам солнце. С самого раннего утра сегодня вообще по всей стране малооблачно и без осадков. Поняли?
3: Хорошо.
2: Наслаждаться нужно, конечно же. И в начале этого часа, в принципе, в урочное время мы уже вызываем к барьеру двух участников. Да?
3: Угу. Значит, они уже готовы.
2: Да. Один из них синоптик, предсказатель. Вот девочка Инарочка. Да? Инара. Вот она уже напредсказала нам погоду на пол Квежебрежа на ближайшие 5 дней. Вымышленная, конечно, но никакая разница. Вот, ну, а второй — это ловец солнца. Непосредственно сегодня был выбран Димочка. Димочка сегодня...
3: И мы будем звонить.
2: Будет откалибровываться и попытаться предсказать так, как предсказал Инар. Хотя бы 3 раза в точку попасть. И, соответственно, целый мешок тестов на все случаи жизни от тестера заполучить свое образование. Давайте уже по порядку начинаем вызывать ловцов солнца, ребята.
4: Лови солнце.
2: Итак, дорогие друзья, ну, так сказать, а как у тебя с витамином D в организме? А как у тебя с железом и прочими веществами, которые, ну, полезны и которые нужно знать иногда, так или иначе?
3: Надо проверить.
2: Надо проверить, конечно. А как проверить? Идти опять кровь сдавать?
3: Нет.
2: Вот это не надо. На дома уже давно все придумано, друзья, для вас. И бренд Тестера настоятельно рекомендован. Когда хочешь узнать ответ прямо сейчас, причем не выходя из дома, выбирай Тестеров.
3: Для разных ситуаций и для всей семьи.
2: Быстро, надежно и просто. Все это Тестера. Иногда важно не гадать, а просто знать. Вот.
3: Тестера предлагает широкий ассортимент тестов, которые удобно и конфиденциально проводить дома.
2: Слово «конфиденциально» я бы выделял бы отдельно, друзья. Да-да. Возможно. Значит, ну, COVID-19 мы все знаем. Да?
3: Помним.
2: Ну, а как понять, грипп у тебя или не грипп?
3: Вот.
2: Сколько у тебя осталось витамина D в твоем организме? Тесты на дефицит железа, пожалуйста. Болезнь Лайма. Ребята, ну а что, клещ укусил, что нужно знать?
3: А ты не знаешь.
2: Пожалуйста, беременность, овуляция, другие тесты, все вот это. Кстати, новинка от Тестера, тест на наркотические вещества. Как мы сказали, это батин ремень, который висит. Да? Иногда важно быстро получить ответ и сохранить конфиденциальность. Запомните, друзья.
3: Да-да, широкий выбор для разных ситуаций. Одно название, которое стоит запомнить. Тестера. Быстро, просто и надежно.
2: Ищи Тестеру в аптеках, друзья. Бренд проверенный. Когда важно знать, не просто гадать. Вот.
3: Тестера.
2: Друзья, комплект. Целый мешок тестов на все случаи жизни для вашей семьи. Вот, для соседей.
3: Тоже.
2: Опять же, грипп у него или не грипп? Что, куда он пришел? Вот, на все случаи жизни. Мы уже готовы, по большому счету, прямо сейчас будем ловить солнце. Звонок прямо сейчас. Сегодня...
3: Звоним Диме.
2: Да, потому что синоптик был назначен девочкой Инара. Вот, а звонить мы будем Димусу. Димус, прямо сейчас твой выход на манеж. И будешь ты у нас стараться каким-то образом синхронизироваться с предсказаниями Инары. Так, ждем. Так, Димуля, привет. Бодренькая утрица. Дима. Мой маленький любитель чего-то.
3: Ку-ку.
2: Так, давай еще разочек попробуем Димусу набрать, если нет. Сейчас наберем любому другому, следующему, который давал заявку. Димус, привет.
5: Алло.
2: Да, вот наконец-таки, привет. Привет. Ну что, готов предсказывать? Хорошо, ладно, давай. Ты сейчас на громкую связь включил каким-то образом, да? Я так понимаю.
5: Да.
2: А можешь нет? Есть возможность? Нет. Негромкая связь. Или ты за рулем?
5: За рулем.
2: Все, ладно, тогда играем. Давай, твоя задача. Синоптик Инара уже предсказала на ближайшие 5 дней погоду на пол Квежебрежа. Твоя задача — выбирать все-таки солнце или дождь. На пол Квежебрежа будет в последующие дни. Давай. Итак, что ты чувствуешь по предсказаниям Инары?
5: Солнце.
2: Итак, начнем мы с солнца. Правильно я понимаю? Все, давай, солнце, проверяем.
6: По прогнозам синоптиков, на пол Квежебрежа ожидается дождь.
2: Дождь! Она предсказала, что завтра будет дождь. Так, пока зарабатывает Инарка. Как думаешь, дальше?
5: Основа солнца.
2: Основа солнца. А ну-ка проверим.
6: По прогнозам синоптиков, на пулкве же брежа ожидается солнце.
3: Попал.
2: Попал, угадал. Хорошо, солнце предсказало. Давай попробуй дальше.
5: Дождь.
2: Дождь. Давай, пробуем.
6: По прогнозам синоптиков, на пулкве же брежа ожидается дождь.
2: Дождь.
3: 2-1.
2: Так, как думаешь дальше поступать?
5: Дождь.
2: Или солнце?
3: Дождь?
6: По прогнозам синоптиков, на пулкве же брежа ожидается дождь.
2: Дождь! Не сбился! Молодец! Со счетом 3-1 в твою пользу! С победой, Дима! С самого раннего утра. Едешь куда-нибудь на работу, судя по тому, что в машине? Или ты куда едешь? Ограбление.
5: Да, на работу.
2: Ну, поработай хорошенечко. А теперь уже и с мешком тестов на все случаи жизни от тестера. Как раз

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.

0: Беларуси. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
3: Итак, дамы и господа, это вот это... И был сигнал к дозвону. Больше уже предупреждать не будем. Каждый день есть возможность с утра, днем и вечером на СВХ Плюс выиграть
1: 100 евро.
3: 100 евро на свой лицевой счет от Erst Finance, между прочим. Да. 5, ну, один вопрос и 5 каких-то предметов по заданной теме за 5 секунд.
1: Надо сфокусироваться.
3: Так и деньги-то серьезные. Вчера 100 евро заработало.
1: Дзинтра, да.
3: Дзинтра заработала. Да это значит что? Что? Дзинтра уходит в стороночку.
1: Все.
3: По большому счету, есть возможность, конечно, еще проявить себя на
1: СВХ.
3: Вот, но так или иначе, у нас в эфире уже следующее. Так, ждем сигнала и, в принципе, дозваниваемся. Мы лишь должны обязательно напомнить, друзья, про Erst Finance.
1: Компании нужны средства, но все деньги заморожены в товарных запасах.
3: Например, тогда Erst Finance. Ты можешь получить финансирование в размере стоимости запасов без дополнительного залога.
1: Как это работает? Erst Finance выкупает твои нереализованные товарные запасы или запасы сырья.
3: Ты получаешь финансирование в тот же день.
1: Выкупаешь запасы обратно с отсрочкой платежа до 90 дней, сохраняя возможность свободно ими распоряжаться.
3: В Erst Finance все происходит быстро, удобно. Заявку рассмотрят в течение нескольких дней. А узнать больше и записаться на консультацию на Erst Finance... ЛБ.
1: Erst Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса.
3: Ага, вот реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, напоминаем.
1: Да-да.
3: Значит так, дорогие друзья, прямо сейчас мы открываем телефонную линию и посмотрим,
1: кто у нас?
3: Кто у нас первый сегодня попался. Господи, дай нам нормальную связь. Бодрое утро, здравствуйте.
4: Алло, доброе утро.
3: Добренькое утрица. Далеко где-то находитесь? Как зовут вас?
4: Нет, в Риге.
3: Ну, просто я такой, после нашего вопроса «Алло, здравствуйте» прошло 3 секунды, и поэтому я думал, может быть, пока там, знаете.
4: Я сейчас расскажу вкратце. Я вас слушал по...
3: интернету?
4: Телеграмму, чтобы, ну, понять, я дозвонился, не дозвонился, и совпало так, что вы и там, и я что-то растерялся.
3: Все, понял. Ну, сейчас нормально.
1: Все нормально.
3: Слушайте, слушайте, мне просто интересно, а как можно по телеграмму понять, значит, дозвонились или не дозвонились?
4: А нет, как, идут гудки,
3: так.
4: А так я хотя бы вас слышу, вы там что-то говорите.
3: А,
4: говорите.
3: Все, параллельно. Ну, это, как зовут вас? Да. Наши...
4: Дмитрий.
3: Ой, Дима. У вас очень красивое имя, Дима. Вы сами выбирали, Дима. Так, ну что, Дим, ну, я могу сказать так. Сегодня мы открыли вопрос, и я немножко, честно говоря, ахнул. Вот, и я его даже немножко возьму на себя ответственность, я его немножко упрощу.
1: Так.
3: Я потом расскажу, насколько упростил. Вот, вчера было вообще, конечно, ну, у Дзинтры был вопрос такой.
1: Кухонные предметы.
3: Кухонные, ну, приблуды. Угу. Все, что связано с кухней. Блин, и это прям такой...
1: И выпулило
3: это, так. Знаете, это вопрос, на который я хотел отвечать. Ну, Дим, я желаю вам удачи. Прямо сейчас просто выдыхайте. Попробуйте. Возможно даже закрыть глаза, чтобы было удобно. Значит, сейчас мы вам даем задание, и вам нужно назвать 5 ну, предметов, которые связаны с этим заданием. Вот. Ну, единственное, что 5 секунд, конечно, это мало. Вот. Но, тем не менее, все на равных, и сегодня так перст судьбы. А вдруг? Я искренне желаю, мы искренне желаем, и за вас, естественно, сопереживаем. И очень хотим. Итак, внимание. Дима, вопрос такой. Назови 5 животных, которые могут менять цвет, по сути, своего тела. Давай.
4: Хамелеон, лиса, заяц.
3: Ну да, еще это еще как его, этот, ну, осьминог.
1: Осьминожка.
3: Осьминог. Слушай, ну, на самом деле, молодец, что ты использовал, слушай, ты использовал такую вещь, как заяц и лиса. Значит, изначально, знаешь, какое было задание? Назови 5, блин, водных животных, которые могут менять цвет своего тела. Ну, прикинь, вообще такое. Ну, осьминог, каракатица, кальмар может. Оказывается, камбала, рыба. рыба камень, рыба ножницы и рыба.
5: Тоже меняет. А?
3: Рыба камень может менять. Рыба ножницы и рыба.
5: Бумага?
3: Бумага обязательно. А-а-а. И тогда она называется рыба цветная бумага. А еще какая бумага есть, Дима? Быстро. Какие есть виды бумаги?
4: Цветная бумага.
3: Да, да, все, цветная это достаточно. А бархатная бумага, помнишь, какая дорогая, красивая?
5: А Влад бумага?
3: Дим, тебе хорошего настроения, конечно же, на весь день. Вам, голосочек у тебя очень приятный, по радио всегда слышно, ну, когда бодрый голосочек, или человек, измученный нарзаном, или отсутствие железа в организме. Дим, ты... Давай, дружище, на WhatsApp напиши, может, песню какую-то веселую захочешь по дороге на работу послушать, а мы с удовольствием тебе сделаем. Да? Все, обняли, пока. Пока-пока, Дима. Спасибо, Дима. Молодец, Дима. Молодец.
0: 30 ноября лови свой шанс.
2: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
6: Erste Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Radio SVH+.

0: Друзья, ну что, многие не выспались в этот день, потому что, ну, Месси провожали. Последний матч в 2 часа ночи начался по лиге, да?
1: Как всегда.
0: Слушайте, Юлес, внимание, внимание, внимание, Юленька, спасибо тебе большое. Район улицы Гранита, вдоль трассы бежит собака, похожая на бигля, на бигля. Бигль быстро бежит, видимо, напуган чем-то. Так, у кого-то сбежал.

0: Новости спорта.
1: Сборная Испании по футболу досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций, победив в гостях Хорватию со счетом 2-1. Хорват Иван Перишич открыл счет, но после перерыва Микель Мерино забил два мяча и принес Испании победу. Перед вторым голом Перишич получил вторую желтую карточку и оставил Хорватию в меньшинстве. Англия в той же группе победила Чехию со счетом 3-0, а сборные Казахстана и Фарерских островов сыграли в ничью 2-2. Сборная Латвии позавчера проиграла Кипру со счетом 1-2, пропустив решающий мяч на последних секундах, и завершила первые четыре матча Лиги наций без побед. Три поражения, одна ничья и, соответственно, одно набранное очко из 12 возможных. Главный тренер Паоло Николато не стал обсуждать ошибки отдельных игроков. Бывший футболист сборной Кристапс Бланкс заявил в интервью Sportacenters.com, что команда за весь этот отрезок заслуживала максимум 3 очка. В ноябре Латвия сыграет на выезде с Черногорией и дома с Арменией. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не завершает выступление за национальную команду. Ранее футболист покинул расположение сборной после матча с Норвегией, в котором тренер Жорже Жезус отправил звезду разминаться, но так и не выпустил на поле. Роналду признал, что не должен был уходить, не попрощавшись с болельщиками. При этом португальские СМИ сообщают, что Криштиану Роналду не намерен возвращаться в сборную, пока ее возглавляет Жезус. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир в Пекине и завоевал 102-й значимый титул в карьере. В финале он взял первый сет у австралийца Алекса Доминора со счетом 7-6, после чего соперник отказался продолжать матч из-за травмы. Джокович выиграл все 34 матча, проведенные им в Пекине, и стал чемпионом этого турнира уже в 7-й раз. Тем временем испанец Карлос Алькарас второй год подряд победил в Токио, обыграв чеха Ирже Легичку со счетом 7-6, 6-4. Большинство баскетбольных клубов Евролиги отклонили предложение NBA о создании нового европейского турнира. Некоторые команды готовы продолжить переговоры при улучшении условий, но другие назвали предложение неприемлемым. NBA рассчитывает запустить европейский проект в сезоне 27-28 годов. Причем проект планируют продолжить даже без соглашения с Евролигой. 12 клубов должны получить постоянные места, еще 4 смогут пройти через отбор. Баскетболист клуба NBA Philadelphia 76ers Ариэль Хукпорти порвал ахиллово сухожилие в предсезонном матче с бывшей командой Нью-Йорк Никс. 24-летний немец получил травму без столкновения с другим игроком. В ближайшее время Хукпорти перенесет операцию. В прошлом сезоне он провел за Никс 54 матча и в среднем набирал 2,2 очка. Баскетболисты Рига Зелли потерпели первое поражение в Еврокубке, уступив Германии клубу Росток Сивулф со счетом 86-87. Американец Тони Перкинс набрал за рижскую команду 35 очков, а литовец Мартинес Варнас 24. Следующий матч Рига Зелли проведут дома против Люблинской Олимпии. На проведение летних Олимпийских игр 2036 года претендует 7 стран. Международный олимпийский комитет подтвердил заявки Индии и Катара. Переговоры также ведут Южная Африка, Южная Корея, Германия, Венгрия и Турция. Индия предлагает провести игры 1936 года преимущественно в Ахмедабаде, а Катар рассматривает Доху и соседние страны Персидского залива. Окончательный список кандидатов планируется определить в марте следующего года, а выбрать хозяина Олимпиады в 2029.
0: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Итак, дорогой Овен, сегодня по-коротенькому звучится так. Не спеши с решениями и, главное, не спеши с действиями. Сегодня импульсивность может принести больше проблем, чем пользы. Ага.
2: Телец.
3: Если недавно сказал лишнее о ком-то, телец, сегодня лучше избегать ненужных встреч и, самое главное, конфликтов.
2: Близнецы.
1: Новые знакомства могут открыть близнецы интереснейшие перспективки. Но не теряйте бдительности. Возможно, вдруг мошенство, а?
2: Рак.
3: Не цепляйся за вещи и лучше сам убедись в происходящем, чем полагайся на чужие слова.
1: Так.
2: Лев.
1: Энергии сегодня будет, лев, хоть отбавляй. Самое главное, не ввязывайся в авантюры с далеко идущими последствиями. Авантюры.
2: Дева.
3: Не дай апатии захватить тебя, дева, и постарайся поддерживать активный ритм дня.
1: Активный. Хорошо.
2: Весы.
1: Не требуйте весы от окружающих совершенства. Такого, настолько, как вы любите. Вот, немножко снизьте планку ожиданий, иначе они все свалят.
2: Скорпион.
3: Сегодня ты сможешь повлиять на важные решения, если проявишь достаточно находчивости.
2: Стрелец.
1: Выражайся сегодня, стрелец, максимально ясно. И проверяй, правильно ли тебя поняли. Вот именно из-за миссандерстендинга может все и происходить нелепое.
2: Козерог.
3: Сегодня лучше немного побыть в одиночестве и не перегружать себя общением.
1: Пожалуйста, козерог, да.
2: Водолей.
1: Постарайся лучше понять цели и желания близких, водолей. Постарайся получше понять цели и желания. Поможет ближе стать.
2: Рыбы.
3: Следуй своим принципам, рыбы, но не превращай излишнюю щепетильность в крайность.
1: Так, вот, пожалуйста.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: считаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
1: А сегодня у нас что?
2: Среда.
1: Это значит, что играем, друзья. Значит, прямо сейчас будет задан вопрос от Филман. Даны 4 варианта ответа. Выбирайте позицию.
2: Правильную циферку.
1: Под номером, да. Угу.
2: И высылайте нам на WhatsApp.
1: И на WhatsApp. Потом просто среди правильно ответивших просто выбираем
2: одного,
1: который получит 55-евровую подарочную карту, которую можно использовать в оптиках Филман для приобретения и очков с диоптриями, и солнцезащитных, и контактных линз, а также аксессуаров для очков, дамы и господа.
2: Да-да.
1: Внимание, внимание, внимание. Выбирая, кстати, очки, мы часто слышим разные названия. От оптометриста, да, там однофокальные, прогрессивные, фотохромные, почти как новый язык. Соответственно, за каждым названием стоит конкретное свойство.
2: И сегодня вместе с Филман мы разберемся с одним из них. Прогрессивными линзами.
1: Прогрессивные линзы, ребята. Итак, вопрос. Какова основная функция прогрессивных очковых линз? Например, Варилукс.
2: И сейчас 4 варианта ответа.
1: Внимание.
2: Автоматически темнеть при выходе на солнце.
1: Единица.
2: Одинаково увеличивать все, что мы видим.
1: Это двойка.
2: Обеспечивать в одних очках коррекцию зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи.
1: Это тройка.
2: Менять диоптрии по мере изменения зрения человека.
1: Это
2: четверка.
1: Соответственно. Все, 25, 45, 25, 25. Высылай. Какой из пунктов тебе больше понравился?
3: Плюс.

0: Jā, visur pareizimies AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā vara, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
1: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tene Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tene.lv
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты билишу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: Лиса.
1: Что у нас по Филману? Товарищи, интересуются. Ну, когда же мы будем делить наши подарочные карты?
2: Сейчас.
1: Прямо сейчас и будем, ребятушки. Значит, вопрос сегодня был, какова основная функция прогрессивных линз? Прогрессив в очках. Например, Варилукс. Ну, например.
2: Ну, что например, такое? Да.
1: Слово прогрессивное. Это, значит, его основная функция — это обеспечивать в одних и тех же очках, то есть в одной оправе, коррекцию зрения и вдаль, и на среднем расстоянии, и вблизи.
2: Вот, цифра 3 была правильная.
1: В прогрессивных линзах оптическая сила плавно меняется между различными зонами линзы. То есть позволяет в одних очках смотреть и вдаль, и в компьютер, и на этот самый, ну, на руку, на свой планшет, ну, на планшет или там телефон. Пожалуйста.
2: Да.
1: Читай не хочу. Все это в одном. А вот что касается, кто выбрал затемнение, ребята? Затемнение на свету — это другое свойство, это характерное для фотохромные линзы. Это другое.
2: Да-да, и прогрессивные, и фотохромные линзы, и все что угодно. Выбирай в салонах оптики Филман, где опытные специалисты найдут линзы именно для тебя.
1: А для того, чтобы было веселее, набирай 55-евровую подарочную карту от Филман сейчас и разыграем среди, внимания, 68 правильно ответивших, выбравших третью позицию, друзья. Ну давай, выбирай.
2: Пусть будет 27-й.
1: Снизу, сверху?
2: Сверху.
1: Окей, отлично, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
2: 27.
1: 7, Ольга.
2: Ольга.
1: Внимание, телефон заканчивается на 75, 27.
2: 27,
1: 27, 27, смотри.
2: Ой, совпало.
1: Олька, поздравляем, тройку прислала. Не часто пишет Оля. Судя по всему, она сегодня тройку прислала, поздравляю.
2: Ну, точно.
1: Умничка. Хорошо, поздравляем тебя с победой. Вот, ну и в пятницу у нас еще один вопрос от Филмана. И еще
2: одна подарочная карта на 55 евро.
1: Абсолютно верно. Филман рядышком всегда очень хорошо, удобно и комфортно.
3: Владимир Белл.
1: И отлично видно.
3: Люди бодрые на СВХ плюс.
4: Радио СВХ плюс.
5: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый или умеренный. Днем по стране плюс 14, плюс 17 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 15, в Даугавпилс Резекне 15-16 градусов. В Риге плюс 15, плюс 17, к вечеру увеличится облачность.
4: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вооруженные силы погранохраны и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Президент Латвии Ринкевич поручил действующему премьеру Кулбергсу начать формирование нового правительства. Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый Фрэнсис Хальсен за нейтрино.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу начать формирование нового правительства. Официально кандидатов премьера президент сможет выдвинуть только после первого заседания нового сейма, 3 ноября. Кулбергс должен договориться с прошедшими в парламент партиями о составе коалиции, распределении сфер ответственности, то есть министерских портфелей, и декларации правительства. Политик заявил, что на этот раз переговоры пройдут без спешки и прежних компромиссов по партнерам и персонале. Нынешнее правительство Кулбергсу нужно было создать в течение 10 дней, что он и сделал. Ринкевич рассчитывает, что новое правительство появится к 18 ноября. Национальные вооруженные силы Латвии, Государственная погранохрана и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов в сопровождении 3 людей в масках пыталась попасть в Латвию. По сообщению НВС, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе. Позднее люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический шкаф и похитили две камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. В погранохране сообщили, что в ближайшее время поврежденная пограничная инфраструктура будет восстановлена. Буквально вчера правительство приняло решение продлить на восточной границе до конца года операцию «Вилкотес» — оборотень для борьбы с наплывом нелегалов. За первые недели операции удалось остановить несколько сотен мигрантов, задержать их перевозчиков и ликвидировать два тоннеля — подземных тоннелей, предназначенных для незаконного проникновения в Латвию. Тем временем Эстония усилила проверки на границе с Латвией из-за роста нелегальной миграции. С июля эстонская полиция задержала 303 иностранца, незаконно въехавших в страну, в основном через Латвию, а до этого с территории Беларуси. Эстонцы проводят проверки на автодорогах и железной дороге, в том числе в Валге. С июля в Латвию вернули 93 нелегальных мигранта. Только на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 нелегал. Финская компания «Патрия» через свое дочернее предприятие в Латвии начинает в Валмере строительство нового завода военной техники. В проект вложат почти 8 миллионов евро, включая финансирование Евросоюза. Производство разместят в индустриально-экспортном парке Валмеры. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2027 года. Кроме того, сегодня вооруженные силы Латвии получат первую боевую машину пехоты «Меднекс». Ее ходовую часть изготовила испанское дочернее предприятие американской компании General Dynamics, а окончательная сборка машины с установкой башни прошла в Латвии. Сейм на уровне комиссии сегодня рассмотрит инициативу об отмене депутатских компенсаций за транспорт и аренду жилья. Ранее депутаты допускали пересмотр размеров этих выплат и условий их предоставления, однако полностью отказываться от компенсаций не предлагали. Зарплата депутата Сейма в этом году 4330 евро до уплаты налогов. Дополнительно парламентарии получают надбавки за работу в президиуме, а также руководство фракциями и комиссиями. Размер компенсации за транспорт и жилье зависит от расстояния до Риги. За неполные 4 года работы 14-го сейма на эти компенсации депутатам было потрачено больше миллиона евро. Во Франции продолжаются массовые протесты школьников. По данным МВД страны, во вчерашних акциях участвовало не менее 256 тысяч человек, включая 56 тысяч в Париже. Организаторы заявляют о 450 тысячах участников. Президент Франции Эммануэль Макрон вчера созвал из-за протестов экстренное совещание правительства. Школьники требуют сократить переполненность классов, решить проблему нехватки учителей, отремонтировать учебные заведения и пересмотреть расписание. Занятия полностью либо частично остановлены почти в 900 школах и других учебных заведениях Франции. С конца сентября были задержаны в ходе протестов более 6 тысяч человек. Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый Фрэнсис Хальсен. Награда присуждена за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. 82-летний Хальсен работает в Висконсинском университете в Мэдисоне, который создал нейтринную лабораторию на Южном полюсе. Размер премии Нобелевской премии составляет сейчас 12 миллионов шведских крон, это чуть больше миллиона евро. Сегодня будут объявлены лауреаты или лауреат Нобелевской премии по химии, завтра по литературе, а в пятницу назовут обладателя Нобелевской премии мира. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». СВХ+.

0: МХ плюс.
1: Ах, вот ноченька для ценителей футбола, конечно, выдалась. Та еще ноченька. В нашем часовом поясе, конечно же, вот матч, прощальный матч великого Месси. Да? Да,
2: то есть. Великий, номер один. Что там говорить?
1: Значит, он состоялся. Ну, естественно, как бы, ну, время-то, сами понимаете. Почти в 3 часа ночи начался матч. Да, ну а что делать? Это же великий Месси.
2: Ответь мне. Месси или Роналду?
1: Что? Я не знаю. Попрощался Месси. Вот, а Рональду еще...
2: А выберешь ты кого?
1: Овечкин тоже попрощался. Говорит, последний сезон.
2: Что-то все прощаются.
1: Ну, нет, ну, блин, время подходит. Молодые эти самые дарования, конечно же. Да и вообще. Хотя многие говорят, почему? Ну, Месси в шикарной форме. Он прямо вот это самое. Ну, так задолбался. Да он, прикинь, сколько...
2: Но он не хочет, чтобы видели не шикарную форму.
1: Мы же даже вообще не представляем, что такое вообще, ну, что такое вот эти последние, там, его, сколько там, 35 лет в режиме нон-стоп. Да? Uh-huh. То есть, что с психикой человека вообще происходит, и какие медные трубы пришлось преодолевать, а сколько соплей, крови и прочих болячек.
2: И слез.
1: Ну, естественно, все это говорит, а что ты еще не поиграешь? Ну, попробуй. Поиграй.
2: Сам играй.
1: А тем более, что, ну, пока жив, надо валить. Ну, так-то есть, понимаешь? Вот, ну и многие отметили, для тех, кто не видел, посмотрите, ребята же, какое великолепнейшее шоу дронов устроили в небе над стадионом после прощального матча, да? О. Вот, посмотрите. Вот, из таких вот интересных совпадений, значит, все голы в прощальном матче, а там было 3 гола, значит, это самое, все голы в прощальном матче забили игроки с номерами, которые он сам носил когда-то в сборной.
2: О, прикольно.
1: Вот, такое знаковое. Ну, там нумерологи сразу такие, ну, так это тройка, это понятно. Вот, кстати, после матча забрал на память не только мяч, ну, так. Естественно, но вот, а там все, он подошел к арбитру, забрал у него карточки.
2: Давай!
1: Нет, ну, там телефон отжал, там все, бутсы у кого-то пропали.
2: Ворота потом уносит
1: еще. Ну, такие вот вещи, артефакты какие-то, ну, я считаю, что...
2: На память.
1: Это очень круто, это очень круто, я представляю даже, вот, ну, он подходит к арбитру, говорит, дай карточки.
2: Пожалуйста.
1: Это же кайф, а ты можешь дать, и естественно.
2: У тебя еще есть.
1: Вот, нет, ты потом просто дома вместе с сыном раскрасишь, он по трудам получит там десятку, вот, а ты это самое, ты на следующем матче сможешь показывать другим. Или, например, нет у тебя красной карточки. Ну, значит, ты и желтый бережешь, или память включаешь кому-то еще, там, чтобы не показывать красную. Никто же не проверит, есть у тебя карточка красная или нет с собой, правильно?
2: Нет,
1: а ты это самое, ну, не, допустим, чувак вопиющее какое-то нарушение сделал. Ну, вопиющее, да? И казалось бы, если ты сейчас достанешь еще одну, вот сейчас желтую карточку, она у тебя есть. У тебя была еще запасная.
2: Еще осталось.
1: Короче, ты показываешь желтую карточку и понимаешь, что сейчас автоматически должна быть красная. И как ты покажешь? А у тебя нету красной карточки.
2: Есть способ.
1: Ну, какой?
2: Желтая карточка по лицу.
1: Ну, что это за способ? Как он? Ты достал желтую карточку, это значит уже все. Уже значит доставай красную. Нет. Надо просто тогда, значит, желтую карточку показывать, но не ему, а другому соседнему игроку, который рядом стоял, тут такой, нет, это же не я, это он. Вот крыса в бараке, пока там все дерутся, вот, ты уже как бы свистишь дальше игра. И пошло, поехало.
2: И продолжается.
1: В общем, короче, великий Месси, огромное спасибо тебе за от многих миллионов, вот, за вот эти моменты, которые ты дарил. Потому что, ну, вот есть Марадона, он навсегда, я думаю, что и Месси навсегда. Вот и как бы... Вот, и потом будем ждать Рональду. Но Рональду еще сказал, что я еще побегаю. Вот еще.
2: Я еще поиграю.
1: Вот, ну и дай бог. И очень ждем новых, которые вот будут такие же вот великие. Вот. Потому что, ну...
2: Подрастают.
1: Сами понимаете. Дело такое. Дело классное.
0: Люди мудрые.
3: Владимир Вэл и
0: на СВХ+.
1: Внимание, дорожное. сообщает Анастасия. Значит, район спортивной академии. Знаете, вы любите спорт и спорт-академию?
2: Академию любим, спорт
1: возле
2: не очень.
1: Возле Альфы трамваи стоят в обе стороны, вообще никуда не едут. Трамваи остановились, вот. А также закрыт проезд на улицу Лизиума. Есть такая улица? Лизиум. Лизиум, любите?
2: Хорошая улица.
1: Возле спортивной академии. Трамвай номер один. Ну, стоит, ну, там, по-моему, только первые-то и ходят, да? Я думаю, что там, если вдруг уже все трамваи, то там любые. Там номер как бы не имеет значения. Спасибо большое, Настенька, спасибо.
4: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: СВХ плюс. Если отдыха.

0: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
1: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
2: Gudra izvēle 5L2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. Oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide un 3 kg sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Анастасия, специалист Карглаз.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглаз. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглаз ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглаз в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
8: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
9: Я ранен светлой стрелой.
10: Люди бодрые. Владимир Белл

0: Так, друзья, сегодня надо всех каратистов. Давайте, надо всех обязательно каратистов сегодня поздравить, потому что сегодня всемирный что?
1: День карате.
0: День карате. Когда еще, как не сегодня? Вот, изначально, кстати, представь себе, что иероглифы, которыми записывали слово карате, да, или как говорил, кто это говорил? Росс Геллер в сериале «Друзья, я занимаюсь карате». Показывал, у меня унаги. Значит, иероглифы, которыми записывали слово карате, означали вообще китайская рука. Прикинь, японцы записывали китайская рука. А почему? Искусство развивалось карате под мощным влиянием китайского ушу. И, соответственно, оттуда, ну, это ж китайская
1: рука. Пошло.
0: Китайская рука, да. Значит, и только в 1930-х годах мастер Гитин Фунакоши изменил первый иероглиф на однозвучный, означающий пустой. Помните, почему? Вот это карате, пустая рука. Ну, да. Типа, пустая рука, не Китай. Не,
1: без
0: Китай,
1: оружия.
0: Не китайская рука, пустая рука. Она без оружия, все правильно, без оружия. А почему? Вы помните?
1: Почему?
0: Когда остров заняли эти самые, клан один ненужный.
1: Да, японский.
0: Японский клан занял японский остров. Они сказали, все, больше никакого оружия вам нельзя носить с собой. И они говорят, мы будем тогда развивать руки и ноги, чтобы фигачить вас не оружием. Ну и тогда придумали, насколько понимаю, и нунчаки, и взяли серпы, и молоты с собой, конечно же, на всякий случай, потому что, ну, сами
1: вдруг
0: понимаете.
1: Пригодится.
0: Конечно же. Ну, что мы еще знаем про каратистов? Они всегда кричат «Кей!» Вот это вот. Они обязательно. Это не для того, чтобы меня там испугать или что-то такое. Оказывается, ребята, с точки зрения физиологии и биомеханики, резкий выдох с задействованием еще и диафрагмы, чтобы ты крикнул «Кей!» Ты уже «Кей!» Короче, он напрягает мышцы пресса, защищая внутренние органы от встречающего удара, понимаешь?
1: Как умно!
0: Потому что ты-то бьешь, но там-то тоже с той стороны может быть не лох. И он тоже может ударить в этот самый момент, а у тебя расслаблены все внутренние органы.
1: Нельзя.
0: Все, печеночка, давай, прощай, там, например, или почечки.
1: Прощай
0: на всех вокзалах поезда. В общем, короче, защищая внутренние органы от встречного удара, вот как раз-таки все это и есть радость.
1: Да.
0: Вот, то что, в общем, плюс еще, конечно же, когда ты на выдохе что-то делаешь, там у тебя и мощь появляется,
1: сильнее,
0: естественно. Все, концентрируешь энергию в одной точке воздействия. Все, я это могу преподавать точно. Ну, по крайней мере, за 8. Значит так, внимание. Знаете, что главный этический и технический принцип карате гласит: в карате не атакуют первым, ребята.
1: Да, это важно.
0: Как-то на японском это звучит, конечно, да. Но в карате не атакуют. Все, без исключения, традиционные, назовем это, комплексы упражнений для нас. Ну, у них там есть каты, да? Хоп-хоп-хоп. Они всегда начинаются с защитного блока. Сначала защитный блок, а потом сразу же вперед пошел и так далее.
1: Потом атакуешь.
0: И это, да, они с атакующего начинают. Это говорит о чем? Потому что давай сначала это самое. Вот ты начнешь, и как бы, а я закончу. Это карате, конечно же. Кстати, значит, вопреки популярному мифу получения черного пояса, по сути, это первый дан. То есть ты получаешь черный пояс, это признание, что у тебя есть первый дан. Любой носитель в карате черного пояса имеет первый дан.
1: Но потому это что еще не все.
0: Это там данов может быть там ого-го много, но там очень сложно. Короче, первый дан, вот, и черный пояс не означает, что ты человек прям неуязвимый. В традиционной японской иерархии, оказывается, первый дан, то есть когда ты получил черный пояс, переводится как начальный уровень вообще. Начальный уровень. Это значит, что ты, как ученик, освоил базу и теперь готов к продвижению дальше. Прикинь!
1: Вау.
0: Вот и все. То черный пояс, это ты как бы подготовил. Но это с точки зрения спецов. Для всех остальных это вау, браво, конечно же. Обладатели черного пояса. Ребята, наше
1: уважение.
0: Наше уважение, конечно, любовь. Бесценно, вы очень красивый, вы лучший в мире, лучший. Да, на всякий случай. Вот, ну, а если в карате вот так называемый босс? Ну, не то, что он там, через которого вся касса проходит. Нет, я говорю про то, что самое сложное, что у нас есть в карате. Оказывается, есть соревнование кумите такое. Значит, существует одно из самых суровых испытаний, оказывается, в мире боевых искусств. Хякунин кумите! Хякунин!
1: Че это?
0: Значит, я, как претендент, должен провести 100 полноконтактных боев. по 1-1,5 минуты подряд, без перерыва, с постоянно сменяющимися свежими соперниками. За всю историю это испытание официально прошло около 20 человек вообще по всей планете. Вот такое придумали. Но это главный босс, надо пройти как бы. Вот. Или не проходить. Но так или иначе, всем задействованным в большущей семье, назовем это так, карате, где без рукоприкладства не обходится, конечно, сами понимаете. Разные школы, совершенно, да, разный контакт. Есть где-то там послабее, где-то там посильнее. Вот. Но, тем не менее, всем адептам и их сторонникам, конечно же, наша троекратная гибгибура, молодцы. Сегодня праздник.
1: Сегодня ваш день.
0: Всемирный день карате.
2: Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ плюс.
4: Скажи, пожалуйста, а медленный танец вы танцуете?
5: Танцуем? А чтобы...

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Управляющий Википедии фонд Wikimedia обнаружил миллион автоматических запросов от агентов искусственного интеллекта, которые предположительно связаны с компанией OpenAI. Они массово скачивали страницы из Wikidanных и хранилища изображений Wikimedia Commons. По оценке фонда, такая нагрузка могла способствовать частичному сбою одного из сервисов в мае. Агенты также без разрешения вносили текстовые изменения в проекты и пытались использовать некоторые инструменты фонда для загрузки данных с других сайтов. Кроме того, они безуспешно пытались взломать сервис совместных заметок. Признаков утечки или компрометации систем и данных фонд Wikimedia не обнаружил. В OpenAI сообщили, что изучают ситуацию вместе с Wikimedia. Компания Google выпустила обновленную модель для создания и редактирования изображений Nano Banana 2.0. Разработчики обещают более реалистичные и детализированные изображения при сохранении высокой скорости работы. Модель умеет создавать картинки в разрешении вплоть до 4К. Лучше воспроизводить текст и, точнее, компонировать сложную инфографику. Система может одновременно анализировать до 14 изображений и сохранять узнаваемые черты нескольких персонажей и объектов в серии кадров. При подготовке результата нейросеть способна использовать данные из поиска Google и сервиса картинки Google. Инструмент уже доступен разработчикам и обычным пользователям внутри нейросети Gemini. Компания Apple собирается представить новые компьютеры и планшеты, вероятно, в последнюю неделю октября. СМИ пишут, что главным анонсом может стать новое поколение компьютеров Mac, включая более тонкий и легкий MacBook Ultra с экраном на органических светодиодах. Также ожидается базовая версия 14-дюймового MacBook Pro и моноблок iMac с новым процессором Apple M6. Компактный планшет iPad mini может получить новый экран, более мощный процессор и переработанную аудиосистему. Первая октябрьская презентация Apple запланирована на 13 октября и будет посвящена устройствам для умного дома. Компания, как ожидается, покажет домашний центр управления с экраном, новую колонку HomePod mini и телевизионную приставку Apple TV 4K. Компания Paramount завершила покупку медиахолдинга Warner Brothers Discovery примерно за 110 миллиардов долларов. Объединенная корпорация получила название Skydance. Ее руководителем стал Дэвид Эллисон. Под управление новой структуры перешли киностудии Paramount Pictures и Warner Brothers, видеосервисы HBO Max и Paramount Plus, а также телеканалы CNN, CBS News, Nickelodeon и MTV. Холдинг также получил права на такие серии, как «Гарри Поттер», «Звездный путь», «Миссия невыполнима», а также фильмы о Бэтмене и Супермене. Сделку пытались заблокировать прокуроры 12 американских штатов и представители киноиндустрии. После слияния компания намерена сократить расходы на 6 миллиардов долларов за 3 года. Это приведет к увольнению нескольких тысяч сотрудников.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: меценат, меценат, один из победителей одной из наших игр сегодня. Вот как раз таки набор всяческих тестов, которые можно провести дома, узнать там у тебя, что у тебя там с железом в организме, что у тебя там с витамином D, а также все прочие тесты на хвори от тестеры. Выиграл сегодня наш Димус, вот, и пишет, а пишет буквально следующее. Слушайте, ну, можете передать, я готов отдать выигрыш оппоненту, для меня главное участие. И было интересно проверить свою удачу. Я ему переспрашиваю. Слушай, я говорю, так, ты крутой, ты меценат, ты браво, браво, молодец. А теперь еще раз подумай. Там же полезное, очень полезное.
1: Там нужное.
0: Он говорит, да уверен, я уверен. Плюс сложновато вам будет передать тесты в Эстонию. А я смотрю, точно у него 372. Этот префикс, он говорит, я вот здесь как раз просто хотел проверить удачу и для меня главное участие. Естественно, уже в 2026 году мы должны переспросить сначала у Инары, которая была его оппонентом, которая предсказывала погоду. Mm-hmm. Непосредственно, готова ли она принять? На всякий случай, чтобы не было, знаешь, как это, чувств всяческих, не оскорбить чьих-то чувств. На всякий случай.
1: Нам это не нужно.
0: Инара уже прислала много, значит, любвеобильных смайлов. Это означает, что принято от мецената. Дима меценат, молодец. Тере Толемас, тесты сыбрат. Понодане тана кулеме прет анекдотен латлесте кохта.
2: Люди мудрые.
3: Владимир Вэл.
0: Все, что знал, все рассказал.
2: На СВХ плюс.
4: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
5: Точное время 9 часов 38 минут.
4: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: Код доступа.
1: Так, друзья, ну настал момент, когда можно себя проверить. Добро пожаловать в код доступа. 4 вопроса.
2: Первая цифра.
3: Сегодня мы отмечаем Всемирный день карате.
1: Очень хорошо. Ну, очень хорошо, восхитительно. Вот смотрите. Я всегда говорю, что этот удар придумали ковбойцы. Когда они подходили к бару, там была специальная дверь такая, две лопасти такие, пендильтур она называется, короче. И они ее ногой открывали. Так вот, внимание, именно таким ударом. Как в карате называется базовый удар ногой, который наносится вперед с резким выпрямлением колена, ну, используя стопу, прям стопой бьет.
3: Майя Гэри
1: — это единица.
3: Саке Умами.
1: Это двойка.
3: Унаги Майки.
1: Это тройка.
2: Вторая цифра.
3: 1982 год. В этот день в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».
1: Кошки, ребятки. Кошки-нарушки. Правильно? Неправильно. Это мышки-нарушки.
3: Это мышки-нарушки.
1: А кошкам что? Надо ногти постричь. Внимание. Внимание. Пальцы кошек. Сколько в сумме пальцев обычно есть на четырех лапах у стандартной кошки?
3: 13.
1: Единица.
3: 18.
1: Это двойка.
3: 20.
1: Это тройка.
2: Третья цифра.
3: В этот день, в 1919 году, была основана старейшая авиакомпания в мире. Голландские, королевские, нидерландские авиалинии.
1: КЛМ. Отлично.
3: КЛМ.
1: А как называется подвижная часть крыла самолета, ребята, который выдвигается назад и вниз во время взлета и посадки, чтобы увеличить подъемную силу на небольшой скорости?
3: Прокрылки.
1: Единица.
3: Закрылки.
1: Это двойка.
3: Поднималки.
1: Это тройка.
2: Последняя цифра.
3: Ну и 1922 год. В этот день состоялись первые выборы в Сейм Латвии.
1: Вот тут недавно закончились у нас выборы в Сейм Латвии. Ребята, а на какой срок избирается парламент у нас? Ну-ка.
3: Слава богу, на 4 года.
1: 4 единица.
3: Слава богу, на 5 лет.
1: Это двойка.
3: Слава богу, на 6 лет.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Лейлербес 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Gintaromebeles.lv.
4: Casinukai. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма 159 евро. Кухонный комбайн Stolar 39,99. Холодильник Горенье объемом 336 литров. Всего 379 евро. Casinukai. Предложение действует в магазинах Casinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
6: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

0: СВХ плюс.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс.

0: это потрясающе! Анечка, прости, а что там у вас за мужчина уже сидит в красивой рубахе? О-о-о. Это Женя Черкес, дамы и господа, у нас среда, и она должна быть театральной, естественно, и вот Евгений сегодня, да, в красивой рубашке, и вот когда вот ты выучил уроки, да, и ты прям собрал портфель загодя, что не бывает обычно, да, ты загодя, и тогда ты просыпаешься, и ты очень хочешь в школу, и вот сегодня, значит, чувствуется, прям подготовленный, красивый, пришел загодя. За 15, за 20 минут такое редко бывает. Обычно наши театралы возвращаются, ну, вернее, приезжают приблизительно за 3 секунды до начала эфира со словами: ребята, ой, блин, такое с нами было, такое было. А тут прям Жень Черкес, молодец. Вот он, наш отличник, ударник. Мы очень рады. Сейчас все. В начале следующего часа уже театральная среда, ребятки, быстренько.
1: Я же видел тебя в похожих портретах.

0: приятно.
1: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук. Евро 79. И сливочное масло 170 грамм. 79 центов. Lidl. Стоит того.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Ну, давай отпустим людей. Правильные ответы на код доступа быстренько дадим. Как в карате называется такой? Это базовый удар ногой, прямой ногой вперед, который наносится резким выпрямлением колена. Вот, вперед. Да, ну и использует стопу. Друзья.
9: Он называется Майя Гэри.
8: Именно с этим приемом Майя Гэри любой ковбой на диком-диком западе открывал эти двери бара. Вот он. Майя Гэри. Он даже не знал, что это Майя Гэри. А вот сколько в сумме пальцев обычного есть на четырех лапах у стандартной кошки?
9: А вот сейчас внимание, ребят, не 20 и не 13.
8: Многие, когда стригут когти на задних лапах, очень-очень удивлены. Там нету двух пальцев. Mm-hmm. Спереди 5, а сзади то есть 4.
9: По 4.
8: Ну и того 18, да, мои господа, оказывается. Ага.
9: Вот.
8: Как называется подвижная часть крыла самолета, которая выдвигается назад и вниз так, опа, во время взлета и посадки, ребята, называется это все закрылки.
9: Закрылки.
8: Ну, прокрылки тоже красивое название было. Поднималки тоже отличное. Да нет, закрылки. Ну и на какой срок избирается парламент Латвийской Республики. 7, что, в принципе, только что сейчас у нас и вот выбрано.
9: На 4 года выбрали.
8: На 4 года выбрали. Это и есть совершенно правильно.
9: И да. Код-доступ у нас сегодня 1-2-2-1.
8: 1-2-2-1. Сверяйтесь, что вы там наприсылали уже.
10: Радио СВХ Плюс.
11: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
8: Сегодня по стране малооблачно и без осадков. Днем в Лепае и Вентспилсе до плюс 15, Даугавпилсе резок на 15-16 градусов, в столице примерно так же, 15-17. К вечеру увеличится немножко облачность. Ну ничего.
11: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала 126 ДТП. Травмы получили 15 человек. Самая крупная авария произошла на Бауском шоссе вчера утром. Президент Латвии Ринкевич поручил действующему премьеру Кулбергсу начать формирование нового правительства. Успеть собираются до 18 ноября. Комиссия Сейма сегодня рассмотрит инициативу об отмене депутатских компенсаций за транспорт и аренду жилья.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 126 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 15 человек, в том числе 2 пешехода, велосипедист и 2 водителя электросамокатов. Самая крупная авария вчера произошла около 9 часов утра на шоссе Рига-Бауска под Ецевой. Там столкнулись 6 машин, 4 грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Помощь потребовалась 4 пострадавшим. 2 водителей грузовиков доставили в больницу, один из них получил тяжелые травмы. По предварительной информации, именно это фургон выехала на встречную полосу. Еще один водитель легкового фургона избежал лобового столкновения с грузовиком, направив машину в канаву. За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 401 административный протокол, в том числе 165 за превышение скорости и 7 за агрессивное вождение. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу начать формирование нового правительства. Официально кандидатов в премьеры президент сможет выдвинуть только после первого заседания нового Сейма, которое состоится 3 ноября. Кулбергс должен договориться с прошедшими в парламент партиями о составе коалиции, распределении сфер ответственности, то есть министерских портфелей, и правительственной декларации. Кулбергс заявил, что на этот раз переговоры пройдут без спешки и прежних компромиссов по партнерам и персонале. Нынешнее правительство надо было сформировать за 10 дней. В этот раз будет по-другому. Ринкевич рассчитывает, что новое правительство появится к 18 ноября. Национальные вооруженные силы Латвии, Государственная погранохрана и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов в сопровождении 3 людей в масках пыталась попасть в Латвию. По сообщению НВС, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе. Позднее люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический шкаф и похитили 2 камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. В погранохране сообщили, что в ближайшее время поврежденная пограничная инфраструктура будет восстановлена. С учетом вчерашнего инцидента, с начала этого года было пресечено уже почти 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Точная цифра – 11 946 случаев. Буквально вчера правительство приняло решение продлить на восточной границе до конца этого года операцию «Вилкатыс» – оборотень для борьбы с наплывом нелегалов. За первые недели операции удалось остановить несколько сотен мигрантов, задержать их перевозчиков и ликвидировать 2 подземных тоннеля, предназначенных для незаконного проникновения в Латвию. Тем временем Эстония усилила проверки на границе с Латвией из-за роста нелегальной миграции. С июля эстонская полиция задержала больше 300 иностранцев, незаконно въехавших в страну, в основном именно через Латвию, а до этого с территории Беларуси. Эстонцы проводят проверки на автодорогах и железной дороге, в том числе в городе Валга. С июля в Латвию вернули из Эстонии 93 нелегальных мигрантов, только на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 нелегал. Плата за транзит российских зерновых по латвийской железной дороге пока увеличена лишь на 24% вместо планировавшихся 300%. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что LatRailNet, дочерняя компания латвийской железной дороги, не выполнила поручение правительства и решение Сейма. Согласование более высокого тарифа с Евросоюзом компания начала только 1 октября. Теперь правительство рассматривает введение национальных санкций, по примеру, Эстонии, которая запретила транзит российского и белорусского зерна. Оценку экономических и юридических последствий министры должны представить на следующей неделе. Финская компания «Патрия» через свое дочернее предприятие в Латвии начинает в Валмере строительство нового завода военной техники. В проект инвестируют почти 8 миллионов евро, включая финансирование Евросоюза. Производство разместят в индустриально-экспортном парке Валмеры. Завершить строительство планируется в 3-м квартале следующего года. Кроме того, сегодня вооруженные силы Латвии получат первую боевую машину пехоты «Медниекс». Ее ходовую часть изготовила испанская дочка американской компании General Dynamics, а окончательная сборка машины с установкой башни прошла в Латвии. И последняя комиссия Сейма сегодня рассмотрит инициативу об отмене депутатских компенсаций за транспорт и аренду жилья. Ранее депутаты допускали пересмотр размеров выплат и условий их предоставления, однако полностью отказываться от компенсаций не предлагали. Зарплата депутата Сейма в этом году 4330 евро до уплаты налогов. Дополнительно парламентарии получают надбавки за работу в президиуме, а также руководство фракциями и комиссиями, плюс компенсации за транспорт и аренду жилья. Их размер зависит от расстояния до Риги. За неполные 4 года работы 14-го Сейма на эти компенсации депутатам было потрачено больше 1 000 000 евро. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Вечер начинается на радио.
1: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда с 10 до 11.
0: Театр начинается. 3, 2, 1,
2: погнали!
0: Погнали!
2: Побежали! Слушай, ну у нас театр начался с вешалки. Ты зашел и сразу же, значит, повесил свой сюртук на спинку стула, музыкант.
3: А сюртук-то непростой. Дольче Габбана, это мне замечательный наш модельер Васильев подарил.
2: Ну так мы, смотри, вот у меня пиджачок-то какой, одноремонный.
3: Правда,
2: Васильев не дарил. Вот пришлось самому взять, понимаешь? Ну, что лежит, так сказать, бери хорошо.
3: А мы забыли поздороваться-то.
2: Здравствуйте, уважаемая радиоаудитория. Сегодня у нас в гостях, представляя Рижский русский театр имени Михаила Чехова, представляя весь театр, так сказать, всей планеты, Евгений Черкес у нас, наш любимый, прекрасный, замечательный любитель всего на свете.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Так, ну, что касается, значит, легкого опросника сегодня, значит, во-первых, так, за три, для тех, кто не знает, мало ли, мы про Черкеса уже очень много рассказывали, вот и, значит, человек проверенный, вот, не только опытом работы на сцене, вот, но и эфирный, тот еще гадина. Молодец. Значит, смотрите, за 3 секунды наведу беспорядок. Я первый раз бесплатно я бы еще добавил, правильно? Да?
3: Это точно. Ну, я когда думал, что же про себя послать, спросил у родителей относительно, ну, вот, может быть, вы меня поможете охарактеризовать.
2: Так.
3: И это вот было их о том, что за 3 секунды я устраиваю полный беспорядок.
2: Слушай, ну, классический ребенок. Ну, классический ребенок, я не знаю, у меня сейчас 2 растут, и это просто какой-то, ну, это уходит хаускипер. То есть раз в неделю генеральная уборка квартиры, да, все чистенько. Ну, и как бы, и вот, так, вот знаешь, когда ты приходишь чуть позже, чем дети остались. Все, ты приходишь, такое ощущение, что хаускипера вообще не было, по большому счету. Вот, но мы сетовали, мы сейчас ржем с Лариской, потому что если говорим про беспорядок, который наводят дети, ну, значит, женщина, психолог, она говорит, есть такие дети, у которых все по полочкам разложено.
3: Это аутисты.
2: Нет, нет, она более, это мы такое аутисты, да? Нет, она, значит, это с обсессивно-компульсивным расстройством ребенок и еще что-то сказала, и повышенная тревожность у человека. А так, если ребенок, и он не видит, что это беспорядок, ему и так хорошо, то есть он, у него много других вообще занятий, и он считает, что это порядок, и вполне себе его это устраивает. Так что, по большому счету, значит, ни тревожности, ни обсессивно-компульсивного расстройства на данный момент у Евгения Черкеса не обнаружено. И это уже хорошо. Когда приходишь к доктору, а он тебе ставит, что у тебя все хорошо. Ступайте. Зачем вы пришли, голубчик?
3: Ну, уважаемый, я прихожу к доктору каждый вечер. У меня жена доктор.
2: А какой доктор?
3: Гигиенист. Но сейчас она в декрете.
2: Хорошо. У кого-то есть, ребята, у кого-то есть в нашем городе.
3: На демографии, да.
2: Слушай, кто-то работает на демографии, ребята, вот поздравляю. Значит так, еще новое, не знал, а будем упрошать. Люблю торговать и торговаться. Да ты что?
3: А что ты, я же был зачат в Одессе. И для меня было удивление, мы в 90-м году сюда приехали, вот с Украины.
2: Да.
3: И когда мы пошли на центральный рынок и по старой доброй привычке начали торговаться, на нас смотрели как... Ну, то есть,
2: ты хочешь сказать, что на привозе торгуются?
3: Я вас умоляю.
2: Я вас умоляю тоже. Я не знал.
3: Ну, конечно.
2: Это поэтому мне бычки по 10 евро продавали за килограмм. Потому что я не торговался. Образно. Нет, образно. Серьезно, на привозе... Ну, то есть...
3: Обязательно.
2: Да ты что, ну цена стоит. Или там цены даже не стоят.
3: Ну, цена, это же относительно.
2: Относительно обуви.
3: Главное, чтобы человек был хороший.
2: Слушай, для меня это прямо такое вот открытие. Я, честно говоря, думал, что, ну, торговаться – это Восток. Да, то есть вот Восток – это дело тонкое и торговаться.
3: Ну и юга тоже.
2: Юга тоже, да?
3: Да.
2: Слушай, и ты приехал сюда и начал в Максиме...
3: Нет, в Максиме бесполезно.
2: Прикинь такой, так на кассе кассируй. Плюешь в руку и давай, 8.50 по рукам.
3: Не, но я обычно кассиру говорю, давайте так, ну, к примеру, 8.50 заплатить нужно. Я говорю, вот 6 евро плачу сейчас, а 2.50 чуть позже.
2: И главное, кому ты говоришь, да, то есть человеку, который, ну, мы же... Такое ощущение, что вот иногда в очереди стоишь, и начинаются претензии от какого-то человека, который спереди стоит в очереди, как будто, значит, ребята, я сразу просто скажу, за кассой в больших магазинах не сидят владельцы этих магазинов. Все. Ну, то есть, это не к ним вопрос,
3: точно,
2: ребята. Не, прикиньте, прикиньте. Поэтому вот с этими вот вашими претензиями по поводу магазина всего. Кассир, его задача, значит, быстренько обратите внимание на ловкость рук, да, как быстро они вот пробивают все товары и готовы принять от вас оплату. Вот. Это на всякий случай. Слушай, ну и торговался, действительно пытался торговаться.
3: Пытался. Я до сих пор продолжаю торговаться. Да, и торгую. Я торгую обычно, но вот сейчас в моем, так сказать, в моем прескуранте есть грибы и есть носочки. Я так и продаю. Говорю, носочки, грибочки.
2: Так, ребята, вот. Значит, я сразу скажу, и эта тема, которая сегодня, вот она, ну, я обязательно, то есть я с нее даже начну. Значит, Евгений Черкес у нас миколог, то есть человек, который не только ходит, любит ходить в лес, но мы многие любим ходить в лес, для, с ножом погулять, да, кто-то просто с ножом приятно, да, провести время, да? А кто-то просто, чтобы, ну, ни с кем не общаться, этого тоже очень хорошо, а кто-то набрать грибов, да, и потом их кому-то сгрузить, потому что, ну, как бы самому там это разбираться надо, это очень долго, а кто-то прямо вот набирает, так сказать, весь объем и обрабатывает, потом дальше, ну, уже как бы складируют каким-то образом и так далее. Вот. Ну, а что касается миколога, это человек, который заходит в лес и... А у него там все знакомые, представляете себе? У нас-то что? Вот и есть у нас боровичок. Хотя и там бывают интересные моменты. Вот. Есть лисичка, например, да? Ну, есть подберезовик, есть подосиновик, и все. Остальное все поганка. Так вот, миколог, ребятушки, это человек, который заходит, о, чудо, здесь у нас, и называет какой-то гриб, допустим, это, ну, гриб под высоко... Ну, как это... Трутовик, например. Нет, это существующий.
3: Очень полезные грибы, кстати.
2: Высоковольтный виноград, например, образно выражаясь. Вот, и миколог — это тот самый человек, который Евгений Черкес разбирается, шарит. Более того, ребят, вы сейчас не знаете, но те, кто смотрит, конечно, прямую трансляцию. Жень, поговори что-нибудь. Сейчас уже микрофон на тебя.
3: Так, друзья, а значит...
2: А не видно. Вот, видно, смотри, вы начинаешь говорить, они видно, между прочим. Только когда общий план... Короче, рассказываю. У нас здесь кучками сухие грибы разложены. Причем я половина из них... Я вижу лисичка вроде сушеная, желтая, она же как каноническая.
3: Четыре вида лисичек.
2: И вижу боровики, судя по всему. Очень знакомо. А все остальное что?
3: Так, значит, у нас четыре вида лисичек. Обычная желтая лисичка.
2: Это которую мы все собираем.
3: Да, желтая.
2: Так.
3: Лисичка желтеющая. Скажем, это гриб четвертой категории. Высокая — это боровики, рыжики и грузди.
2: Это категория один.
3: Да.
2: То есть, категория, да. То есть самое главное. Еще раз, какие боровики, понятно?
3: Боровики, грузди. Грузди, значит, есть черный,
2: и белый.
3: Желтый и белый.
2: Так.
3: Да.
2: И это для засолки, по большому счету, грусть. Или его жарят тоже?
3: Да. Для засолки нужно 2-3 дня отмачивать, менять воду два раза.
2: Это сложно подчиненный гриб, с которым нужно поработать, чтобы он стал божественным.
3: Ну, очень вкусно.
2: Это, правда, категория один, да?
3: Один, да.
2: Боровик, грусть, еще что-то назвал.
3: И рыжик. Царский гриб. Его не нужно отмачивать.
2: Сначала я сразу расскажу стыдобу. Короче, в определенный момент царский гриб. Мне говорит царский гриб. На такие царский гриб. Я пришел с семьей в этот самый в лес. И, соответственно, я-то среди всех своих знакомых и друзей и груздей. Вот. Я являюсь знатоком леса. В их глазах я миколог. Короче, рассказываю историю миколога. Пришли с семьей, собираем, а я думаю, о, рыжики. Мне же говорили, категория А. То есть первая категория, самая высшая, самая крутая. Сегодня, все остальное тоже подсобирал, раз так много рыжиков, набрал рыжиков, пожарил рыжиков, а их же просто жарят. Это же рыжик, понимаете, его не надо вымачивать, обрабатывать, его нужно пожарить. Очень вкусно, с лучком. Короче, пожарил, думаю, что за бред такой? Сметанки добавил, естественно, в рыжик. Горчит, блин. Короче, я волнушек набрал. Да! Вот такой вот миколог.
3: А в следующий раз бери профессионала, кстати говоря. Вот,
2: за жабры.
3: Да. Друзья мои, вообще, кстати, мы это пришли представлять таки театр, а не лес.
2: Нет.
3: Это так, между прочим, как бы мы еще... То есть, почему мы заговорили о лесе? Просто я мог быть в это время в лесу, а только к 11:30 прийти на репетицию с резиновыми сапогами, с уловом.
2: С корзинами.
3: Естественно.
2: С ножом. Да. Нож сразу спрошу, нож какой? Нож отдельный грибной или любой?
3: Знаете, любой? Это такой расходный материал.
2: Все, понятно.
3: В горячке теряешь.
2: Тоже бывает, да?
3: Постоянно.
2: Я думал, что я один такой олух.
3: Постоянно.
2: Нет, даже эксперт грибник. Так, категория А. Боровики,
3: рыжики,
2: грузди.
3: Категория Б. Подосиновики, подберезовики, так. Польский гриб.
2: Маховики.
3: Это уже третья категория.
2: Серьезно?
3: Да. Маховики, это относится к ряду маслят. Маховики, козлята.
2: Маслята.
3: Маслята.
2: Для непрофессионала они все одинаково выглядят. Да. В принципе.
3: Вот мне лично очень нравится опенок гриб.
2: Ну, опасная вещь,
3: кстати,
2: на самом деле.
3: Рядом здесь у вас растет, прямо рядом с дорогой. Ну, ни в коем случае не собирайте грибы у дороги. Вот.
2: Не раскрывать грибные места. Это первое правило грибного клуба. Никто не говорит, где растет какой-то гриб. Так, очень... это опасно. Опенок очень легко перепутать. И
3: легко, да.
2: Ошибка. Это уже для продвинутых слоев.
3: А вообще, сбор грибов – это очень, так сказать, опасное дело. В общем, ошибиться нельзя, как у минера, да, сапера.
2: Сапера? Одна нога тут, другая там.
3: Если ошибишься, то все, как говорится, пиши, пропало.
2: Поэтому мы ни к чему не призываем. Итак, у нас здесь нас сыпана. Лисичка желтая, обычная.
3: Очень, кстати, полезный гриб именно в сушеном виде. Это антипаразитарный гриб. То есть вот паразитов
2: Гельминты.
3: Восстанавливает печень.
2: Хороший.
3: Ну, в общем, да.
2: Лес лечит. Что такое желтеющее?
3: Желтеющее. Вот это очень пряный гриб. У меня есть вот прям люди, которые его заказывают. Я сушу. Растут большими ареалами, там, где влажно. Лиственные,
2: да?
3: Хвойные леса. Лисичка черная, так называемые трубы смерти, да? Это высокоделикатесный гриб. Очень вкусный. Значит, ценится много где в Европе. Мы с ним только начали знакомиться. Ну, желтеющая лисичка так себе. Ну, боровики мы все знаем. Да, и, кстати, если вы хотите, чтобы гриб усваивался, то все-таки желательно его размельчить, потому что хитиновая оболочка гриба, то есть наш ЖКТ...
2: В блендере?
3: Да, желательно размолоть.
2: Да.
3: Либо заморозить.
2: Он сложно перевариваемый, ты имеешь в виду?
3: Да. Тяжелое для людей в возрасте, кстати, многие не едят уже.
2: Слушай,
3: грибы.
2: Скажи, все говорят, грибы, ты попробуй, съешь много грибов, надо съесть много грибов, конечно, и попробуй лечь спать. Естественно, будет тебе фашисты сниться.
3: Да.
2: Естественно. То есть ты говоришь, считаешь, что если их дать возможность организму чуть полегче справиться с задачей, если размельчить их, то тогда будет окей.
3: Тогда да,
2: крем-суп,
3: на 90% усваивается. И если замораживаешь, потому что кристаллики льда разбивают эту хитиновую оболочку, и потом там как бы делаем, что хотим. Ну и мы забыли упомянуть тоже...
2: Что это лежит?
3: Царский, так сказать, гриб лекарственный, глубоко...
2: Я думал, что это шляпка от подосиновика, красно-оранжевого.
3: А видите, тут пластинки снизу, да?
2: Значит,
3: это красный мухомор, аммонита мускария.
2: А где от него эти самые... Пипочки.
3: Где
2: фашечки?
3: Отлетели?
2: Я думал, что они в отдельной баночке для разных планов. Начало, блин, такое хорошее. Так, немножко коммерческой информации, после чего возвращаемся, ребятушки. Наши грибные потехи.
4: Шогад бус. Силта вай аугста зима.
5: Ну, тас но катр паша атгарикс.
4: Туко. Лайк апстаклюс майнит эс иемацис.
5: Не. Bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
4: Un zemes cenas katru dienu.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
7: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
9: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
12: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
9: Карглас ремонт, карглас замена.
13: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
14: Театральная среда.
2: Посмотрите, ну посмотрите, ребятушки, посмотрите, какая красота все-таки. Евгений Черкес у нас сегодня в гостях, и как профессиональный миколог, который входит по лесу не только за тремя грибами, которые мы знаем, мы любим, и мы их ищем. Он собирает вообще все вокруг, потому что все, обо всем, каждом грибе он может рассказывать часами.
3: Ну, скажу честно, мне, конечно, приятно, что вы меня сделали уже профессиональным микологом. Я не профессионал, я только любитель, но стремлюсь к тому, чтобы познать как можно больше грибов. И каждый раз беру один-два грибочка, которые встречаю впервые, потом несу его в музей природы, если не помогает Google.
2: У тебя есть специалисты, знакомые в музее природы?
3: А они всегда, они есть для каждого гражданина, не гражданина и гостя нашей маленькой, но гордой республики. Если ты не знаешь, что это за гриб, у тебя есть сомнения, пожалуйста, приноси туда в означенное время.
2: В нашем музее...
3: Специалисты, да, который находится вот, ну, рядом с Вестригей.
2: На крыше барона.
3: Да, они тебе все расскажут.
2: Слушай, блин, это такая вещь. Ребята, оказывается, есть. А я однажды нашел звездчатку. Вот, ну, смотрите. Я сразу еще хочу предупредить. Сейчас, ну, люди еще собирают, и поэтому... Внимание, внимание, внимание. Ребята, сейчас исследование по чату GPT сделали. И всем остальным нейросеткам, они ошибаются в 70%, поэтому осторожно не доверяйте. Ну, не доверяйте, пожалуйста. Ну, или доверяйте на свой страх и риск, конечно же. Так, ну что, вопросы. Значит, вопросы. У меня есть новая градация грибника. Не миколога, а грибника, который ходит в лес. Смотрите. Мерилом всего является паутина. Паутина, которую плетут пауки и ловят в них мух. Внимание! Значит, если ты начинающий, то ты входишь лицом в паутину. Смотри, хорошо, реагируем, мы на радио все-таки.
3: Да-да-да.
2: Лицом в паутину. Если ты уже, ну, какой-то такой, ну, немножечко уже поднаторел в этом, то ты видишь паутину и рукой снимаешь паутину. Проходишь сначала рукой, потом лицом. И если ты специалист уже, ну, такой, можешь считать себя настоящим грибником, лесником, я бы даже где-то сказал. Если ты автоматически видишь паутину и ее обходишь просто.
3: Вот, я именно так и делаю.
2: Это третий вариант, это уже третий уровень. Но ты это уже понятно, с такими банками здесь. Вот, я очень напомнил Епифанцева, конечно же, который микродозингом занимается и пропагандирует. Значит, мухомор, он опасен, но он лечит, говорят.
3: Он лечит, да.
2: Лечит, но не всех, опять же, конечно. Кого-то и калечит, потому что, сами понимаете, вы вот из какой, вы сами заготавливаете и сами испытываете?
3: Я на себе, естественно.
2: Так.
3: Вот. А, ну вот, допустим, мне он помог на 3 месяца красный мухомор бросить курить.
2: Но только на 3 месяца. Очень напоминает историю, как это самое, как девочка хотела бросить что-то... бросить наркотики, а фея пришла и посадила ее на героин. Теперь она вообще понятия не имеет, что такое марихуана там и вот все остальное. Слушай, и действительно, как бы вот такую штуку, да? Но потом вернулся, я так понимаю.
3: Вернулся, да. Но вообще, кстати, вот людям многим помогает от панических атак, но мы говорим о микродозинге. То есть микродозинг это не больше 3 граммов в сутки.
2: Слушай, я предлагаю сейчас тему мухоморову по радио закрыть только по одной простой причине. Ты же знаешь прекрасно, ты как специалист, например, можешь сказать, что такое микродозинг, а другой просто шляпку съест и пойдет смотреть ковер. Понимаешь? Это в лучшем случае. А другой еще этот нож будет использовать на месте. Поэтому мы закрываем тему.
3: Закрываем. Давайте об искусстве.
2: Давайте я предлагаю об искусстве. Об искусстве, которое нас всех ждет. Поджидает прямо буквально за углом, товарищи.
14: Театральная среда.
2: Так, внимание. Ну, так сказать, новый проект.
3: Мы сейчас работаем, да?
2: У нас Танюша была в прошлую среду, рассказывала, что у вас новый проект сейчас запускается.
3: Да. Вот. Ставит Лаура, «Жизнь есть сон».
2: «Жизнь есть сон».
3: Да, вот. То есть сон есть жизнь.

0: Не вопрос. Единственное, что, конечно, когда много текста, тогда оно сложнее становится.
1: Ничего.
0: А хотелось бы с ножом по лесу ходить. Обратите внимание. Очень хотелось бы. Так, ну что, слушай, я так понимаю, что сегодня у тебя как бы сейчас репетиция вот-вот будет начинаться.
1: В 11:30.
0: Слушай, тогда давай быстренько сделаем таким образом. Во-первых, нам нужно разыграть билет на спектакль. У нас среди наших радиозрителей есть еще и те, кто говорит, я хочу в театр сходить. А завтра дают да здравствует королеву Виват.
1: Последний раз, между прочим.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Завершение королевы.
1: Усё.
0: Ну, Евгений-то участвует у нас, королева.
1: Я там, пастор.
0: Падре. Компадре. Слушайте, значит так, ребята, у нас есть два пригласительных билета на завершающую, так сказать,
1: Называется зеленый спектакль. Зеленка.
0: Есть отдельно? Тема?
1: Так и называется.
0: Зеленый.
1: Да. Последний спектакль зеленый. То есть ты можешь туда уже напихать всего чего. Делать сюрпризы и подарки. Для коллег. В общем, раскалывать их. Ну, в общем...
0: А, то есть это отдельно?
1: Шалим.
0: А вот почему называется зеленый? Почему? Что? Откуда этимология такая зеленая?
1: Если бы...
0: Зеленый, я думал, что первый может быть зеленым, но как бы...
1: Называют зеленым.
0: Зеленый. Окей, хорошо. Ну, ладно. Так вот, внимание, внимание. Сейчас мы играем в игру, которая называется... У черкеса, конечно, она звучит вообще самое благородное. В шубке черкеса. Понимаешь, это как в шапке черкеса. Только, значит, вы сейчас должны напялить на себя шубу черкеса, да? И представить, что вы черкес, друзья. И ответить на вопросы. Вот, и причем мы даем три вопроса, по два варианта ответа на каждый. Вы только циферку выбираете и отвечаете как черкес. И совпадающие как раз-таки будут среди тех, опять же, в свою очередь, среди которых мы и разыграем в два пригласительных билета на зеленый спектакль «Да здравствует королева Виват» завтра, 8 октября, ребятушки, вечерочком. Итак, внимание! Вопрос первый. И напомню, используем мы WhatsApp. WhatsApp, товарищи. А? Давайте, быстренько. Евгений пока молчок. Он может только... Только такой пока отвечать будете отдельно. Итак, внимание. Вы черкес. Вы Евгений Черкес. Вы подъехали в лес. И вот вы пошли в лес. Без корзинки, это единица, или без резиновых сапог, это двойка. Ну, то есть забыли корзинку, единица, забыли резиновые сапоги, но пошли, это двоечка. Внимание, поехали дальше. Ты, Евгений Черкес, ты сразу выяснишь отношения. Это единица. Или ты переждешь бурю, когда все успокоится, и вот тогда будешь решать вопрос. Это двоечка. Ты, Евгений Черкес, ну, у тебя усы, борода, вот, ну, вот я вот вижу. И тут пришел Гитлер Бродобрей, он же барбер, с бритвочкой. Итак, ты, Евгений Черкес, ты предпочтешь остаться без усов, это единица, или без бороды, это двоечка, друзья. Все, 25-45-25-25, отсылаем свои три веселых цифры.
2: Театральная среда.
0: Ну, смотри, какая красота. Ну, давай еще несколько минут.
1: Да, без проблем. Еще 10 минут, 15 можно смело.
0: Отлично, 15, 8, 6, 5, 4. Сегодня у нас в рубрике, так сказать, ну, читка, да? Мы будем сегодня что-то читать. Ты нам, что нам ты принес? Скажи, пожалуйста.
1: Это отрывок, значит... Из спектакля «Почти счастье», режиссер Сергей Анатольевич Галамазов. Кстати, он и режиссер «Виват королевы», да?
0: Так.
1: Да, который будет идти последний раз.
0: Галамазовский.
1: Да.
0: Так.
1: А это мы играем с Родиком.
0: Расскажи про персонажей. Я так понимаю, что я же тоже одну роль буду играть. Ролечку да. такую, ролечку.
1: Значит, ты Рэнди, я Чет.
0: Я буду Рэнди?
1: Да.
0: Ага. Окей, так. Вот. Ну, опиши, что... Ну, какие-то.
1: Ну, что? Ну, два мужичка работают в супермаркете. Один водила, другой, другой развозит коляски. И вот между ними вечер, пятница.
0: То есть мужики-мужики.
1: Да, и между ними происходит то самое, вот когда один из персонажей, то есть Чет, понимает, что он любит своего коллегу. В общем, приходите посмотреть. А сейчас мы это такое, сделаем небольшую зарисовочку.
0: Ладно, хорошо. Значит так, у нас получается, что я сейчас...
2: Ты Рэнди.
0: Я Рэнди. Все понял, хорошо. Ответственность какая, господи.
2: Ну ничего, ничего.
0: Слушай,
2: не
0: почему

0: начинаю волноваться.
1: Ничего, чего. Прикуси кончик языка, зажмурься и расслабься. О!
0: Ух ты! Хорошо. Так, я начинаю, да?
2: Давай.
0: Ну давай, рассказывай, твоя очередь.
2: Короче, она сказала, что ей не нравится, как от меня пахнет.
0: Че ты ржешь? Че ей не нравится?
2: Салли сказала мне, что ей не нравится, как от меня пахнет. И никогда не нравилось. А, точнее, она сказала так, что рядом со мной ей нечем дышать.
0: Салли сказала тебе, что ей не нравится, как от тебя?
2: Да!
0: Обалдеть, а когда?
2: Ну, когда я заехал к ней. Она села в грузовик, мы как раз выезжали с ее двора. Вдруг ни с того ни с сего она, знаешь, так... Ну, начала тяжело дышать и попросила меня остановиться. Она выскочила из грузовика и говорит: «Простите, но я не могу с вами встречаться, потому что мне не нравится, как от вас пахнет. И никогда не нравилось. Рядом с вами мне нечем дышать».
0: Да, подожди, я не понял, что конкретно не нравится? То, что ты воняешь, или то, что рядом с тобой оно задыхается?
2: Она не сказала, что от меня воняет. Она сказала, что: «Простите, но я не могу с вами встречаться, потому что мне не нравится, как от вас пахнет. Пахнет, а не воняет». И она не говорила, что... Она задыхается. Она сказала, что рядом со мной ей просто нечем дышать.
0: Блин, пахнет ей.
2: Ну, ей, видите ли, пахнет. Казалось, да, что она может смириться с этим.
0: Нет.
2: Да? Ну, в конце концов, она, это оказалось невозможным. Она стала задыхаться, хлопнула дверью машины и оставила меня одного в грузовике прямо рядом с ее домом.
0: Потому что воняет от тебя, да?
2: Я же не говорил, что воняет. Я сказал, пахнет.
0: Хорошо, окей. Пахнет, пахнет. А как от тебя...
3: Да нормально, в принципе, от тебя.
2: Спасибо.
0: Да, о, боже ты мой.
2: Да.
0: Не нравится ей?
2: Да.
0: Да, воняет ей, видите.
2: Так,
0: да?
2: Ты меня достал.
0: Ну, прости, прости, пахнет. Я тебе скажу так, Чет. Да, нормального мужика вообще должно немножечко, ну, пахнуть. Это нормально, это природа.
2: Усё. Мы же тут договорились закончить.
0: А здесь могла бы быть реклама вашего дезодоранта Моншеры.
2: Я думал, ой, какой...
4: Театральная среда.
0: О-о-о! Слушай, затянуло меня. Затянуло. Но, знаешь как, по большому счету, спасибо большое, что поработал над тем, чтобы текст для меня не был очень, ну, громоздким и сложным. Потому что, ну, блин, ну, такие все равно, несмотря на то, что, как бы, тоже смежная у нас отрасль, по большому счету, ты, ну, читать листа с выражением, это, ну, как бы, это навык. Кстати, у меня его вообще не было.
1: Очень хорошо.
0: Я пришел, слушай, я пришел на радио, ну, это было, блин, правда, 20 лет назад, да, вот у меня, я не мог читать незнакомый текст с выражением с листа сразу. Ну, то есть это навык, который развивается постепенно.
1: Конечно.
0: Я сейчас не могу, но не подаю виду. Так, слушай, ну, времечко. Жизнь не пролетела зря, друзья.
4: Театральная среда.
0: Жень, дорогой, тебе нужно для того, чтобы мы нашли сегодня победителя или победительницу, не знаю, уж как, ребята сделали свои взносы в общую копилку, ну и у кого-то получилось лучше. Давай посмотрим, давай, для того, чтобы узнать, кто победил, нам сначала нужна правда, и ничего, кроме правды. Значит так, внимание, ты подъехал в лес. Ты подъехал в лес и вылез. Ты подъехал в лес. Значит, и вдруг ты обнаруживаешь, что у тебя.
2: Ну, как первый вопрос, помню. Либо нету корзины.
0: Ты пойдешь, забыв, ты пойдешь в лес без корзины, или ты выбираешь войти в лес без резиновых сапог. Ну, то есть в той обуви, в которой ты, как бы, ну не для леса.
2: А выбираю вариант номер два, без резиновых сапог. Почему? Потому что у меня всегда есть пакеты большие.
0: Так.
2: Ты их надеваешь. Надеваешь на кроссовочки,
0: так.
2: Завязываешь на уровне икры, и у тебя ноги не мокрые.
0: Слушай, а пакет, ну, в лесу же он такой... Он же,
2: ну, чуть-чуть продырявится, ну, ладно, но...
0: Ну, в общем и целом, как бы, спасает такая штука. Два полиэтиленовых пакета у тебя нужно.
2: Если, всегда.
0: Если у тебя,
2: ну, я ноги. Ношу три полиэтиленовых пакета, потому что...
0: Для одноногого
2: друга. Две ноги, и на случай, если очень много грибов, я еще и в пакетах.
3: Блин.
2: Да.
3: Вот ты нормальный человек вообще. Тут мы живые,
2: честно,
3: люди.
2: Честно говоря, не
3: мы,
2: очень.
3: В этом грибном сезоне я, честно говоря, вот прям, чтобы вот прям вот так вот. Ну, лисичками согласен. Было бы. А все остальное время, ну, не было такого, что прям вот гора.
2: Не, но грибы пошли только, я имею в виду, ну, так, если лисички не брать, все.
0: Промышленно,
2: да. Но я так посчитал, в среднем где-то 1,5 тонны я за сезон вытаскиваю из леса грибной продукции.
0: Ты их взвешиваешь? Как ты знаешь?
2: А, потому что я, во-первых, солю грибы. Ну, и понятное дело, что я их, конечно, взвешиваю. И когда, ну, как продаю их, то тоже взвешиваю.
1: вот все, три ресторана дядя Ваня у меня постоянно закупает.
3: А здесь могла бы быть реклама вашего дезодоранта, между прочим. Так, внимание, без картинки, без резиновых сапог. Мы выбираем все без резиновых сапог. Почему? Потому что всегда есть что с тобой? Пакеты. Окей, это циферка 2. Дальше. Значит, сразу выяснишь отношения или переждешь, пока там все, ну как бы, все успокоились, теперь решаем. Это 2.
1: Пережду. И всем рекомендую не идти на поводу эмоций, а как бы вот, ну, если даже хочется нагрубить, или тебе нагрубили.
3: Так Ваха спрашивает, какой ты черкес? А он черкес по фамилии. А тут все-таки холодный прагматизм. Все-таки сначала успокаиваемся, потом решаем, разруливаем. Так, это циферка 2. Ну и пришел к черкесу Гитлер Бродобрей. И вот он, у него есть бритва, и предпочтешь остаться без вот этих шикарных усов или без этой шикарной бороды. Выбирай, брат.
1: Значит, вот последний проект, над которым мы работаем, «Жизнь и сон», художник попросил меня не бриться до премьеры. Значит, не смогу сбрить ни усы, ни бороду, но уберем усы.
3: Усы.
1: А скажу, есть хорошая русская пословица о том, что сила женщины, красота женщины в волосах, а сила мужчины в бороде.
3: Да, хорошо сказал. Так, ну, внимание. У нас, мы можем уже подводить какие-то итоги? Еще, даем две минутки.
5: СВХ+. Я к тебе в гости, тук-тук, мол.

0: Женечка.
1: Да. Да.
2: Хорошая цифра. Хорошая цифра. Так, итак, друзья, судя по тому, что остались только непрочитанные, специально нарочито оставлены непрочитанные у нас в WhatsApp. Непрочитанных 12. Это значит, что 12 человек сегодня абсолютно правильно подобрали тот самую заветную комбинацию, которую сегодня со своей стороны подобрал и Евгений Черкес в нашем легком опросе. Без бороды? Ты вообще, ты не мужик, ты какашка.
1: 12 человек, это не случайно 12 апостолов было, да?
2: О, господи, у нас, это любой нумеролог скажет, что это троечка. А здесь у нас пятерочка, между прочим, сегодня. 2-2-1, такая комбинация сегодня. Ну и из 12, давай любую цифру назови.
1: А 9?
2: Девятка, сверху или снизу?
1: Я люблю сверху.
2: Сверху? Нет. Подожди, у кого сопли, тот снизу. Всегда.
1: А, да.
2: Корректировочка. Да, любит он. Сейчас начнется. Сейчас ноябрь начнется. Понятно? Но имеешь право. Жена, так сказать, на сносях, и поэтому, ну, сам понимаю, имеешь право
1: уже
2: говорить.
1: Уже разрешилось.
0: Уже второй год идет, малышка.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Подожди, ты сказал, беременная жена.
1: Она в декрете.
2: А, блин! Понял. Ну, хотя бы 2 года назад точно было. Имеешь право. Считает, это уже молодец. Так, 9-й.
1: 9-й, да.
2: Сверху. И в WhatsApp, да? Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Алексей. Чепелев, 2-2-1, абсолютно точно. Ну, молодец, поздравляем. Евгений Черкес, тебе приглашай Алексея.
1: Алексей. Зеленый. Приятно, что вы выиграли. Рады будем видеть вас на нашем зеленом спектакле. Ну и не только вас, у нас зрителей это больше 500, надеюсь, будет полный зал, потому что, ну, мы прощаемся с этим спектаклем.
2: Виват, королева!
1: Надеюсь, будет весело.
2: Да, здравствует королева Виват, дамы и господа. Уже завтра, 8 октября, на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова. А у нас сегодня в грибной компании с баночками сушеных всяческих разных зелий. Ведьма! Настоящая ведьма! Наш любимый Евгений Черкес и Рижский русский театр имени Михаила Чехова.
1: Но ведьма от слова ведающий.
2: Ведающий, конечно. Или который преподает веды. Веды. Спасибо большое. Ну что, с окончанием сезона грибного или еще идет?
1: Еще идет. Значит, пограничная температура пока 5-6 градусов. Грибы будут расти. В мху на пару градусов теплее, то есть в принципе 4-3 градуса, это уже вот предел, и тогда грибы не растут.
2: Это средняя температура или вообще, чтобы не опускалось ниже?
1: Ночью надо смотреть.
2: Ночью надо смотреть, если там еще 5-6 градусов, то еще что-то. Что-то будет, но опять же, не все.
1: Далеко.
2: Далеко не все.
1: Как повезет.
2: Все, ну желаем, чтобы повезло, правильно?
1: Спасибо.
2: Ну,
1: спасибо
2: все.
1: Вам.
2: Евгений Черкес, дамы и господа. Спасибо большое, удачи.
1: До свидания.
2: И репетиция пускай, и завтра на зеленом спектакле. Ох, оттопырится вам, ребятки. Спасибо.
1: Спасибо
2: большое. Пока.
1: До свидания.
3: Театральная среда.
4: Кадзеть сгала цаурумс. Augsti.
5: Jā, to uzreiz jūt.
4: Kad jumtā caurums? Slapji.
5: Jā, un arī drēgns.
4: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
5: Kā tā?
4: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
5: Un zemes cenas katru dienu.
6: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
9: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
10: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
11: Medsestra, skalpeļi, ножницы, pincet. Сестра, пинцет.
12: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
11: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
12: Доктор, а что насчет пациента?
11: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные
13: семечки. Yes. Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
14: СВХ плюс.
15: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Санек, а мы же с тобой не выбрали правильное, ну, то есть победителя нашей сегодняшней игры «Кода доступа». Нам нужно же знать, кто же сегодня победил. Да. Давай, 37 человек.
1: 37.
0: Да, справились. Ну, давай, быстренько.
1: Шестой
0: так,
1: снизу.
0: Так,
1: от WhatsApp.
0: От WhatsApp будем играть. Угу. Окей, хорошо, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все,
1: 6.
0: Это, внимание, Роман с хвостиком.
1: О-о-о.
0: Поздравляем тебя, Романыч. Телефон заканчивается на 5418. Поздравляем тебя, ты сегодня чемпион планеты всей по коду доступа. Рады. Ну, со своей стороны уже будем закрывать нашу хлебницу вообще.
1: Да.
0: Ну, пора. Сказать всем, ребят, пойди поздоровай, попрощайся с ребятами.
1: Ребята, пока, до завтра.
0: Все, Полину Кузьмину через минут 15 встречайте в эфире. Ну, вечером.
1: Но мы уже завтра.
0: Да, мы уже завтра. 7:00, как штыки здесь. Давайте еще немножечко гимна Казантипа.

0: на СВХ Плюс.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницим с АБЦ.
2: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый, либо умеренный. Днем по стране от 14 до 17 градусов. Лепа и Вентспилсе до плюс 15, в Даугавпилсе Резекне на 15-16 градусов. В Риге плюс 15, плюс 17. К вечеру увеличится облачность.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Латвийские военные, пограничники и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Президент Латвии Ринкевич поручил действующему премьер-министру Кулбрексу начать формирование нового правительства. Латвийский союз свободных профсоюзов предложил сократить минимальный стаж для получения пенсии с 20 до 15 лет. Есть и другие требования. И синоптики дали обнадеживающий прогноз. Первого снега в Латвии в середине октября не ожидается.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 126 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 15 человек, в том числе 2 пешехода, велосипедист и 2 водителя электросамокатов. Самая крупная авария произошла вчера около 9 утра на шоссе Рига-Бауска под Ецевой. Там столкнулись 6 машин, 4 грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Помощь потребовалась 4 пострадавшим. 2 водителей грузовиков доставили в больницу. Один из них получил тяжелые травмы. По предварительной версии, именно эта фура выехала на встречную полосу. Водитель еще одного легкового автомобиля, фургона, избежал лобового столкновения с грузовиком, направив машину в канаву. За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 401 административный протокол, из них 165 за превышение скорости и 7 за агрессивное вождение. Национальные вооруженные силы Латвии, Государственная погранохрана и МВД сообщили, что вчера вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов в сопровождении 3 людей в масках пыталась попасть в Латвию. По сообщению НВС, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе. Позднее люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический шкаф и похитили 2 камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. В погранохране сообщили, что в ближайшее время поврежденная пограничная инфраструктура будет восстановлена. С учетом этого вчерашнего инцидента, с начала этого года было пресечено почти 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Точная цифра – 11 946. Буквально вчера правительство приняло решение продлить на восточной границе до конца года операцию «Вилкатес» – оборотень для борьбы с наплывом нелегалов. За первые недели операции удалось остановить несколько сотен мигрантов, задержать их перевозчиков, а также ликвидировать 2 подземных тоннеля, предназначенных для незаконного проникновения в Латвию. Тем временем Эстония усилила проверки на границе с Латвией из-за роста нелегальной миграции. С июля эстонская полиция задержала 303 иностранца, которые незаконно въехали в страну, в основном через Латвию, а до этого с территории Беларуси. Эстонцы проводят проверки на автодорогах и железной дороге, в том числе в городе Валга. С июля в Латвию из Эстонии вернули 93 нелегала. Только на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 мигрант. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбрексу начать формирование нового правительства. Официально кандидата в премьера президент сможет выдвинуть только после первого заседания нового сейма 3 ноября. Кулбрекс должен договориться с прошедшими в парламент партиями о составе коалиции, распределении сфер ответственности, то есть министерских портфелей, и декларации правительства. Политик заявил, то есть Кулбрекс, что на этот раз переговоры пройдут без спешки и прежних компромиссов по партнерам и персонале. Нынешнее правительство было сформировано за 10 дней. Ринкевич рассчитывает, что соглашение по новому кабинету министров будет достигнуто к 18 ноября. Комиссия Сейма сегодня рассмотрит инициативу об отмене депутатских компенсаций за транспорт и аренду жилья. Ранее депутаты допускали пересмотр размеров выплат и условий их предоставления, однако полностью отказываться от компенсации не предлагали. Зарплата депутата Сейма в этом году 4330 евро до уплаты налогов. Дополнительно парламентарии получают надбавки за работу в президиуме, а также за руководство фракциями и комиссиями. Размер компенсации за транспорт и аренду жилья зависит от расстояния до Риги. За неполные 4 года работы 14-го сейма на эти компенсации депутатам было потрачено больше 1 000 000 евро. Латвийский союз свободных профсоюзов предложил сократить минимальный стаж для получения пенсии в Латвии с 20 до 15 лет. Среди других требований – индексировать пенсии дважды в год с учетом инфляции и с 2028 года увеличить отчисления во второй пенсионный уровень. Также профсоюзы настаивают, чтобы в следующем году минимальная зарплата составляла не менее 835 евро. Сейчас она составляет 780 евро. И правительство ранее планировало повысить ее до 820. Синоптики дали обнадеживающий прогноз. Первого снега в Латвии к середине октября точно не будет. В Последние годы первый снег выпадал обычно уже в октябре, чаще всего в Видземе и Латгале. В прошлом году это произошло 12 октября в Балвском крае, а в 23-м году снег выпал во многих районах уже 8 октября. При этом в отдельные годы первый снег появлялся только в ноябре. После теплого четверга на этой неделе погода испортится. В пятницу усилится ветер, на побережье его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Ожидаются дожди. На следующей неделе сохранится похожая погода с температурой до плюс 15 градусов. Тем временем по Латвии, в том числе в Риге, в понедельник начинается отопительный сезон. Муниципальное предприятие «Ригаснаму Парвалднек» планирует подключить дома с понедельника в течение 3 дней. Имеется в виду дома, которые обслуживает само предприятие РНП. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.
3: Я тебя не отдам.
2: СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, всем доброго дня и прекрасного настроения. Среда, серединка недели, солнечная. Сегодня у нас будет среда, но чуть ветреная, поэтому будьте к этому готовы. 7 октября на календаре и точное время в Латвии, 11:10. Сколько сейчас, каков час, сколько время там, где вы находитесь? Здесь я могу только предполагать и высчитывать, но знаю, что многие нас слушают за пределами Латвии, и это очень приятно. Кстати, радиостанцию СВХ Плюс реально можно слушать в любой точке земного шара. Был бы интернет, заходите и слушайте. И вот сразу передаю привет в Германию. С маленькой пятницей нас поздравляет Андрей и баварского пенного. Нам не, ну, Андрюш, давайте это уж попозже. Мне, у меня много планов. Мне еще Борису Борисовичу Гребенщикову звонить нужно после часу, чтобы у нас нормально беседа прошла. Какое тут пенное баварское. Хотя вот это даже пометать стаканы на стол, может быть, и хотелось, но я пока метнанула сюда кружку с кофе и буду с удовольствием ею наслаждаться. Так, Александр пишет, наша тетя Полина приехала, Саш, ну здравствуйте, да, конечно, я тетя, я не дядя ведь, правильно? Вот, теперь вдвое больше настроения на весь день, запасем мяу. Ну, на мяу вам мое мур. И даже могу сказать гав. Главное, не слишком громко ржать. Хотя, надеюсь, будут и новости, которые нас повеселят. Плюс ко всему, я надеюсь, вы не забыли вот этот звук, вот такой вот. Помните, да, этот звук? Когда вы в рамках моего эфира услышите этот звук, надо будет срочно дозваниваться на номер 2545-2525, потому что можно будет выиграть реальные деньги. Ну и вот нам привет не только из Германии. Кстати, к немецкому привету присоединяется и наш постоянный слушатель Эдуард. Нам привет также из Финляндии от Олега. Привет, Латвия, здравствуйте, Олег. И большая тыква от Ирины. Полина, привет, здравствуйте, Ириночка. Всем прекрасно. Прекрасного, замечательного настроения. И вот вам, пожалуйста, шоколадку.
3: Я расплываюсь в улыбке, как дурак, как шоколадка на лобовом окне.
0: СВХ+.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы?

0: рубежа. Вот Владимир пишет: привет любимому радио и родственникам с Даугавпилса. А Владимир в данный момент не в Даугавпилсе. Владимир в Англии сейчас. Hello, how are you? Так, еще у нас есть из Англии Евгений. Приветище! И тут, видимо, ваш вот этот вот традиционный чай с молоком, без молока, но тем не менее, очень приятно. Так, Иво из леса наблюдает красивую картину, как птички улетают далеко от нас на юг, в такой вот стае. Очень красивое небо, вообще ни одной тучки даже нету, но, в принципе, у нас здесь тоже яркое такое, приятное. Здравствуйте, здравствуйте, Иво! Всегда рады, когда вы нам пишете. Вот, а Мариночка прислала очень трогательную фотографию. Ну, когда с собой берут люди на работу или по делам, или на прогулку собачек, это, ну, как бы нормально, да? А вот здесь вот рыжий котик тоже решил не сидеть дома, а поехать с хозяевами. И вот здесь он удачно расположился в автомобиле. Так что счастливого вам пути, Марина. Сергей, наш постоянный радиослушатель, желает нам трогательной среды, потому что сегодня день, который называется «Ты важен мне». Да, об этом мы поговорим. Также нас слушают в Норвегии. Александр передает привет. В Норвегии сегодня тоже. Вот он едет за рулем. Какая красотища. И у вас сегодня в Норвегии даже солнечно. Обычно в Норвегии всегда серо и уныло. Даже в Норвегии сегодня светит солнце, и это очень приятно. Виктору большой привет. Написал Виктор: здравствуйте. Добрый день, Полина Анатольевна. Анатольевна, здравствуйте, Виктор. Тогда вы тоже уж, пожалуйста, отчество свое напишите мне, укажите. Бригада Вечного Солнца на связи. Цой жив. Это, конечно. Игорю, тоже нашему постоянному слушателю, большой-большой привет и обнимашки. Мне всегда хочется, чтобы вы немножко так вот улыбнулись, Игорь, потому что улыбка вам к лицу. И вот еще у нас фотографию от радиослушательницы Натальи, тоже светит солнце. Она пишет, что «А я банально в пурчике». Ну и классно, и круто. Всему пурчику большой привет.
1: СВХ плюс.

0: точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 11:26.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: СВХ плюс.

0: Всем еще раз привет и классного настроения. Передавали мы уже привет и в Германию сегодня, и в Великобританию, и в Норвегию, и куда еще? В Финляндию. А сейчас нам тут привет даже видео вот прислал наш радиослушатель Александр. Сейчас, Александр, посмотрим ваше видео. Ну, я посмотрю, а кто-то послушает.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вот старая добрая Франция.
0: Старая добрая Франция.
1: Льет как из ведра.
0: Там дождь.
1: Чем ближе к плавающей Каталонии, тем веселее.
0: Ну да, в Каталонии же там вообще вчера была объявлена красная.

0: осадков. Ветер западный, юго-западный. Обещают нам слабый или умеренный. Днем по стране 14-17. В Лепе-Венспилсе до плюс 15, в Даугавпилсе и Резекне 15-16, в Риге плюс 15, плюс 17, и к вечеру все же облачность усилится.
1: СВХ+.

0: в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеем и рисунаем. Яудигай узнемом из аугсмей.
3: Ну, сегодня решила в это время сыграть, и уже кто-то оперативно дозвонился на номер 25-45-25-25. Скоро мы познакомимся с претендентом, может быть, разыграем 100 евро. Но прежде важная информация от Erst Finance. Получил крупный заказ, но не хватает средств на закупку сырья. С услугой финансирования закупок от Erst Finance ты сможешь приобрести все необходимое уже сейчас. А рассчитаться позже с отсрочкой платежа до 90 дней. Как это работает? Ты заказываешь необходимые товары или сырье у своего поставщика, Erst Finance оплачивает счет, ты рассчитываешься позже, получая отсрочку платежа сроком до 90 дней. А все происходит очень оперативно. Команда Erst Finance рассмотрит твою заявку в течение нескольких дней. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Erst Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну и давайте, я уже в предвкушении хочу познакомиться. Кто там на линии? Алло!
4: Добрый день.
3: Добрый-добрый день. Как вас зовут, пожалуйста?
4: Марина.
3: Марина, очень приятно. Как настроение ваше сегодня?
4: Настроение хорошее, боевое.
3: Ну, супер. Ну, не волнуйтесь, Мариночка, все нормально. Так, вы уже, может, тренировались дома там с секундомером, кого-то просили что-то позадавать вопросы?
4: Нет, но вчерашние все вот задания... У меня как раз очень быстро все легко было.
3: А, то есть вы слушали, когда радио, да, пытались дозвониться, не получалось, и вот да. Кто другой отвечал. Да, так, посмотрю, что вчера у нас. У нас вчера был достаточно урожайный день, потому что и с утра слушательница справилась, и в моем в дневном эфире, и у Димы Харова тоже, я смотрю, да, потому что первый день, 5 октября, когда стартовала эта акция,

0: Никто не выиграл. Сегодня с утра тоже задание было такое не из легких. Дмитрий не смог справиться за 5 секунд. Итак, Марина, я желаю вам удачи. Еще раз напомню условия. Я вам сейчас задам вопрос. Вам надо за 5 секунд дать 5 верных ответов. И в случае, если все вы успеете, вы получите сколько денег?
1: 100 евро.
0: Вы получите 100 евро. Так, также я, ну, если вдруг у нас будут спорные моменты, сейчас этот конкурс запишу, да? Так, все. Все, я лично приготовилась. Теперь контрольный к вам вопрос. Вы ли приготовились?
1: Готова.
0: Так, давайте. Итак, Марина, пожалуйста, назовите 5 городов на букву «Б».
1: Балтка, Балуже, Берги, Бабице.
0: Ну! К сожалению, нет. Ну, вы взяли только латвийские города. В принципе, Мариночка, можно было брать весь мир. Весь мир. Вот много городов на букву «Б».
1: Жаль.
0: Ну, не расстраивайтесь. Конечно, пытайтесь, потому что у нас это все прекрасное будет происходить вплоть до 30 ноября, причем на 3 радиостанциях. Радиостанции СВХ+, радио СВХ, радио СВХ ЛВ. Трижды в день диджеи, правда, в рандомное время играют звук. День уже, надо дозваниваться. Единственное, вот если вы уже когда выиграете, да, то на определенной радиостанции больше участвовать нельзя, да? Mm-hmm. Но это вы все в курсе.
1: Да.
0: Так что время еще есть. Ну что, вы не расстраивайтесь только, да, пожалуйста?
1: Ну ничего.
0: Да, конечно.
1: В другой раз повезет.
0: Зато благодаря вам вот я вспомнила именно о наших латвийских городах на букву «Б». Хорошо, Мариночка, прекрасного вам дня, спасибо большое. Ну вот, да, так-то, конечно, легко. Я тут, чтобы приготовиться, в чат GPT тут вбила эти города на букву «Б». Естественно, кажется, что легко. Тут вам и Берлин, и Белград, и Баку, и Бангкок, и Будапешт, и Барселона, и Бостон, и Брюссель. Но это когда ты подготовленная, когда тебе нужно вот так вот сразу взять, собраться и все это произнести в эфире, здесь, конечно, сложно. Ну ладно, было приятно пообщаться с Мариной. Всем чудесного дня. Уже тогда слушайте сегмент Дима Харова с 15 до 19. В любое время он может проиграть этот конкурс. Желаю удачи.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
4: Erste Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: SVH+.

0: Start your day like a champion.
1: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
2: Gudra izvēle pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
4: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
3: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
4: Доктор, а что насчет пациента?
3: А, да, прямо сейчас.
5: Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные семечки. Yes.
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
8: Casino Кай. Выгодные цены каждый день. Стеклянная тарелка 17,5 сантиметров, 39 центов. Унитаз Домолетти с крышкой 69,99. Виниловое покрытие для пола 5 мм, 33 класс, 12,99 за квадратный метр. Casino Кай. Приложение действует в магазинах Casino Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
9: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Пригодится осенью в аптеках Апотека. Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках Апотека.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: СВХ плюс.

11:47. Ну что, как вы себя чувствуете? Особенно, может, футбольные фанаты сегодня носом клюют, потому что смотрели матч, прощальный матч Лионеля Месси. Да, в 2 часа ночи стартовал он по латвийскому времени. Знаю нескольких своих знакомых, кто как раз-таки наблюдал за ходом встречи. Ну и вот наш радиослушатель Сергей тоже следил и вот написал, что Лионель провел свой последний поединок за национальную команду в рамках товарищеской. Это была встреча против Бенина. 3-0 выиграли. Прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. И вышел Лео на поле с капитанской повязкой. Отыграл все 90 минут. Забил свой 126-й гол за сборную, уверенно реализовав пенальти на 71-й минуте. И отдал даже 2 голевые передачи. Ну и реализовав вот этот вот 11-метровый удар, Месси, конечно, ну, так сказать, тут многие называют прерванное проклятие Месси, потому что прервал он серию из 3 незабитых пенальти подряд. Напомним, что до этого он промахнулся на чемпионате мира в матчах против Австрии и Египта. Также в игре за Интер Майами, когда играл МЛС, это я уже тут аббревиатура, такая команда. Ладно, я тут не хочу опростоволоситься среди футбольных фанатов. Тем не менее, действительно, было очень-очень драматично, потому что вот я видела тоже Инстаграм, всякие рилсы, там, где плачущий Месси еще в автобусе по дороге на стадион, там он, это скупая мужская слеза. Потом, конечно, он тоже не сдержал слез во время гимна. В эмоциональной послематчевой речи он посвятил этот вечер памяти своего отца Хорхе Месси, который ушел из жизни за 2 месяца до этого. И, конечно, для Лионеля это было очень трогательно. Тем не менее, давайте о финальных рекордах. Завершил он карьеру в составе сборной абсолютным рекордсменом национальной команды. 208 матчей, 126 голов и 69 результативных передач. За 21 год в сборной он выиграл золото Олимпиады 2008 года, финалиссиму 2022, 2 Кубка Америки 21 и 24 и чемпионат мира 2022 года. Кто бы как ни относился к Лионелю Месси, тем не менее, аплодисменты, спасибо большое Гоуту. И здесь Гоут, понятно, что это не козел, это аббревиатура Greatest of All Time. В теннисе так называют Новака Джоковича, здесь вот так называют Лионеля Месси.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņsugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Внимание! Внимание!
7: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
8: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
7: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
8: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
7: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
8: Если получится, 100 евро твои!
7: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
8: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
9: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Из архива хитов. Золотой запас радио СВХ.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 14 до 17 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе до плюс 15. В Даугавпилсе-Резекне 15-16 градусов. Выше 0 в Риге плюс 15, плюс 17.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийский союз свободных профсоюзов предложил сократить минимальный стаж для получения пенсии в Латвии с 20 до 15 лет. В Риге собаки без поводка впредь могут находиться только на специализированной площадке для выгула. Синоптики дали обнадеживающий прогноз. Первого снега в Латвии к середине октября точно не будет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Национальные вооруженные силы Латвии, Государственная погранохрана и МВД сообщили, что в понедельник вечером на латвийско-белорусской границе произошла провокация. Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов в сопровождении трех людей в масках пыталась попасть в Латвию. По сообщению НВС, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе. Позднее люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический шкаф и похитили две камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. В погранохране сообщили, что в ближайшее время поврежденная пограничная инфраструктура будет восстановлена. С учетом этого инцидента с начала года было пресечено уже почти 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Точное число на это утро – 11 946 случаев. Буквально накануне правительство приняло решение продлить на восточной границе до конца года операцию «Вилка», то есть оборотень для борьбы с наплывом нелегалов. За первые недели операции удалось остановить несколько сотен мигрантов, задержать их перевозчиков и ликвидировать два тоннеля, предназначенных для незаконного проникновения в Латвию. Тем временем Эстония, как до этого Литва, усилила проверки на границе с Латвией именно из-за роста нелегальной миграции. С июля эстонская полиция задержала 303 иностранца, которые въехали в страну в основном через Латвию, а до этого с территории Беларуси. Эстонцы проводят проверки на шоссе и на железной дороге, в том числе в городе Валга. С июля они вернули в Латвию свыше 90 нелегальных мигрантов и только на прошлой неделе задержали еще более 40. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбраксу начать формирование нового правительства. Официальный кандидат в премьеры президент сможет выдвинуть только после первого заседания нового сейма 3 ноября. Кулбракс должен договориться с прошедшими в парламент партиями о составе коалиции, о распределении сфер ответственности, то есть министерских портфелей, и декларации правительства. Кулбракс заявил, что на этот раз переговоры пройдут без спешки и прежних компромиссов по партнерам в правительстве и по персоналиям на министерские посты. Нынешнее правительство было сформировано в рекордный срок за 10 дней. Ринкевич рассчитывает, что новое правительство появится к 18 ноября. Латвийский союз свободных профсоюзов предложил сократить минимальный стаж для получения пенсии с 20 до 15 лет. Среди других требований – индексировать пенсии дважды в год с учетом инфляции, а с 2028 года увеличить отчисления во второй пенсионный уровень. Профсоюзы также настаивают, чтобы в следующем году минимальная зарплата составляла не менее 835 евро. Сейчас она составляет 780 евро, и правительство ранее планировало повысить минималку до 820 евро. В Риге собаки без поводка впредь смогут находиться только на специализированной площадке для выгула. Новые правила вчера были одобрены на уровне комитета Рижской думы. Они предусматривают, что с собакой даже на поводке нельзя будет находиться на детских площадках, на спортплощадках учебных заведений, на официальных городских пляжах в купальный сезон, а также в местах проведения публичных мероприятий, если организатор ввел такой запрет. Новые требования в Думе объясняют заботой о безопасности людей, общественном порядке и чистоте. Одновременно Рига собирается отменить городскую пошлину за содержание животных, потому что доходы от нее не оправдывают затраты Думы на администрирование этого сбора. Проще говоря, пошлину почти никто не платит. Она составляет 10 евро в год за каждую собаку старше полугода. Для пенсионеров и владельцев стерилизованных собак – 5 евро. Людям с инвалидностью и учреждениям со служебными собаками платить не надо. Правила эти еще предстоит принять на заседании Рижской Думы, когда не уточняется. Синоптики дали обнадеживающий прогноз. Первого снега в Латвии к середине октября не будет. В последние годы первый снег выпадал обычно уже в октябре, чаще всего в Видземе и Латгале. В прошлом году это произошло 12 октября под Балве. В 23-м году снег выпал во многих районах Латвии уже 8 октября. При этом в отдельные годы первый снег появлялся только в ноябре. В конце этой недели погода испортится. После теплого четверга в пятницу усилится ветер. На побережье порывы его могут достигать 28 метров в секунду. Ожидаются дожди. На следующей неделе сохранится похожая погода с температурой максимум до плюс 15 градусов днем. На следующей же неделе в Латвии, в том числе в Риге, начинается отопительный сезон. Так, муниципальное предприятие «Ригуснамо Парвалднекс» планирует подключить дома в течение 3 дней, начиная с понедельника, 12 октября. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061. Sačiņāju roman, roma, roma, roman, roman,
1: roman, roman, roman, roman, roman, roman, roman, roman,

0: Привет, всем классного настроения, 12 часов и 12 минут. Ну что, 7 октября на календаре, да, мы это все помним, и время покушать, ой, подкрепиться, сил уже нет, телефон еле держу в руках, уже выпадает. И сегодня настоящий гастрономический такой у нас можно устроить тур, начнем с полезного. Сегодня день тыквенных семечек. Вот, если после того, как вы разрезаете, скажем, тыкву, вы обычно эти семечки выбрасываете, остановитесь, не делайте это. Вы совершаете преступление, потому что семечки можно подсушить, можно обжарить. Со специями это прекрасный осенний перекус. Ну, и если кто не любит заморачиваться, то просто тыквенные семечки, конечно же, доступны в любом магазине. Дальше сегодня день капусты кейл. Что это за такая капуста? Это, ну, поклонники здорового питания особенно любят. Добавляют эту капусту в салаты, в смузи, супы. Даже делают из нее хрустящие чипсы. Сейчас вообще в последнее время стали популярны вот эти овощные чипсы. Меня кто-то угостил, говорит, хочешь чипсы? И я такая, ну, конечно, я хочу чипсы. И какие? Ну, мне казалось, это чипсы картофельные будут. Нет, мне дали какие-то чипсы из свеклы. Ну, такое себе, мне не очень понравилось. Также сегодня, о, праздник, день кренделя в шоколаде. Здесь вам вкусненько, и все это дело можно запить кофе. Причем не просто кофе, а кофе фраппе. Холодненькое такое, даже в это время года, почему нет, пенистое и бодрящее. Еще сегодня в Канаде отмечают день канадского пива, а в Мексике день мексиканского вина. Всем, кто сейчас отправился на обеденный перерыв, приятно. Аппетита.
1: СВХ плюс.

и 23 минуты. Вообще у нас у всех сегодня очень хорошее настроение, потому что, ну, сегодня среда, это уже серединка недели, такой экватор и учебный, и трудовой. И сегодня вот у ребят, у шоу «Люди бодрые», также в эфире театральная среда, как и каждую среду. И приходил к Вове и Саше замечательный актер, артист театра Чехова Евгений Черкес. Причем, помимо того, что он блистательно исполняет свои, ну, как не работает, это даже не назвать, ну, то есть выступает на сцене, играет в спектаклях, он еще и известный фанат грибов. То есть вот сейчас как раз чувствует себя потрясающе, потому что сезон давно уже был открыт, и вот он ходит, собирает, и тут всю нашу радиостанцию тоже накормил грибами, лисичками и другими. Вот отдельно даже видео скоро появится в наших социальных сетях. Но я, признаться, пока эти грибы не пробовала, потому что очень хочу отвести интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Напомню, что в будущий час у нас запланирован созвон с Борисом Борисовичем. Вот, а после этого, чтобы все прошло хорошо, я попробую эти грибы. Так, тут Александр сразу пишет, так наоборот, перед интервью. Не надо, пожалуйста. Так, и вот театр Чехова, прекрасное место, где лично я себя чувствую всегда замечательно. Не знаю, не назову даже самый свой любимый спектакль, но есть некоторые, которые я смотрела несколько раз. Есть те, на которые еще пока не удалось прийти. В том числе и на спектакль, который вообще для всей семьи, называется он «Золушка». И вот как раз-таки планирую 13 октября посетить театр Чехова, потому что, когда смотришь подобное происходящее на сцене, тоже ощущаешь себя, ну, в каком-то волшебном, сказочном мире. И вот, представляете, о чем вообще этот спектакль «Золушка»? Вот если бы Золушка жила не в старой сказке, а в современном мире. Оказывается, даже в сказочных королевствах времена меняются. Сегодня Золушка уже не перебирает горох в золе. Она защищает исчезающие луга и заботится о природе. А принца гораздо больше интересует садоводство и пчеловодство, чем охота. Но кое-что остается неизменным. Хрустальная туфелька, карета из тыквы и доброе сердце, которое, как и прежде, способно изменить все. Музыкальный спектакль «Золушка» для всех жителей сказочного королевства, причем от 7 лет. И отдельно хочу вот обратить ваше внимание, если вы тоже хотели бы посетить этот спектакль, то можно еще по приятной цене приобрести билеты, потому что действует скидка в 50%, то есть такая существенная, на спектакль 13 октября по коду MCT50. По этому же коду можно купить билеты на спектакль 8 октября «Да здравствует королева Виват», тоже со скидкой 50%, то есть получается выгодно. Код работает в кассе, в театре, или вы можете приобрести билеты онлайн на Билишу сервис. Этот код действителен до 13 октября. В общем, если вы захотите пойти на спектакли, то, пожалуйста, еще раз повторю, код MCT50. Вы, используя его, можете получить скидку в 50% на спектакль 13 октября «Золушка» и на спектакль 8 октября, это уже завтрашний спектакль, «Да здравствует королева Виват». Встретимся в Чехове!

0: Русская для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: говорили про разного вида чипсы, не только картофельные, к которым привыкли. Ну и вот попробовала я свекольные чипсы. Мне лично они не очень понравились, но есть люди, кому они нравятся. Например, Марина написала, что ей наоборот нравятся всякие разные по типу овощных чипс. А вот Лариса написала: «Добрый день, вы тут про чипсы говорили. Я вспомнила, как-то из Эстонии привезли чипсы из квашеной капусты. Гадость редкостная. Купила, ну, чисто так попробовать. А, недавно меня еще тоже угощали чипсами из кальмаров. Ну, или какие-то вот они были такие интересные. Корейские или что-то вот. Ну, было любопытно, но тоже не особо мне понравилось. Я знаю, что есть еще такие чипсы. На упаковке изображена свинка. И вот тоже чипсы, видимо, какие-то такого происхождения. Ну, это тоже на любителя. А кто-то из наших радиослушателей уже поел, так скажем. И вот тут фотопруф присылает подтверждение. Здесь вот такой аппетитный блинчик от Таты. Ну, Тат, мы за вас все рады. Также Артем прислал тут спагетти, видимо, спагетти болоньезе. Ну, кто чем себя балует в этот час? Еще раз повторюсь, приятного аппетита, кто отправляется на обеденный перерыв. 12 часов и 33 минуты. Хочу еще раз напомнить, что в рамках будущего часа у нас ожидается созвон и телефонное интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Поэтому, если вдруг у вас есть вопросы Борису Борисовичу, а вы постарайтесь, напишите, не опоздайте для того, чтобы мы все задали. 25-45-25-25 это, напомню, наш номер телефона. И вот также большой привет у нас сейчас от Сергея, который в данный момент трудится в Лепе, и тоже вот здесь очень солнечно и хорошо. Да, сегодня прекрасный, замечательный осенний день.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Сегодня очень хороший такой солнечный день. Я, кстати, призываю вас наслаждаться этим днем, потому что, как наши синоптики нас пугали, уже в пятницу ожидается первая осенняя буря. И там уже вот ожидаются даже такие порывы ветра, что опять могут и деревья попадать. Но, тем не менее, не такая страшная, как значительно вот ущерб от ветра, как прогнозируют, пока что будет меньше, чем 22 августа и в ночь на 23. Когда на Латвию, как вы помните, обрушилась вообще сильнейшая летняя буря за всю историю наблюдений. То есть сильнее, вот сколько наблюдали эти бури, просто не было. И тем не менее, вот как синоптики обещали и не обманули перед вот этой ветреной пятницей, обещали нам и в среду, и в четверг погоду сухую, солнечную. И температура воздуха, кстати, завтра, в четверг, 8 октября, может подняться даже до плюс 20 градусов. Но вот в пятницу уже станет заметно прохладнее. Температура воздуха днем во многих местах опустится уже ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Это я на что намекаю? На то, что если вдруг у вас есть возможность сегодня пораньше, может быть, отпроситься с работы, то насладитесь вот этими, может быть, последними такими тепленькими денечками. Уже деревья по чуть-чуть начинают освобождаться от листвы, она падает, но, тем не менее, много листиков, окрашенных яркими красками, можно сделать красивые фотографии, селфи, ну, кто как любит, и кто-то из наших радиослушателей как раз-таки таковые и присылает. Вот Лариса прислала здесь селфи на фоне такого плюща, который окрасился в ярко-бордовый цвет, и у Ларисы ярко-бордовая помада, и она выглядит потрясающе. А также нам прислала фотографию радиослушательница Марина. А здесь она тоже на фоне леса лиственного, где помимо вот елей и сосен также присутствуют деревья, у которых есть листочки, и они также очень красиво окрашены этим временем года. И еще один большой привет от радиослушателя Сергея, который еще раз обращает внимание, что сегодня 7 октября день, который называется «Ты важен мне». В общем, это такой день теплых слов, искренней заботы и важного напоминания о близких людях. Сегодня я скажу главное. «Пусть эта среда подарит нежность», пишет Сергей, «искренность и смелость говорить о важном».

0: es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho, 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес.лв.
2: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
3: Gudra izvēle pie Tele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
5: Ранен светлой стрелой.
6: СВХ плюс.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков, ветер западный, юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 14 до 17 в Лепе и Вентспилсе плюс 15, в Даугавпилсе Резекне 15-16, в Риге 15-17, и к вечеру увеличится облачность.
0: Радио СВХ плюс.

0: Из-за избрания Александра Барташевича в Сейм кандидат в премьеры не хочет сотрудничать с партией «Латвия на первом месте». Простите. Латвия на первом месте в Европе по отъезду россиян в ночь на 25-е. Переходим на зимнее время. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидации дочерней компании «Латвия Дзельсцельш Латрейлнет», передав функции по установлению платы за использование железной дороги комиссии по регулированию общественных услуг. Недовольство Кулбергса вызвано тем, что, ссылаясь на юридические нормы Евросоюза, предприятие так и не ввело трехкратный тариф на экспорт российского зерна. Если с помощью платы за инфраструктуру невозможно достичь политической цели, об этом необходимо четко сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах, заявил премьер. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Очевидно, первые переговоры будут проведены с нынешними партнерами по коалиции, национальным объединением и новым единством. Потенциальный премьер Андрис Кулбергс заявил, что не хочет сотрудничать с партией «Латвия на первом месте». Одной из причин он назвал избрание в Сейм бывшего мэра Резекне Александра Барташевича, который, по словам Кулбергса, запустил целый город. Кулбергс также намерен сократить количество министерств с 14 до 11, но не уточнил, какие ведомства могут быть реформированы. Принадлежность депутатов объединенного списка к разным партиям не создаст препятствий для совместной и слаженной работы в Сейме, заявил министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Ставарс хотел бы и в новом правительстве продолжить работу на посту министра смарт-управления и регионального развития, однако не намерен держаться за это кресло любой ценой. По его мнению, важнее всего предоставить Андрису Кулбергсу достаточно большую свободу при формировании кабинета министров. Количество граждан России, имеющих разрешение на жительство в странах Европейского Союза с 2022 по 2025 год увеличилось примерно на 105 тысяч, до почти 877 тысяч человек. Это следует из данных Евростат. Больше всего россиян с временным или постоянным видом на жительство на конец 2025 года было зарегистрировано в Германии, Испании, Эстонии, Франции и Италии. Однако в Эстонии, Латвии и Чехии количество граждан России с временным или постоянным видом на жительство за этот период сократилось. Так из Латвии уехало 15 тысяч российских граждан. И это самый большой показатель убывания среди всех европейских стран. Отказ от сбора за собак, а также запрет на выгул собак без поводка в любых общественных местах. Такие новые правила содержания домашних животных одобрил Комитет по жилью и окружающей среде Рижской думы. Единственным исключением станут специализированные площадки для выгула собак. Соответственно, во всех других общественных местах животное нужно будет вести на поводке. Как поясняют в самоуправлении, такое требование необходимо для повышения безопасности людей и животных и обеспечения непрерывного контроля над собакой. В последнее воскресенье октября закончится летнее время, и стрелки часов нужно будет перевести на час назад. В этом году это произойдет немного раньше, чем в предыдущие годы, поскольку последнее воскресенье месяца приходится на 25 октября. В ночь с 24 на 25 октября стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов с сушильной машиной – это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».

0: Veikals ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grāmi katrā par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mansarini karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grāmi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 € kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 €. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в билеты сервис LV. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
8: ВХ плюс.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 13 часов 14 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха плюс» Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 13 часов и 17 минут. Всех еще раз приветствую в прямом эфире радиостанции «Суха плюс». И вот мы анонсировали, что у нас будет созвон по телефону, телефонное интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. И все у нас вроде бы получается, и мы рады слышать Бориса Борисовича в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Полина.
2: Здравствуйте. Ну, мы так вас любим, вы это знаете, и очень счастливы, что даже не один, а целых два концерта запланированы в Риге. 14 октября во Дворце культуры ВФ и 15 октября дополнительный в концертном зале «Спелет». А скажите, они будут как-то отличаться или ровно одинаковые будут?
3: Вы знаете, у нас не бывает ровно одинаковых концертов, 100%. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Но все равно получается все по-другому каждый раз.
2: Вы к нам приедете из Эстонии, получается, правильно?
3: Совершенно верно. И из Финляндии, до этого из Финляндии.
2: Вот, то есть у вас еще в Финляндии будет концерт, вы еще там не выступали,
3: да,
2: в рамках этого,
3: да,
2: тура. А вообще, сколько запланировано выступлений, насколько он масштабен?
3: Ну, в данный момент вот этот отрезок, это 5 концертов в 4 городах.
2: Ваши поклонники очень ждали новый альбом, и вот 4 года, знаете, как вот умножить на 2 и даже больше, и наконец он вышел. «Странные новости с далекой звезды», очень личные для каждого радиослушателя. Много песен, которые каждый, ну, прочтет, может быть, по-своему. Тем не менее, вы, как голос поэта, одна из самых значимых фигур русскоязычной рок-культуры, вы просто уводите и маните за собой в музыкальном плане. И, как вы правильно сказали, каждое ваше выступление никогда не бывает одинаковым. И оно каждое особенное, оно сопровождается удивительным, потрясающим выступлением на сцене. Скажите, весь состав группы «Аквариум» будет в Риге?
3: Да.
2: Изначально также, вот я где-то прочитала в интервью, что вы хотели этот альбом выпустить как БГ+, но потом решили, что он выйдет все-таки под назву, как «Аквариум». На каком этапе вы решили все-таки выпустить альбом «Аквариум», а не БГ+?
3: Вы знаете, это стало ясно на наших, во время концертов. Потому что когда БГ+, или БГ-бенд, или что-то такое еще, я более-менее представляю себе, что будет в каждой песне. И как бы, ну, более или менее руковожу всем, что происходит. Когда «Аквариум», ничего предсказать нельзя, каждая песня начинается, и куда ее Бог завернет, абсолютно неизвестно, мне остается только разводить руками и радоваться.
2: Борис Борисович, сегодня, ну, музыкант может, можно сказать, мгновенно получить реакцию на какую-то новую песню, там, комментарии, просмотры и цифры. Я смотрю, что вы в интернете тоже достаточно активны. Вот как вам интереснее знать, как слушатель понимает и принимает вашу новую музыку? Именно, ну, там, вот эти лайки и просмотры, или вот живое общение со слушателем и зрителем на ваших концертах?
3: Ну, вы знаете, это совершенно разные вещи, потому что когда я выставляю какую-то песню в интернет, я более-менее представляю себе, что будет. Я представляю себе, ну, примерно 90% откликов, которые там будут. И я это просто делаю, потому что мне хочется, вот сегодня мне хочется поделиться тем, что у меня есть. Потом 2 недели отдохну, что-нибудь выставлю еще. А на концерте это приключение, потому что ты выходишь на сцену, ты не знаешь, кто будет на тебя смотреть. Ты не знаешь, как они будут себя вести. Вот. И каждая песня, то есть ты как бы пускаешь чашу по кругу и смотришь, они пьют, и посмотрим, что из этого выйдет. И там уже отдохнуть не удается, потому что ты выходишь, и ты один на один со всеми ними. Ну, ты, я имею в виду, вся группа.
2: То есть можно сделать вывод, что какого-то определенного, ну, назову это как правильно, сет-листа на ваши концерты не существует. То есть вы по ситуации планируете программу уже на месте.
3: Ну, в общем, да, и это знает вся группа хорошо, потому что мы перед каждым концертом пишем, что именно мы будем играть, а потом, начиная с какой-то песни, все идет боком.
2: Будет ли у ваших поклонников возможность приобрести какой-нибудь мерч, модное слово на вашем?
3: Вы знаете, я с этим никак не связан. Да. То есть мы наверняка время что-то с собой возим, но я этого даже не вижу.
2: Понятно. Кстати, вот вы говорили на тему живых выступлений, выступлений в интернете. Безусловно, живое общение с любимым артистом – это особенное что-то. Но, тем не менее, например, вчера у меня была возможность, наверное, раз 15 я на репите прослушала песню «Зеленый ангел». Она мне просто так понравилась. И там реально вот запись, вы сидите с гитарой, вы поете. И вот мне очень понравилась эта композиция, особенно, что вот я эту песню пыталась понять. Вот он встанет сзади меня, когда я закончу петь. Он весит «Орви добрось», он держит земную ось. И там вот потом эти комментарии просто тоже до мурашек от ваших поклонников, которые заждались за вот нового музыкального материала и всячески вас благодарят. В одном из интервью вы однажды сказали, что не хотите быть ни учителем, ни мудрецом, ни там гуру, ни кумиром. А вот что, по-вашему, самое интересное может тогда сделать один человек для другого человека? И вот такая личность, как вы, все-таки масштабная.
3: Ну, по поводу масштабности я не сказать ничего не могу, потому что я представить себе этого не могу. Но вообще говоря, то, как я это вижу, знаете, бывает так, что Вселенной нужно что-то сообщить людям. И тогда всегда есть несколько людей, которые открыты вот к этому тайному языку Вселенной, то есть какие-то ощущения. То есть это же все не на уровне слов, это все на уровне сердца. Вот. И очень многие люди, которые пишут песни, очень хорошо знают этот феномен. И если ты не напишешь, напишет твой коллега или кто-то еще напишет. Но Вселенная дает знать, что вот сейчас вот дело складывается так, и попробуйте это выразить. И у кого-то это получается.
2: Да, от Вселенной принимать это да, но Вселенная это так, это вот ее нельзя потрогать, так скажем. А если у вас какая-нибудь, может быть, даже небольшая вещь, может быть, книга, что-нибудь такое, что вот совершенно сразу понятно делает вас счастливым?
3: Ой, вы знаете, меня делает счастливым, когда я в сад выхожу.
2: Ой, и смотрю на... Ваш сад? Вы личный сад?
3: Нет, это общий. Общий. Общественный. Да. Вот, и когда сидишь в саду и смотришь на солнце, на ветвях деревьев и на небо голубое с белыми облаками, вот это самое большое счастье, которое есть.
2: Кстати, в новом альбоме также есть песня про сад камней. Там тоже ваши соображения, в том числе и на эту тему, вашего внутреннего счастья. Или наоборот.
3: Ну да, ну чтобы написать песню «Сад камней», пришлось ехать в Японию.
2: Ого, интересно.
3: И идти в сад камней, который находится в городе Киото. И я туда три раза ходил. И... Как-то, наверное, это помогло песне. Может быть и нет, я не знаю.
2: У нас есть вопрос от радиослушателя Игоря. Он пишет, что вы сами долгое время были связаны с радио, не только как человек, чьи песни по нему крутились. Аэростат когда-то был для многих способом открывать музыку, которую иначе было трудно найти. Вот, Борис Борисович, если бы вы сегодня, скажем, вот так представить, записывали новый выпуск Аэростата, что бы в нем прозвучало? Есть ли вообще сейчас музыка, которой вам бы хотелось поделиться со слушателями?
3: Ну, вообще говоря, «Аэростат» продолжается. Он ни на одну неделю не переставал. Он всегда идет. Каждую неделю. Существует онлайн, как это называется, страничка, которая так и называется «Аэростат». Можно так, пойти в интернет.
2: Сейчас мы напишем. Включиться,
3: «Аэростат». Да, и слушать ее сколько угодно.
2: Супер. Игорь, вот вам просто ответ.
3: Да.
2: Так расскажите, вот может быть из последних программ, на какую музыку вы обращали внимание?
3: Знаете, я как раз сейчас пишу новую программу на 1 октября. На 1 ноября.
2: Ноября.
3: Угу. Да, поскольку это будет большой кельтский праздник, Совен. И как говорят, границы между мирами видимым и невидимым становятся очень размытыми, и можно случайно попасть не туда. И вот я решил сделать программу из того, что мне в данную секунду милее всего, интереснее всего. И вот, например, знаете, вышло переиздание альбома Beatles Rubber Soul 66 года. И там чудом появилась демо, запись песни, которую Джон Леннон написал, которая не вошла на этот альбом. Песня называется Little Girl. И вот послушать что-то, что Beatles собирались записывать в 66 году, но не записали, ну, я считаю, что это удовольствие выше среднего.
2: Там оригинальные голоса прямо участников Beatles?
3: Ну, да, естественно. Просто была найдена эта запись, про которую никто не знал в течение 50 лет. Вот, и потом Игги Поп записал какую-то новую песню. И вот я сейчас собираю самый мед того, что к 1 ноября будет самым свежим.
2: А если говорить о ваших увлечениях, мы знаем, что вы и писали картины, и фотографировали. Как сейчас, можно ли ожидать от вас выставок, может быть? Или работаете ли вы над чем-то?
3: Знаете, картины я писал и продолжаю писать. И более того, продажа картин позволяет мне сидеть в студии столько, сколько мне нужно. Это во-первых. Так что выставки идут постоянно. Вот только что кончилась выставка в Пизе. Должна была быть выставка в Риге, но организаторы решили, что это им невыгодно. Так что следующая выставка будет в Лимассоле на Кипре.
2: Есть вопрос от слушательницы Дианы. Какой главный урок вы вынесли из многолетнего изучения буддизма и восточных практик?
3: Урока никакого. Просто я принимаю этот взгляд на мир, потому что я считаю, что все философские системы, все религии, они говорят об одном и том же, просто на разных языках. Но суть-то все равно одна и та же. Суть у нас у всех одна и та же. И поэтому я... Чем больше философских систем, терминов, всего остального я знаю, тем больше это расширяет мой кругозор, что ли. Вот, и поэтому я смотрю на мир одновременно, как буддист, индуист, христианин, суфи, кто угодно, даос. Потому что все это одно и то же, просто разными словами.
2: Спасибо. Есть еще вопрос от Сергея. Вы много лет путешествуете по миру. Существует ли на карте место, где плотность материального мира кажется вам минимальной, а духовного максимальной?
3: Знаете, в любом месте, где ты сядешь, остановишься и позволишь себе посмотреть внимательно вокруг. Вот тут сразу материально отходит на второй план. И то, что мы называем духовным, то есть, ну, как бы более высокая вибрация, она становится ясной, да.
2: Вопрос от Игоря. Борис Борисович, рок-н-ролл мертв. Моя любимая ваша песня. Прошло уже более 40 лет с момента ее появления. Как вам кажется, рок-н-ролл мертв или все-таки жив? Это вопрос от Игоря.
3: Я думаю, что понятие рок-н-ролл, понятие музыкальное и духовное, и как музыка, этот феномен, конечно, остался там в 50-х, 60-х годах. А потом он трансформировался в то, все, пятое, десятое, и появился и там и металл, и панк, и глэм, и все что угодно. Потом появился рэп, потом появился грайм. Там, ну, можно называть сколько угодно имен. Главное то, что у всех молодых людей и девушек есть энергия. Эта энергия требует воплощения. И музыка будет существовать всегда.

0: сегодняшнем шанса? Вот, как сейчас, на ваш
1: взгляд? Я думаю, что современный метод употребления музыки ровно такой же, какой был и 50, и 100 лет тому назад. Просто все время меняются формы. А суть остается прежней, потому что то, что написано искренне и от сердца, написано навечно. Поэтому музыка Иоганна Себастьяна Баха не старится. Она сегодня такая же свежая, как она была в 18 веке.
0: Евгений спрашивает, а сколько по времени примерно вы сочиняете песню?
1: Ой, бывает, что за 40-50 минут, а бывает, что за 20 с небольшим лет. Бывало и то, и то.
0: Ну, может быть, какие-то примеры? Вот какая песня очень долго писалась, скажем так?
1: О, ну сейчас долго вспоминалась песня «Пять утра», которая была на одном из недавних альбомов. Я помню, что я ее начал писать в 96-м году, например. И она все эти годы писалась, потом вот, наконец, все-таки написалась.
0: Далее у нас такие более приземленные, я бы сказала, вопросы. Вот Александр интересуется. Добрый день. Знаю, вы раньше любили виски. А что вы сейчас предпочитаете? Спасибо. Видимо, хочет подарок какой-то принести. Не знаю.
1: Спасибо за вопрос. Но в данный момент мне перестало быть интересным пить алкоголь, потому что все-таки, слава богу, за свою жизнь я успел его выпить достаточно на несколько жизней. Вот, поэтому я сейчас наслаждаюсь питьем воды.
0: Ну, чтобы вот вас порадовать, чем вот вас можно порадовать, каким подарком? Это может быть что-то реальное, физическое или какие-то впечатления, путешествия? Чем вас ваши родные и друзья радуют?
1: Я понятия не имею, потому что важно не то, что дарится, а важно, с каким отношением это дарится. Потому что важен не подарок, важна любовь, который заставляет его дарить.
0: Но вот внуки, когда к дедушке приходят...
1: Они ждут подарков.
0: Они ждут подарков,
1: конечно.
0: Ну да, так и есть, так и есть. Еще вопрос от Сергея. Бывает ли так, что написанная вами песня со временем начинает значить для вас нечто совершенно иное, чем в момент ее создания?
1: Всегда. Вы знаете, есть такая песня «Фикус религиозный». Но, с моей точки зрения, одна из самых печальных в нашем каноне. Но когда я ее писал, я веселился непотребно совершенно. Мне казалось, что она очень веселая. Потом выяснилось, что нет.
0: Вопрос от Вадима. Во-первых, спасибо большое вам за творчество, пишет Вадим. И спрашивает, самый лучший альбом «Аквариума»?
1: Для каждого свой. Я думаю, что я бы выбрать не смог, потому что, знаете, то же самое, что с детьми. Потому что если у тебя много детей, то сказать, что кто-то из них самый любимый, это обидеть всех остальных. Поэтому каждый альбом я люблю по-своему. И они все разные. И они все учат меня до сих пор чему-то новому. И поэтому я их всех люблю по-своему.
0: Я хотела как раз задать вам вопрос. Самые ли любимые у вас слушатели в Латвии? Но теперь уже даже предполагаю ответ, что всех слушателей вы любите по-своему.
1: Ну, совершенно верно, так оно и есть. Но люди же все разные.
0: Тем не менее, может быть, есть какие-то отличия в латвийской публике? Потому что у нас ведь на ваших выступлениях присутствуют не только, скажем, русскоязычные ваши поклонники. Очень много и латышей приходят. Им нравится ваше творчество.
1: Спасибо. Я это очень хорошо знаю. Мне это очень часто говорили. Поэтому я всегда люблю выступать в Риге, потому что я знаю, что люди, приходящие на концерт, самые разные. И многие из них по-русски говорят мало, если вообще говорят.
0: Борис Борисович, ну вот мы вас, наверное, будем сейчас уже благодарить за то, что вы нашли время с нами пообщаться. Я вот не скрою, очень для меня это была волнительная беседа, потому что для меня большое счастье пообщаться с легендарным музыкантом. Долгих вам лет творческой жизни. Спасибо огромное, что вы к нам приезжаете.

0: И вот 14 октября во Дворце культуры ВФ, напомню, там уже sold out, и, по-моему, буквально там пару билетов еще на 15 октября в концертном зале Spellet, Борис Гребенщиков, группа «Аквариум», новый альбом «Странные новости с далекой звезды». Мы, кстати, сейчас вот песню одноименную после интервью послушаем. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное.
0: Будем ждать вас в гости на эфир уже, в прямой эфир сюда,
1: да?
0: Чтобы вас
1: Идем.
0: Обнять. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго.

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
2: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
3: Ранен светлой стрелой.
4: Внимание! Внимание!
5: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
6: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
5: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
6: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
5: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
6: Если получится, 100 евро твои!
5: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
6: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
7: Erst Finance. Финансеюма рисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
8: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, а будет в кайф.
2: СВХ Плюс.

0: когда вы освободитесь с работы? Ну, каждый из нас по-разному. Вот, например, некоторые только приступают к работе, пишет нам Дмитрий. Я сегодня во вторую смену. Пожелайте мне удачи. Удачи вам, Дима, ну и, собственно, всем нашим радиослушателям. На календаре 7 октября 2026 года. Число дня 9. Это если брать в плане нумерологии. Девятка вообще это неплохое число. Число завершения, мудрости, эмоций и освобождения от лишнего. День отлично подходит, чтобы закрывать старые дела, отпускать то, что уже не работает, и подводить промежуточные итоги. Что сегодня в плюс, кроме СВХ плюс? Сегодня закончить начатое, это в плюс. Разобрать накопившиеся дела, помочь кому-то или сделать добрый поступок. Сегодня также надо спокойно принимать решения, которые давно откладывали. Ну, советуют как бы. И неплохо было бы избавиться от ненужных вещей и мыслей. А вот с чем осторожнее, не стоит цепляться за прошлое, выяснять отношения на эмоциях и пытаться контролировать все вокруг. Еще один интересный момент. Седьмое число, вот если его брать, само по себе связано с интуицией, наблюдательностью и поиском ответов. Получается сочетание 7 плюс энергия девятки. День, когда внутреннее ощущение может подсказать, что пора поставить точку в какой-то истории. Но я пока точку ставить не буду. У меня есть планы на будущий час. Еще до 15 мы с вами общаемся. В рамках него с удовольствием разыграю 2 билета на балет. Поэтому номер телефона не забывайте. 25-45-25-25. Ну а совсем скоро новости вместе с Владимиром Новодворским. Йоу!
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем без осадков, малооблачная. Температура воздуха от 15 до 18. В Лепе и Венспилсе до 18. В Даугавпилсе и Резекне 16-17. В Риге солнечно и до плюс 17.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Возможно, будет проведен референдум по выходу из Стамбульской конвенции. Кулбергс недоволен тем, что транзит российского зерна до сих пор не остановлен. Нынешняя зима будет похожей на предыдущую. Теплый декабрь, холодный январь-февраль. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ринкевич, номинируя Андриса Кулбергса на пост премьера, выдвинул ряд условий и приоритетов. Неизменность курса в сфере обороны и внешней политики, выделение 5% внутреннего валового продукта на безопасность и оборону, а также поддержка Украины. Ринкевич заявил, что в ходе консультации услышал достаточно широкую поддержку этому курсу, за исключением одной политической силы, которую он не назвал. В качестве второго принципа президент назвал эффективность, а не размеры коалиции. В качестве третьего принципа Ринкевич выразил желание, чтобы коалиция проработала на протяжении полного четырехлетнего избирательного цикла. Позицию общества по Стамбульской конвенции можно было бы выяснить при помощи консультативного референдума, результаты которого не имели бы обязательной силы, заявил после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос о Стамбульской конвенции вызвал большой общественный резонанс, поэтому референдум был бы здесь уместен. Выход из конвенции не является условием формирования нового правительства. Общество предоставило мандат на перемены, а не на решение идеологических и раскалывающих общество вопросов, поэтому такие вопросы не входят в повестку дня объединенного списка, указал Кулбергс. Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидировать дочернюю компанию «Латвия Дзельшлатрейлнет», передав функции по установлению платы за использование железной дороги комиссию по регулированию общественных услуг. Недовольство Кулбергса вызвано тем, что, ссылаясь на юридические нормы Евросоюза, предприятие так и не ввело трехкратный тариф на экспорт российского зерна. Если с помощью платы за инфраструктуру невозможно достичь политической цели, об этом необходимо четко сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах, заявил премьер. Принадлежность депутатов объединенного списка к разным партиям не создаст препятствий для совместной и слаженной работы всеми, заявил министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Таварс хотел бы и в новом правительстве продолжить работу на посту министра смарт-управления и регионального развития, однако не намерен держаться за это кресло любой ценой. По его мнению, важнее всего предоставить Андрису Кулбергсу достаточно большую свободу при формировании кабинета министров. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон. В пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее и усилится ветер. На побережье он будет достигать порывами до 28 метров в секунду. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью от плюс 4 до плюс 12, днем от плюс 9 до плюс 15. Похожая температура сохранится и на следующей неделе, временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет на 2 градуса выше нормы. В ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль более холодными и снежными. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ плюс.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем привет и классного настроения. Любите ли вы блинчики? Думаю, что многие их любят. А с кленовым сиропом тоже. И вот у нас такой сети ресторанов нет, а в США достаточно популярна Деннис. И вот эта сеть готова порадовать своих поклонников и постоянных клиентов, любящих блинчики. Смотрите, что они там придумали. Совместно с дизайнером обуви Дэном Гамашем были созданы удивительные кроссовки, которые называются Sticky Kicks 2.0. Первая версия кроссовок, выпущенная в 2025 году, отличалась тем, что в прозрачной боковой панели этой обуви был запечатан настоящий кленовый сироп. Поступив в продажу, товар разлетелся вообще за 60 секунд, за минуту. Теперь же любителям необычной моды и блинчиков стоит готовиться к новинке. Sticky Kicks 2.0 отличаются интересным дизайном с подошвой, вручную покрытой узором, имитирующим блинчик с кленовым сиропом и с чернично-синими шнурками. Но и дизайн – это еще не все. В коробке с обувью будет лежать специальная бирка, которая при открытии имитирует аромат золотистого кленового сиропа. Потенциальные покупатели уже получили шутливое предупреждение – не нужно есть элементы кроссовок, ведь они декоративные, хотя выглядят и пахнут аппетитно. Ну а сами кроссовки можно носить. Ну да, есть такие вот фанаты каких-то определенных брендов, определенных блюд. Еще раз хочу пожелать приятного аппетита, кто сейчас отправляется на обеденный перерыв. Ну вот, любители блинчиков, это вот простые смертные, могут и блинчики, и пончики, и мороженое, и пирожное. А вот вчера мы с Литой Берс говорили о балеринах. Тут вот конфетка как праздник одна и небольшая. Там строгая диета. О балете мы поговорим немножко позже, потому что у меня есть возможность разыграть два пригласительных билета это на 20 октября на мероприятие «Киев Модерн Балет» во Дворце культуры ВФ в рамках уже 31-го международного фестиваля балета. Где-то минут через 10. Так что, кто хочет участвовать, конкурс буду осуществлять прием, буду осуществлять путем приема ваших ответов в виде смс-ок или на WhatsApp, поэтому номер не забывайте 25 45 25 25.

0: СВХ плюс.
1: Селю в твоей квартире, совсем одни в целом мире, и вдруг за окном застыли облака.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

привет, кто к нам присоединился уже с 15 октября и по 25 ноября в Латвии пройдет 31-й международный Балтийский фестиваль балета от классики до авангарда. Вот такой лейтмотив в этом 2026-м. И фестиваль соберет артистов из разных стран, из Украины, из Германии, из Испании. Среди главных гостей знаменитый украинский Киев Модерн Балет, немецкая Берлин Балет Компания, испанская компания Пуэрто Фламенко из Севильи. Вот вчера, кстати, к нам на интервью в прямой эфир приходила уникальная личность Элита Бэйрис, некогда прима-балерина латвийской оперы, потом главный балетмейстер театра. И вот уже на протяжении 31 года директор Международного фестиваля балета Балтии, который она сама и создала. И, кстати, еще и президент Национальной балетной ассоциации. Было очень интересно пообщаться и познакомиться. И сейчас у меня есть возможность разыграть два билета на спектакль, который состоится 20 октября во Дворце культуры ВФ. Киев Модерн Балет представит балет «Es tevi mīlu» «Я тебя люблю» на музыку выдающегося латвийского композитора Петриса Васкса в сопровождении «Симфониета Рига». Вас ждет современная хореография, сильная музыка и очень красивые декорации, костюмы. В общем, спектакль обещает быть очень эмоциональным и необычным. Я вам желаю удачи, так что слушайте внимательно вопросы. Будет три вопроса, три варианта ответа и, соответственно, три буковки вы должны мне прислать на номер 25452525. У вас есть шанс выиграть два билета и отправиться на Международный Балтийский фестиваль балета. Ну как вы, готовы? Возьмите телефоны, вопросы будут связаны именно с Литой Бэйрис. Итак, внимание, может быть вы знаете, а может быть вы будете догадываться. Поехали. Вопрос номер один. Во сколько лет Лита Бэйрис впервые начала заниматься балетом? Вариант А в 3 года, вариант Б в 5 лет, вариант С в 7 лет. Второй вопрос. Сколько лет Лита Бэйрис танцевала на сцене Латвийской национальной оперы, но ведь как балерина? Вариант А – 16 лет в целом. Вариант Б – 21 год. Вариант С – 26 лет. И последний вопрос в рамках этого конкурса под номером 3. В каком городе Лите Бэйрис пришла идея создать Международный Балтийский фестиваль балета? Случилось это в 1995 году, и вот в 1996 впервые он и состоялся. Эта идея пришла в вариант А – Париж, вариант Б – Копенгаген, вариант С – Вена. Пожалуйста, присылайте свои три буковки на номер 25452525. Дождемся всех и тех, кто слушает нас по интернету. И потом через какое-то время, минут так 10, уже буду подводить итоги конкурса. Желаю вам удачи!

0: 7 часов и 29 минут. И так вот прошло практически 10 минут с того момента, когда начали приходить ваши ответы в рамках конкурса. То есть я, можно сказать, всех дождалась. Вот все, последний. А, еще у нас поступают варианты. Хорошо, тогда давайте подожду. Давайте тогда почитаю погоду. Может, сегодня с какой-то задержкой, потому что сейчас какая-то порция большая ответов пришла. Погода на день завтрашний, четверг, 8 октября. Предстоящая ночь без осадков, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем без существенных осадков и обещают нам малооблачную погоду. Более того, достаточно теплый день. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. В Лепе-Венспилсе до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне плюс 16, плюс 17. В Риге завтра солнечно и до плюс 17. Ну, тогда давайте уйдем еще на непродолжительную музыкальную паузу, после которой подведем итоги нашего конкурса. Напомню, что разыгрываем два пригласительных билета на 31-й международный фестиваль балета, мероприятие, которое состоится 20 октября. Это одно из мероприятий, потому что сам фестиваль длится с 15 октября и по 25 ноября.
1: СВХ+.

срочно я прекращаю прием ваших ответов и правильных, и неправильных на номер 2545-2525. Давайте подведем итоги конкурса. Напомню, три вопроса я задавала про Литу Бэйрс. Это личность очень удивительная, уникальная. Некогда прима-балерина латвийской оперы, потом и главный балетмейстер театра, и уже на протяжении 31 года директора Международного фестиваля балета «Балтии», который она сама и создала, а также президент Национальной балетной ассоциации. И вот все три вопроса были связаны с Литой. Первый вопрос. Во сколько лет Лита Бэйрс?

0: правильный вариант «Б» в Копенгагене. Эта идея родилась в 1995 году после благотворительного концерта в знаменитом Тиволи-холл. Итак, правильная комбинация «Б», «С», «Б». Также я засчитываю, кто написал «2-3-2». Ну, хотите так, хорошо, ладно. И не так много верных, больше даже неправильных ответов, ну, комбинаций. То есть здесь кто-то в одном ошибся в вопросе, кто-то на два неправильно ответил, кто-то вообще все неправильно. Но, тем не менее, мне необходимо время для того, чтобы определить победителя. И это произойдет уже в самое ближайшее время.
1: СВХ плюс.

0: кто-то сейчас соберет музыкальный урожай, даже такой балетный урожай, два пригласительных билета, современная хореография, сильная музыка и украинская балетная школа, спектакль «Я тебя люблю» на музыку выдающегося латвийского композитора Петриса Васкса в сопровождении «Симфониета Рига» обещает быть очень эмоциональным и необычным 20 октября во Дворце культуры ВЭФ. Итак, верную комбинацию БЦБ или 2-3-2 я получила правильных ответов 18, поэтому запустила рандомайзер и генератор случайных чисел. Все это происходило здесь онлайн за эфиром, и мне он выдал, сгенерировал число 12. Число 12, и под 12 числом у нас оказалась Ольга. Ольга, номер телефона, который заканчивается на 232. Здесь такие котики. Попробую дозвониться до Ольги, поздравить ее в прямом эфире. Впрочем, даже если и этого не произойдет, билеты все равно отправлю. Алло. Оленька, алло. Здравствуйте. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Мяу, хочется прям сказать вам, наблюдая вашу аватарку. А кто это? Что за котики такие?
1: А это мои котики.
0: Как их зовут?
1: Две кошечки. Пога. Пог. И Панчетта.
0: О, какие имена красивые. Ну и кто у них там главнее?
1: Главнее Пога, черненькая.
0: Она всех строит.

0: Это у вас, да?
1: Да, да.
0: Хорошо, Ольга, я вам звоню, это радиостанция СВХ+, вы уже, я думаю, догадались. И да. Я вас поздравляю, вы выиграли два билета на балет, так что ищите компанию, с кем пойдете. Я уверена, что вам очень понравится.
1: Да, у меня есть уже компания.
0: Да? Кто пойдет с вами?
1: Коллега моя.
0: А, ну супер, большой привет, очень за вас рада. Потом, пожалуйста, поделитесь впечатлениями, скоро пришлю вам билеты. Поздравляю вас. Да, хорошего
1: спасибо.
0: Дня.
1: Спасибо.
0: До вам. До свидания. Всего доброго. Всем еще раз прекрасного солнечного настроения. Ну, а мы продолжаем.
2: СВХ+.

8 минут. Разлука ждет нас с вами. Но завтра уже после 11 мы опять встретимся. А в этой студии скоро окажется мой замечательный коллега Дим Харов. Программа «Хорошие новости». Это в том числе и ваши поздравления. Напомню, номер 25452525. Вы его, конечно, все хорошо уже знаете наизусть. Но порекомендую себе в контакты его все-таки записать, чтобы мы всегда были рядом с вами. Всего хорошего желает Тата. Вам тоже, Таточка, большой привет и отличного дня до завтра. И также привет еще Танюше в Германию. Да, я все вижу здесь, сижу и все вижу. Так, что хочу еще напомнить. Вот тут вопросы, уже слезы у Талдиса. Капуста была уже денежки. Ну, в рамках моего эфира, да, мы уже отыграли. Причем сегодня я решила сыграть практически сразу, как пришла на работу. После 11 часов. Напомню, что это время у нас плавающее. Вот сейчас придет Дим Харов, он может деньги разыграть хоть вот в следующий час. Может быть, с 16 до 17. Может быть, позже. Может быть, в последний час. Вообще около 7. Это как он сам решит. Но самое главное, зачем нужно следить, это вот за этим звуком. Если вы такой звук услышите, вот именно этот звук, то сразу надо дозваниваться. 25-45-25-25. Потому что первый, кто дозвонится, того мы подключаем к линии. И тому мы задаем вопрос, на который ожидаем за 5 секунд 5 правильных ответов. Сегодня, увы, ни в утреннем эфире, ни в моем дневном эфире мы не справились, радиослушатели. Как будут обстоять дела у Димы Харова, это уж я не знаю. Но в любом случае желаю вам удачи, а Диму отличного эфира. Огромное спасибо всем за внимание и до завтра. Завтра уже четверг. Пока.

0: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelerbus 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 4 до 9. Завтра днем без осадков, малооблачная, температура воздуха от 15 до 18 градусов. В Лепе-Венспилсе до 18, в Даугавпилсе и Резекне 16-17, в Риге солнечно и до плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: возможно, будет проведен референдум по выходу из Стамбульской конвенции. Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным заболевание чумой в России. Нынешняя зима будет похожей на предыдущую. Теплый декабрь, холодный январь и февраль. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ринкевич, номинируя Андриса Кулбергса на пост премьера, выдвинул ряд условий и приоритетов. Неизменность курса в сфере обороны и внешней политики, выделение 5% внутреннего валового продукта на безопасность и оборону, а также поддержка Украины. Ринкевич заявил, что в ходе консультации услышал достаточно широкую поддержку этому курсу, за исключением одной политической силы, которую он не назвал. В качестве второго принципа президент назвал эффективность, а не размеры коалиции. В качестве третьего президент выразил пожелание, чтобы коалиция проработала на протяжении полного четырехлетнего избирательного цикла. Позицию общества по Стамбульской конвенции можно было бы выяснить при помощи консультативного референдума, результаты которого не имели бы обязательной силы, заявил после встречи с президентом премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос о Стамбульской конвенции вызвал большой общественный резонанс, поэтому референдум был бы здесь уместен. Выход из конвенции не является условием формирования нового правительства. Общество предоставило мандат на перемены, а не на решение идеологических и раскалывающих общество вопросов. Поэтому такие вопросы не входят в повестку дня объединенного списка, указал Андрис Кулбергс. Премьер Андрис Кулбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидации дочерней компании «Латвиясдзельсцельш Латрейлнет», передав функции по установлению платы за использование железной дороги комиссии по регулированию общественных услуг. Недовольство Кулбергса вызвано тем, что, ссылаясь на юридические нормы Евросоюза, предприятие так и не ввело трехкратный тариф на экспорт российского зерна. Если с помощью платы за инфраструктуру невозможно достичь политической цели, об этом необходимо четко сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах, заявил премьер. Сегодня и завтра в Риге пройдут мероприятия в память о третьей годовщине нападения Хамас на Израиль, сообщает латвийская еврейская община. Сегодня в 6 вечера у памятника свободы состоится памятная церемония. Участников церемонии приглашают зажечь свечи и почтить память погибших. 7 октября, 3 года назад, Хамас и другие вооруженные группировки совершили масштабное нападение на юг Израиля. В результате были убиты более 1200 человек, еще 251 человек был похищен и увезен в сектор Газа. Президент США Дональд Трамп созвонится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию с возможной вспышкой чумы в России. Разговор состоится в ближайшее время, заявил Трамп. Отвечая на вопрос, что о ситуации говорят спецслужбы США, Трамп пообещал сообщить об этом завтра. Российские информагентства опубликовали заметки о предстоящем разговоре Трампа и Путина, но не указали, о чем американский президент собирается говорить с российским. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон. В пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее и усилится ветер. На побережье порывами до 28 метров в секунду. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью от плюс 4 до плюс 12, днем от плюс 9 до плюс 15. Похожая температура сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет на 2 градуса выше нормы, в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым, январь и февраль более холодными и снежными. последнее воскресенье октября закончится летнее время, и стрелки часов нужно будет перевести на час назад. А в этом году это произойдет немного раньше, чем в предыдущие годы, поскольку последнее воскресенье месяца приходится на 25 октября. В ночь с 24 на 25 октября стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Это были новости. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Каждый будний день.
1: Каждый будний день в это время. Хорошие новости с Тимом Харровым.
2: Здравствуйте, подруги и друзья мои. Я приветствую вас в прямом эфире радиостанции СВХ+. Начинаю вместе делать программу «Хорошие новости». Именно наше с вами совместное творчество, совместные действия именно приведут к тому, что этот мир станет лучше на протяжении этого часа. Проверьте, удостоверьтесь в этом, пришлите что-то от себя. А если у вас или у ваших друзей сегодня какой-то праздник, если кому-то надо поднять настроение, если вам надо поднять настроение, если у вас есть что рассказать позитивного, рассказывайте. Делайте это в рамках программы «Хорошие новости» до 16.00 с момента настоящего. И я в том числе буду рассказывать вам какие-то позитивные, интересные новости со всего мира. Давайте начинать. Напомню, что сегодня 7 октября. Давайте начнем с поздравления тех, кто родился в этот день. С днем рождения поздравляем, если у вас сегодня этот замечательный праздник. Желаем вам почаще, чтобы к вам прилетал волшебник в разноцветных вертолетах, чтобы и эскимо у вас было, и подарки любимые, и желания ваши сбывались, настроение у вас было прекрасным, здоровье крепким, и чтобы все проходило так, как вам хочется. Эти же абсолютно пожелания нашим сегодняшним именинникам Антон, Владислав, Давид, Дмитрий и Степан. По православным традициям Дауманс и Друвалдис по латышским традициям отмечают сегодня свои именины. Если вы хотите связаться с нашей радиостанцией, сделать это можно, прислав свою смс-ку, ватсапку или телеграмку на номер 25452525, письмо электронное на plus@radiosvk.lv. Исполню заявку музыкальную нашей радиослушницы Светланы, которая попросила сыграть песенку «Царица» от Анасти для вас, дорогая Светочка. Эта песня звучит прямо сейчас.
1: СВХ+.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
5: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
6: Гентаро Мэблес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromeblos.lv.
7: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
8: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пиццы с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl. Стоит того.
9: СВХ плюс.

песенку от Владимира Преснякова мы сыграли для нашей радиослушницы Ниёли, у которой, судя по всему, поднялось настроение. Очень хорошо, очень хорошо. А я пока вот какую новость расскажу, которая пришла из Китая. Робокопы появились на улицах города Шэньчжэнь в Китае. Да? Как сообщают китайские источники, в арсенале местных силовиков появились не только гуманоидные роботы, робокопы, но и колесные роботы, беспилотные патрульные автомобили и робособаки. Роботы-гуманоиды внедряются в работу китайской полиции пока в качестве эксперимента. Цель не заменить человека в правоохранительных органах, а создать систему, в которой люди и роботы будут дополнять друг друга. Модель, появившаяся на улице города, немного меньше 1.40 м, весит около 40 килограммов. Китайские инженеры постарались сделать его компактным и высокоманевренным. Такие новости приходят из Китая, где уже появились роботы-полицейские. А у нас ваша хорошая новость, ваше поздравление. Вот оно, дорогое радио СВХ+, просим вас поздравить нашу жену, маму, дочку, внучку, сестру Аллу Ростопчину с юбилеем. С днем рождения поздравляем, счастья искренне желаем, доброты, любви, тепла, жить, чтобы хороша, чтобы были в ней веселье, громкий смех и наслаждение, много добрых новостей и, конечно же, гостей. Чтоб мечты и все желания исполнялись без труда, что еще добавить можем? С днем рождения тебя! Муж, дети и родители, брат и свекровь поздравляют вас, дорогая Аллочка, с вашим праздником. С днем рождения! Радио СВХ+, программа «Хорошие новости», Андрей Губин. Присоединяемся.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 15 часов 25 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: Погода женского рода, нужен пароль или ключ.
3: Радио СВХ плюс.

0: Программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: Хорошая новость, но чуть-чуть грустная. Сейчас вам прочитаю. Лионель Месси отыграл свой последний матч за сборную Аргентины. На этом он завершил свою международную карьеру, но продолжает выступать в американском клубе Los Angeles Galaxy, по-моему, называется, да? Вот. А давайте про эту игру чуть поговорим. Вот эта игра прошла на стадионе Монументаль в столице Аргентины Буэнос-Айреса против команды Бенина. Встреча закончилась со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Лионель забил пенальти, забил свой 126-й гол, при этом отдал еще две результативные передачи. В общем, на пике, что называется, закончил свою карьеру в сборной. После матча Месси растрогался, заплакал. И очень вам рекомендую, даже если вот вы вообще не интересуетесь футболом, найти и посмотреть запись его слов, его речи после этого матча. Вот он стоит в центре поля. Огромный стадион, забит вообще до отказа. Там его семья, там его друзья, там тренер сборной Аргентины. В общем, очень трогательную речь. Минут 9 он говорил. И, как он сам сказал, я, наверное, в жизни так долго никогда не говорил. Я просто не хочу уходить отсюда, сказал Месси из центра поля. В общем, дико классный чувак. На самом деле, великолепный, величайший футболист современности. Закончил свою карьеру в сборной. Вот. Но уверен, что для многих-многих он на долгие-долгие годы останется в памяти. В составе сборной он отыграл 208 матчей. Он дважды завоевал Кубок Америки. Он выиграл чемпионат мира со сборной. Два раза выходил в финал со сборной. Вот. Является единственным 8-кратным обладателем золотого мяча. Величайший футболист современности. Вашим хорошим новостям, друзья мои, подруги, для, сейчас скажу, для кого мы сейчас сыграем, для Людмилы Николаевой мы сыграем вот эту песенку в рамках программы «Хорошие новости».

0: нас для вас хорошие новости.
1: Алиса прислала вопрос. Добрый день, любимое радио. Какие праздники? Уже говорили сегодня? Помню, забыл сказать, да, какие праздники? Спасибо, Алиса, и за любимое, и за ваше неравнодушие. Ну, давайте скажу, какие праздники. Давайте скажу. Сегодня в мире отмечается день вспоминания про теплые вещи. Уже пора. Всемирный день хлопка, между прочим. День случайных приступов поэзии сегодня отмечается. По этому поводу даже есть конкурс в эфире «Радио СВХ плюс». День «Ты важен мне» сегодня. Всемирный день карате, между прочим. День ванны. Вот, возможно, кто-то прямо сейчас, принимая ванну, слушает «Радио СВХ плюс». И Международный день безопасной дороги в школу. Вот такие праздники сегодня по миру отмечаются. Кстати, до 16.00 продолжается еще программа «Хорошие новости». И вы даже вот и по поводу этих праздников можете что-то отметить, что-то написать, пишите. Нелли, наша радиослушательница, вот что написала. Добрый день, любимое радио. Спасибо за любимое. В такой красивый солнечный день давайте послушаем «Уткину заводь» от Бориса Горячева. Это с удовольствием. Тем более, что интервью с Борисом Борисовичем сегодня было в дневном эфире «Радио СВХ плюс» в рамках дневного радиошоу с Полиной Кузьминой. Прямо сейчас группа «Аквариум» и «Утки на заводь». 15.37 точное, латвийское.
2: Раньше мы знали друг друга, теперь это не так. Я просто шел по улице, возможно, в этом был знак. А ты ходила без юбки по отвесной стене, под звуки модных песен в абсолютной тишине мое. Сердце остановилось, кардиолог сказал, что дело табак. Возможно, ты буддистка.

Эта песенка звучит для мамы Аллы Растопчиной. Аллу Растопчину мы поздравляли сегодня с днем рождения. Вот, судя по всему, Алла поздравляет и благодарит свою маму и папу. Кстати, как маму и папу зовут, Аллочка, напишите, пожалуйста, прямо сейчас, пока я ваше сообщение буду читать. Уважаемая радио СВХ+, я хочу поблагодарить свою мамочку. Мамуль, ты самая лучшая на свете. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за то, что сумела пережить все бессонные ночи, все мои капризы и истерики, все взлеты и падения, все печали и радости. Мамочка, ты всегда меня поддерживала, всегда обнимала и говорила, что все будет хорошо. И ведь все хорошо. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть, такая заботливая, самая чудесная, самая крутая. Никаких слов благодарности не хватит для того, чтобы описать, как много ты для меня сделала. Просто хочу сказать спасибо и напомнить, я сильно-сильно тебя люблю. Ты подарила меня этому миру, ты подарила мне целый мир. Я тебя очень сильно люблю и всем сердцем желаю, чтобы ты всегда была счастлива. Мамуль, давай никогда не будем ссориться. Я очень ценю твою поддержку, я нуждаюсь в твоих советах, я всегда буду тебя беречь и желать тебе крепкого здоровья. Я всегда с тобой, ты всегда в моем сердце. Так. Так, и папу тоже благодарю. Мама Татьяна, папа Валера. Вот, ваша дочь Алла Растопчина, которую мы еще раз поздравляем с днем рождения. Благодарит вас за то, что вы подарили ей этот цвет. Все самые лучшие песни сегодня звучат для вас. А пока давайте следующее поздравление прочитаю. Или здесь очень много юмора в этом поздравлении. Иронии в этом поздравлении. Самой иронии, возможно, в этом поздравлении. Вот. Такое, ну, пограничное оно. Судите сами. Скандалина. Алина написана в данном случае большими буквами. С 35-летием. Поздравляем нашу главную медсестру-скандалину, женщину-урагану, которая в попе не просто шила, а турбоперфоратор. Ты летишь по городу с градусником наперевес, а прохожие в ужасе прыгают в кусты, лишь бы им ничего не замерили в полевых условиях. В Т-35 мы желаем, чтобы градусник на такой скорости случайно не пробивал людям подмышки насквозь, чтобы от твоих скандалов у всего района закладывало уши и проходили все болезни, чтобы шило штырило еще сильнее, а бабки у подъезда крестились при твоем виде. Жги, наш любимый псих в халате. Вот. Сказками на голове, твоя семья тыкавок. Вот такое вот необычное, согласитесь. Поздравление. Жги, наш любимый психолог. Вот, ну, надеюсь, медсестра, женщина-ураган с перфоратором в одном месте услышала это поздравление. Давайте мы к нему прикрепим еще вот эту песенку. Как мне кажется, она подойдет к данному случаю.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем без осадков, малооблачная, температура воздуха от 15 до 18 градусов. В Лепе и Венспилсе до 19, в Даугавпилсе и Резекне 16-17, в Риге солнечно и до 17.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: По выходу из Стамбульской конвенции возможен референдум. В Риге вспоминают жертв 7 октября. Нынешняя зима будет похожей на предыдущую. Теплый декабрь, холодный январь и февраль. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Позицию общества по Стамбульской конвенции можно было бы выяснить при помощи консультативного референдума, результаты которого не имели бы обязательной силы, заявил после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос о Стамбульской конвенции вызвал большой общественный резонанс, поэтому референдум был бы здесь уместен, сказал Кулбергс. Выход из конвенции не является условием формирования нового правительства. Общество предоставило мандат на перемены, а не на решение идеологических и раскалывающих общество вопросов. Поэтому такие вопросы не входят в повестку дня объединенного списка, указал Кулбергс. Президент Эдгар Ринкевич, номинируя Андриса Кулбергса на пост премьера, выдвинул ряд условий и приоритетов. Неизменность курса в сфере обороны и внешней политики, выделение 5% внутреннего валового продукта на безопасность и оборону, а также поддержка Украины. Ринкевич заявил, что в ходе консультаций услышал достаточно широкую поддержку этому курсу, за исключением одной политической силы, которую он не назвал. В качестве второго принципа президент назвал эффективность, а не размеры коалиции. В качестве третьего он выразил пожелание, чтобы коалиция проработала на протяжении полного 4-летнего избирательного цикла. Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидации дочерней компании «Latvijas Dzelzceļš» «Latrailnet», передав функции по установлению платы за использование железной дороги комиссии по регулированию общественных услуг. Недовольство Кулбергса вызвано тем, что, ссылаясь на юридические нормы Евросоюза, предприятие так и не ввело трехкратный тариф на экспорт российского зерна. Если с помощью платы за инфраструктуры невозможно достичь политической цели, об этом необходимо четко сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах, заявил премьер. Сегодня и завтра в Риге пройдут мероприятия в память о третьей годовщине нападения Хамас на Израиль, сообщает латвийская еврейская община. Сегодня в 6 вечера у памятника свободы состоится памятная церемония. Участников церемонии приглашают зажечь свечи и почтить память погибших. 7 октября, 3 года назад, Хамас и другие вооруженные группировки совершили масштабное нападение на юг Израиля. В результате были убиты более 1200 человек. Еще 250 человек были похищены и увезены в сектор Газа. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон. В пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее и усилится ветер. На побережье порывами до 28 метров в секунду. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью от плюс 4 до плюс 12, днем от плюс 9 до плюс 15. Похожая температура сохранится и на следующей неделе. Временами будет идти дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет на 2 градуса выше нормы. В ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль более холодными и снежными. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
1: СВХ плюс.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16.08. Привет всем, кто слушает радио СВХ+. Плюс отдельный привет всем тем, кто слушает нас в пути. Если чуть-чуть пофилософствовать, дорога — это такая жизнь в миниатюре. Правда ведь? Перекрестки, остановки, попутчики, неожиданные повороты и так далее. Спасибо большое, что часть вашей жизни прямо сейчас вы разделяете с радио СВХ+. Плюс и со мной, с Димом Харовым. Поехали.
0: Drive Time. С нами. Веселее.
3: СВХ+.

0: если в машине стало слишком тихо. Либо все уснули, либо водитель пропустил поворот.
1: Давайте посмотрим, как вчера водители поворачивали, не поворачивали, заворачивали и, или, возможно, даже переворачивались. Не дай бог, конечно же. О происшествиях на латвийских дорогах прямо сейчас вам расскажу. Небольшая статистика. Поехали. Всего в стране вчера было совершено 126 ДТП. А меньше всего в Видземе и Латгале по 9. Больше всего в Риге и Рижском регионе 76. Пострадало в авариях 15 человек, 6 в Риге и Рижском регионе. Два пешехода, из них четверо в Земгале, один из них велосипед. 51 водитель электросамоката, Видзем 1 человек, в Курзем и 4 человека. В Латгале нет пострадавших. Молодцы, жители Латгала, молодцы. Слава богу, вчера никто не погиб на дорогах, это очень позитивная информация. Всего было зафиксировано 401 нарушение правил дорожного движения. Чаще всего нарушали в Латгале 124 нарушения. За агрессивное вождение вчера было задержано аж 7 человек, четверо в Риге и Рижском регионе, трое в Латгале. Скоростных нарушений 165. И здесь Латгалия, между прочим, на первом месте 68. Нарушение скорости именно там было вчера зафиксировано. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 6 человек. Пятеро в Риге, один в Видземе. Вот у всех шестерых будет штраф по стоимости автомобиля. Представьте себе, то есть по-крупному попали, там и уголовка, судя по всему, будет и так далее. Ну и в графе угонов стоит ноль. Не было угнано ни одного транспортного средства. Это позитивная информация. Это позитивная статистика. Не нарушаем. Соблюдаем правила дорожного движения внимательными. И не только к радиостанции СВХ+, но и к дорожным условиям быть вам. Желаю я, меня зовут Димхаров. Едем дальше.
2: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: как хорошо. Ой, как хорошо. И кто после этого скажет, что каверы это плохо? Не знаю, как вам. По мне, вот по мне, намного круче оригинала. Группа Miami Shoe. Этой ночью, это я уже о погоде, без осадка, ветер слабый, местами возможен туман, ночью от 4 до 9 градусов тепла, завтра днем без осадков малооблачно, температура от 15 до 18, Лепоевенство завтра 18, Далгопилсерозык на 16-17, в Риге солнечная погода и 17 градусов выше нуля, чудесная, замечательная, солнечная, золотая осень, продолжается.
1: Это осень так опять не кстати, надевает желтое свое платье.
2: Радио СВХ плюс. Ночи.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Если в период между обследованием в рамках скрининга на рак молочной железы появились жалобы или были замечены изменения в груди, не следует ждать следующего приглашения на скрининг. Необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, призывают специалисты Рижской Восточной больницы. С начала месяца здоровья молочной железы врачи призывают женщин воспользоваться возможностью пройти оплаченный государством скрининг на рак молочной железы и не откладывать обследование. Рак молочной железы можно выявить еще до появления каких-либо жалоб. При раннем выявлении он поддается лечению. Хирург Криста Арцимович отмечает, что одной из проблем по-прежнему остается недостаточное участие женщин в скрининге и выявлении рака молочной железы на поздних стадиях. Чем раньше диагностировать на заболевание, тем шире возможности лечения и тем чаще возможно проведение менее объемного хирургического вмешательства. Врачи также призывают не откладывать дополнительное обследование, если при скрининговой маммографии выявлены изменения. Подозрительная находка еще не означает диагноз рак молочной железы, однако ее необходимо уточнить. В больнице расширяются возможности обследования молочной железы. В октябре этого года началось проведение биопсии под контролем контрастной маммографии, что расширяет возможности получения образцов тканей из участков, в которых были выявлены изменения. До сих пор в больнице проводились биопсии под контролем ультразвукового исследования, а также вакуумные биопсии под контролем томосинтеза. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: СВХ плюс.
4: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя люблю.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: проще.
1: Чем меньше топлива,
0: тем дальше заправка.
2: 16.45, об одном очень интересном эксперименте вам расскажу. Эксперимент провели в Калифорнийском университете. Вернее, ученые провели этот эксперимент. Они в Калифорнии, в одном из заповедников, они наблюдали за 26 шимпанзе. Биологи наблюдали более 800 часов. То есть очень-очень такой непростой, очень долгий эксперимент. И вот что они выяснили. Они, значит, решили узнать... Обнаружили, что при борьбе за ресурсы шимпанзе руководствуются не только инстинктами выживания. Шимпанзе знают толк в дружбе. Вот как был устроен эксперимент. Сперва ученые фиксировали, какие особи проводят много времени вместе. Занимаются ли они грумингом, это когда они вычесывают друг друга, гладят друг друга и так далее. Затем специалисты провели эксперимент для проверки дружеских связей между шимпанзе. Одну обезьяну сажали в комнату с тремя подносами нарезанного ананаса. Вторая обезьяна сидела в соседней комнате и могла дернуть за веревку, чтобы стащить угощение у той обезьяны, которая в другой комнате сидит. Да? Понятное дело. Приматологи проверяли, повлияет ли близость между животными на их действия. Результаты показали, что незнакомые шимпанзе забирали ананасы себе в 70% сценариев взаимодействия. Друзья делали то же самое в 61% случаев. Вторая цифра тоже может показаться внушительной. Но, по словам ученых, для такой выборки разница в 9% пунктов статистически все-таки значима. Это первое исследование, которое показывает, шимпанзе способны сдерживать антисоциальное поведение по отношению к друзьям. И еще любопытный факт. Ученые также заметили, что жертвы кражи реагировали на происходящее по-разному. Когда ананас воровал друг, животное быстрее успокаивалось после вспышки гнева, быстрее переставало топать и визжать. Злость по отношению к незнакомцу продолжалась заметно дольше. Вот как мне кажется, последнее наблюдение. У людей все совсем наоборот. Мне так кажется. Когда друг у вас стащит ананас, вы на друга, как мне кажется, не то что больше будете злиться, вам больнее будет, чем какой-нибудь лиходей у вас кусок ананаса стащит. Так ведь, правда? У вас в жизни так? Обидно ведь, правда, когда именно друг вы что-нибудь у вас стащил. А у шимпанзе наоборот.
3: Драйв-тайм. С нами. What?

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Этой ночью без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем без осадков, малооблачная, температура воздуха от 15 до 18. В Лепе и Венспилсе до 18, в Даугавпилсе и Резекне 16-17, в Риге солнечно и до плюс 17.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Белорусская сторона провоцирует латвийских пограничников. Возможно, будет проведен референдум по выходу из Стамбульской конвенции. Ноябрь в норме, декабрь теплее обычного. Новые прогнозы на осень и зиму. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ренкевич, номинируя Андриса Колбергса на пост премьера, выдвинул ряд условий и приоритетов. Неизменность курса в сфере обороны и внешней политики, выделение 5% внутреннего валового продукта на безопасность и оборону, а также поддержка Украины. Ренкевич заявил, что в ходе консультации услышал достаточно широкую поддержку этому курсу, за исключением одной политической силы, которую он не назвал. В качестве второго принципа президент назвал эффективность, а не размеры коалиции. В качестве третьего – пожелание, чтобы коалиция проработала на протяжении полного четырехлетнего цикла. Позицию общества по Стамбульской конвенции можно было бы выяснить при помощи консультативного референдума, результаты которого не имели бы обязательной юридической силы, заявил после встречи с президентом страны Эдгаром Ренкевичем премьер-министр Андрис Колбергс. Вопрос о Стамбульской конвенции вызвал большой общественный резонанс, поэтому референдум был бы здесь уместен. Выход из конвенции не является условием формирования нового правительства. Общество предоставило мандат на перемены, а не на решение идеологических и раскалывающих общество вопросов. Поэтому такие вопросы не входят в повестку дня объединенного списка, указал Колбергс. Премьер-министр Андрис Колбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидации дочерней компании «Латвия-Дзельцельш» «Латрейлнет», передав функции по установлению платы за использование железной дороги Комиссии по регулированию общественных услуг. Недовольство Колбергса вызвано тем, что, ссылаясь на юридические нормы Евросоюза, предприятие так и не ввело трехкратный тариф на экспорт российского зерна. Если с помощью платы за инфраструктуру невозможно достичь политической цели, об этом необходимо четко сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах, заявил премьер. До сих пор ни один нелегальный мигрант или перевозчик мигрантов на границе не был застрелен. Вместе с тем, заместитель начальника государственной пограничной службы Иварс Рускулис уверен, что белорусская сторона проверяет реакцию Латвии. Подадимся ли мы на их провокацию? Они наверняка ждут, выстрелим мы или не выстрелим в направлении Беларуси. Вечером в понедельник группа из 20 мигрантов под руководством трех людей в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Эти люди были вооружены и угрожали военнослужащим национальных вооруженных сил. Позже эти люди проникли на территорию Латвии, повредили электрический трансформатор, похитили две камеры видеонаблюдения и скрылись до прибытия пограничников. Сегодня и завтра в Риге пройдут мероприятия в память о третьей годовщине нападения Хамас на Израиль, сообщает латвийская еврейская община. Сегодня в 6 вечера у памятника свободы состоится памятная церемония. Участников церемонии приглашают зажечь свечи и почтить память погибших. 7 октября, 3 года назад, Хамас и другие вооруженные группировки совершили масштабное нападение на юге Израиля. В результате были убиты более 1200 человек, еще 250 человек были похищены и увезены в сектор Газа. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон. В пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее, усилится ветер. На побережье порывами до 28 метров в секунду. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха днем от плюс 9 до плюс 15. Похожая температура сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, погода погоды. Во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет на 2 градуса выше нормы. В ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль более холодными и снежными. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Ох, я бы не отказался сейчас ни от трюфелей, ни от батат, ни от груш. От всего этого вкусного, что есть сейчас в ресторанах Lido. Огромное, кстати, спасибо за сотрудничество от имени программы Drive Time по ресторанам Lido. Это Дим Харов, это Радио СВХ+. И мы с вами продолжаем наше с вами совместное мероприятие под названием Drive Time.
3: На старте Drive Time.

0: танцую танго.
1: СВХ плюс.
0: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu arī sinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Получил крупный заказ, но не хватает денег на закупку сырья. Нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах. Хотелось бы вложить средства в развитие бизнеса, но деньги нужны для повседневной работы компании. Знакомые ситуации? Ernst Finances поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса с помощью краткосрочного займа, финансирования, закупок или лизинга, открывая новые возможности для заказов, приобретения техники и развития компании. Ernst Finances знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому рассмотрит твою заявку быстро, без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на сайте erstfinance, одним словом, .lv. erstfinance.lv. Erst Finance. Финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Классный, замечательный конкурс, где вы за 5 секунд можете выиграть 100 евро. Блеск! Супер! Красотища! Итак, смотрите, вы дозваниваетесь после сигнала в прямой эфир. Сигнал будет вот таким. Ждите его с вниманием. Вот таким будет сигнал. Вы дозваниваетесь по номеру 25-45-25-25. Дозваниваются те, кто 100 евро в эфире радио СВХ плюс не выиграл. Вот, в частности, Дмитрий уже выиграл. Эдгар у нас вчера выиграл. Вот, еще кто-то выиграл. 300 евро мы уже, между прочим, разыграли. А сколько еще разыграем? Так вот, по сигналу вы дозваниваетесь. И за 5 секунд вам надо будет подобрать 5 вариантов ответа на вопрос, который я вам задам. Все. Если вы справляетесь в отведенное время, 100 евро ваш. Это условия нашего конкурса. Ничего не забыл? Ничего не забыл. Конкурс проходит в сотрудничестве с Erst Finance, конечно же. Итак, друзья мои, подруги, ждем сигнала.

0: Итак, судя по всему, сейчас с кем-то из вас мы познакомимся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Виктор зовут.
0: Виктор, очень приятно. Виктор, вы у нас не выигрывали ничего пока еще?
1: Нет, не выигрывал.
0: Скажите, пожалуйста, Виктор, как у вас с реакцией дела обстоят?
1: С чем?
0: С реакцией. Реакция у вас хороша?
1: Ну, по-разному, по-разному.
0: А вот мы сейчас и проверим. За 100 евро мы проверим вашу реакцию. Самое главное, что не вам не надо будет ничего платить, а если ваша реакция вас не подведет, то тогда мы вам заплатим 100 евро. Давайте-ка еще раз повторю. Я произнесу вопрос. Начнет звучать отсчет времени. И вот на этом фоне вы за 5 секунд назовете 5 правильных ответов. Понятен наш с вами мероприятие?
1: Да.
0: Очень хорошо, Виктор. Вы как-то неуверенно говорите. Вы волнуетесь?
1: Есть немножко.
0: Не волнуйтесь. Вот что-что, а волнение вам точно не поможет. Готовы?
1: Да, готов.
0: Очень хорошо. Внимание, вопрос. Виктор, назовите 5 единиц измерения, которые используются при торговле товарами.
1: Деньги, телефон, карточка.
0: Нет. Да и все, не успели, к сожалению. На самом деле имелось несколько другое в виду. 5 единиц измерений, которые используются при торговле товара. Измерения. Тонна. Можно купить тонну чего-то, правда ведь? Сантиметр, кубический метр, там, не знаю, упаковка, бутылка, пара, рулон, пачка, банка. Видите, сколько единиц измерения, которые используются при торговле товарами. Ну, непростой вопрос был, я с вами соглашусь. Виктор.
1: Вы? Я не понял, я просто думал, как платить чем.
0: По-разному, может быть, в нашем конкурсе. По-разному. Спасибо, Виктор, за участие. У вас будет возможность еще до нас дозвониться, поскольку сегодня вы ничего не выиграли. Друзья мои, подруги, трижды в день, с утра, днем и вечером. С вами конкурс, который называется «Будь в плюсе». Трижды в день у вас есть возможность выиграть 100 евро. Это здорово. Завтра продолжим.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
4: Erst Finance. Финансеюм рисинаюми. Яудигай узнямума из Аугсмей. Твой моя гитара.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 17 часов 25 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: Плюс.
3: Помнишь,

0: дорожная информация из Даугавпилса пришла. Валерий нам расскажет. Внимание, вот что Валерий сообщает.
1: Здравствуйте, любимое радио. В Даугавпилсе на повороте на Краславу в старых стропах авария. Предупредите, пусть водители аккуратно будут.
0: Спасибо большое, Валера. От меня Дэпилса привет передайте, пожалуйста.

0: Автоновости.
1: Вечером 3 октября сильно пьяный мужчина взял автомобиль своей девушки и устроил серьезную аварию. 24-летний водитель BMW мчался по улице Гарвуза в Риге, где разрешено только одностороннее движение в противоположном направлении. Молодой человек врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадал человек. Сам водитель BMW не пострадал, однако попытался покинуть место аварии. Вместе с соседями и очевидцами мужчину удалось удержать на месте до приезда полиции. Проверка показала, что содержание алкоголя в крови превышало 2,2 промилле. В этом году доля водителей, которые признаются, что иногда ездят агрессивно, выросла до 66%. Из них 6% сообщили, что часто ездят агрессивно, а 60% редко. Данные этого года также показывают, что мужчины гораздо чаще склонны к агрессивной езде. В общей сложности 73% мужчин признались, что иногда ездят агрессивно, тогда как среди женщин такой ответ дали лишь 57%, свидетельствуют данные исследования индекса ответственности вождения. 34% водителей заявили, что никогда не ездили агрессивно. Анализ водительских привычек в разных возрастных группах показывает, что чаще всего агрессивно ездят водители в возрасте от 30 до 39 лет. 80% опрошенных из этой возрастной группы признали, что хотя бы иногда ездят агрессивно. Довольно высок этот показатель и среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет 70%, в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 50 до 59 лет опыт агрессивной езды признали 66% опрошенных. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать.

думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: Детектор правды.
1: На этой неделе конкурс «Детектор правды» мы проводим «Спиртс Визлас». Обновленная баня «Спиртс Визлас» приглашает гостей ценить высокий уровень комфорта и отдыха. Между прочим, после полной реконструкции. Баня «Спиртс Визлас» находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и с уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин и мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть и полежать в удобных креслах. Погода, кстати, позволяет. Не так уж и холодно, правда? Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. Главный приз этой недели – посещение бани «Спиртс Визлас» для 4 человек, а также банные веники и шапки еще в подарок. Приз у нас будет разыгран в пятницу. До пятницы мы отберем 5 финалистов. 2 у нас уже есть – это Эдуард и Даринка. Сегодня мы узнаем имя 3-го финалиста или финалистки. Смотрите, как проходит наш конкурс «Детектор правды». Я в эфире произношу 3 утверждения. Вам надо разобраться, где я говорю правду, а где говорю неправду. Если говорю правду, пишите 1. Говорю неправду, пишите 0. И после того, как 3-е утверждение прозвучит, отсылайте комбинацию из 0 и 1 на 25-45-25-25. Первый правильный ответ, первая правильная комбинация, вы в финале. Давайте начинать наш конкурс сегодня. Сегодня мир отмечает День хлопка. День хлопка. Вот про хлопок давайте мы с вами и поговорим прямо сейчас. Первое утверждение. Люди, мы с вами, люди-человек, стали использовать хлопок и делать из него ткань относительно недавно, в 18 веке. Правда, 1, неправда, 0. Второе утверждение. Хлопковая ткань хорошо впитывает влагу. Правда, 1, неправда, 0. 3-е утверждение. Вот после него отсылайте. На 25-45-25-25. Хлопок используется в приготовлении взрывчатки.
0: Детектор правды.
2: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Так, давайте поговорим про хлопок. Я утверждаю, что люди стали использовать хлопок и делать из него ткань относительно недавно, в 18 веке. Но нет, конечно. Нет, конечно. Хлопок является одной из древнейших текстильных культур в истории человечества и использует уже около 7 тысяч лет. Какой же 18 век? Абсолютнейшая неправда была в первом утверждении. Абсолютнейшая. Хлопковая ткань хорошо впитывает влагу. Во втором утверждении говорит, я вот здесь абсолютная правда. Точно, вот, способен впитать так много влаги, что увеличивается в объеме на 35-40%. Кстати, в отличие от большинства других тканей, хлопковая, намокая, становится прочнее, а не наоборот. Хлопок используется в приготовлении взрывчатки, утверждал я. И это тоже правда. Из него делает нитроцеллюлезу, которая необходима для изготовления практически всех современных боеприпасов. 0-1-1. Правильная комбинация в нашем сегодняшнем конкурсе «Детектор правды». 0-1-1. Самый быстрый у нас была Татьяна. Я уже написал вам «Танечка». Ваш телефон заканчивается на 559, что вы в финале. Финал у нас будет в пятницу. Именно в пятницу мы разыграем посещение бани. «Пирц Визлас» для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Завтра и послезавтра, кстати, еще 2 выпуска конкурса «Детектор правды».
0: Детектор правды. СВХ плюс.

0: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину» с 21 сентября. На ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.
5: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью по Латвии без осадков и ветер, слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем без осадков, малооблачно. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе до 18. В Даугавпилсе Резекне 16-17. В Риге солнечно и до плюс 17.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Возможно, в Латвии будет проведен референдум по выходу из Стамбульской конвенции. Белорусская сторона провоцирует латвийских пограничников. Ноябрь в норме, декабрь теплее обычного. Новые прогнозы на осень и зиму в Риге. 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Инкевич, номинируя Андриса Колбергса на пост премьера, выдвинул ряд условий и приоритетов. Неизменность курса в сфере обороны и внешней политики, выделение 5% внутреннего валового продукта на безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Ренкевич заявил, что в ходе консультаций с политическими партиями услышал достаточно широкую поддержку этому курсу, за исключением одной политической силы, которую он не назвал. В качестве второго принципа президент назвал эффективность, а не размеры коалиции. В качестве третьего – пожелание, чтобы коалиция проработала все 4 года до следующих выборов. Позицию общества по Стамбульской конвенции можно было бы выяснить при помощи консультативного референдума, результаты которого не имели бы обязательной юридической силы, заявил после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем премьер Андрис Колбергс. Вопрос о Стамбульской конвенции вызвал большой общественный резонанс. Выход из конвенции не является условием формирования нового правительства. Общество предоставило мандат на перемены, а не на решение идеологических и раскалывающих общество вопросов, поэтому такие вопросы не входят в повестку дня объединенного списка, сказал Колбергс. Премьер Андрис Колбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидации дочерней компании «Латвия Дзельсцельш» «Латрейлнет», передав функции по установке платы за использование железной дороги комиссии по регулированию тарифов. Недовольство Колбергса вызвано тем, что, ссылаясь на юридические нормы Евросоюза, предприятие так и не ввело трехкратный тариф на экспорт российского зерна. Если с помощью платы за инфраструктуру невозможно достичь политической цели, об этом необходимо четко сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах, заявил премьер. До сих пор ни один нелегальный мигрант или перевозчик мигрантов на границе не был застрелен. Вместе с тем заместитель начальника государственной погранслужбы Иварс Рускулис уверен, что белорусская сторона проверяет реакцию Латвии. Поддадимся ли мы на их провокацию? Они наверняка ждут, выстрелим мы или не выстрелим в направлении Беларуси. Вечером в понедельник группа из 20 мигрантов под руководством 3 людей в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Эти люди были вооружены и угрожали военнослужащим латвийских вооруженных сил. Позже эти люди проникли на территорию Латвии, повредили электрический трансформатор, похитили 2 камеры видеонаблюдения и скрылись до прибытия пограничников. Сегодня и завтра в Риге проходят мероприятия в память о 3-й годовщине нападения Хамас на Израиль, сообщает латвийская еврейская община. И в эти минуты у памятника свободы должна начаться памятная церемония. Участников церемонии пригласили зажечь свечи и почтить память погибших. 7 октября, 3 года назад, Хамас и другие вооруженные группировки совершили нападение на юге Израиля, в результате которого были убиты более 1200 человек. Еще 251 человек был похищен и увезен в сектор Газа. На этой неделе после солнечного и теплого, завтра в пятницу ожидается циклон, будут идти дождь, станет прохладнее и усилится ветер порывами до 20 метров в секунду на побережье. В выходные временами будет идти дождь, температура останется примерно такой же, от 9 до 15 днем. Похожая температура сохранится на следующей неделе. Временами также будет идти дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет на 2 градуса выше нормы. В ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль более холодными и снежными. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Помните, на днях я вам рассказывал, что ученые доказали исследованиями и официально доказали, что поглощение пищи в компании, в хорошей компании, полезнее для здоровья. И вот компания ресторанов «Lido» – прекрасная компания. Я надеюсь, что компания «Радио СВХ Плюс» также не испортит вам аппетит, друзья мои, подруги. А что у вас сегодня на ужин, кстати? Ну, так просто. Если есть возможность, пришлите мне фотку. Я пооблизываюсь. Между прочим, через несколько минут я вам расскажу о том, что ученые из Норвегии и Австралии провели обзор исследований и выяснили, что помогает получать удовольствие от рабочего процесса. Если вы уже закончили работу, вот, я вам расскажу, чтобы, может быть, в ближайшем будущем вам пригодился. Причем, как руководителям предприятия, не знаю, компании, может, эта информация пригодится, так и работникам. Вот. Ну, еще раз всем приятного аппетита. И жду ваших фоток, что у вас сегодня на ужин.
1: Это Drive Time. В студии Дим Харов.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva tīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kärcher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: C-Finance. Разные цели, один выбор.
4: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
5: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
4: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
5: Доктор, а что насчет пациента?
4: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые
6: вкусные семечки. Yes! Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
10: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: кто-то сзади моргает в дальнем, в левом ряду, у него, скорее всего, спорткар.
1: Итак, ученые из Норвегии и Австралии провели обзор исследований и выяснили, что помогает людям получать удовольствие от работы. Команда проанализировала огромное количество материала, 1192 научных статей, опубликованных в течение последних 35 лет. Между прочим, все работы были посвящены поиску факторов, влияющих на самореализацию сотрудников внутри компании. Итак, обзор показал, что работники успешно справляются со всеми задачами при соблюдении трех условий. Похоже, для любви к работе человеку нужно удовлетворять потребность в автономности, чувство сопричастности, а также осознавать свою компетентность. Чуть подробнее сейчас об этом поговорим. Если что, записывайте. Потребность в независимости – это желание ощущать, что работодатель тебе доверяет, и ты можешь решать задачи без постоянного контроля со стороны менеджеров. Это первое. Второе. Потребность в компетентности. Желание чувствовать себя профессионалом, который постоянно совершенствует свои навыки. Ну и последний фактор связан с микроклиматом в компании, с тем, комфортно ли сотруднику взаимодействовать с коллективом. Все просто, все просто. Коллеги, которые поддерживают, руководители, которые умеют слушать, и чувство сопричастности, все это влияет на мотивацию и на благополучие. По мнению исследователей, каждый человек способен самостоятельно улучшать свое рабочее пространство. Исследователи посоветовали всем больше общаться с коллегами, осваивать новые навыки и не бояться обсуждать условия труда с начальством. Я так понимаю, это уже завтра, да? Вы этим займетесь. Поскольку многие уже все-таки отдыхают. 18 часов и 21 минута, как-никак. Но радио СВХ плюс на посту. Вечерняя серенада. Всем тем, кто слушает радио СВХ. И наши радиослушательницы С. Как, кстати, вас зовут? В особенности.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: А расскажу-ка вам о погоде на завтра. Прогнозят замечательной ночью без осадка. Ветер слабый, местами туман от 4 до 9 градусов. Завтра днем без осадков, малооблачная, читай, солнечная погода от 15 до 18. Лепоянспас 18, Даугавпилс Рызык на 16-17. В Риге солнечно, плюс 17. Как мне кажется, после такого прогноза очень хорошо прозвучит вот эта песенка от Анжелики Варум.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: Студии.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Позвольте вас огороскопить. Итак, прогноз на завтра. Первая часть. Овны, завтра при желании вы сможете услышать и понять язык животных и растений. Вон оно как. Ваши чувства завтра будут обострены, и их придется тщательно оберегать. Тельцы, если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказаться вам самому, даже если этого и не хочется. Близнецы, завтра на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался. Я понимаю, что это касается личной жизни. Раки, вы так хорошо будете завтра справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет. Львы, у вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Выбирайте, что вам больше нравится. Дева. Планируя какие-то дела на завтра, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то менять.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы. Завтра вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Вы можете немножко покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать лучшее. Скорпион. Завтра вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств. Они вас так упорно почему-то не замечали. Не вздумайте при этом зазнаваться, весь эффект пропадет. Стрелец. Завтрашний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или того хуже громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой. Козероги. Завтра вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать своих ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто-то рад не будет, так это его проблема, говорит астролог. Ну-ну. Водолеи. День принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить в вашей жизни, водолеи? Наконец, рыбы. Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Вот так вот подлинненько смеется астролог. Ошибаетесь, говорит астролог. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы. Вот так противно, говорит астролог.
0: Гороскоп.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Красинукай. Выгодные цены каждый день. Стеклянная тарелка 17,5 сантиметров 39 центов. Унитаз Домолетти с крышкой 69,99. Линиловое покрытие для пола 5 мм 33 класс 12,99 за квадратный метр. Красинукай. Приложение действует в магазинах Красинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Цены падают, как осенние листья. В Мебель у Намс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель у Намс на Дзелзовас 72 или на MNMebels LV. Мебель у Намс, цены падают.
9: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от Формулы Витали и до 50% на продукты бренда Фьорд. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Five Times с Димом Харовым.
1: Друзья мои, подруги, огромное спасибо вам за компанию, спасибо за внимание, спасибо за то, что часть своей жизни провели с радио СВХ плюс программой Drive Time и со мной, и с Димом Харом. Завтра будет, как всегда, интересно, с утра бодрые, потом Полина Кузьмина, потом вновь наша с вами встреча. Завтра в очередной раз мы закрутим игру под названием «Будь в плюсе» и очередные 3 раза по 100 евро попытаемся вам разыграть. Что касается вечернего эфира, завтра мы разыграем еще билеты на балет, если ничего не путаю, у нас будет по плану. Также место в бане разыграем. В общем, будет здорово и прекрасно. И погодка завтра у нас будет замечательная. Потом зачем-то к нам придет циклон. Вы звали циклон? Я его не звал. Ну, а сейчас давайте послушаем песенку Аллы Пугачевой. Наверное, с пожеланием, чтобы лето не кончалось. Мы же хотим, чтобы у нас было все время лето, правда? Наверное. Ладно, все, пока, до завтра. Это был Димхаров, честь имею.
2: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, со мною.
3: СВХ плюс.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. ВГ Плюс.

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 19 часов 11 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет, пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: СВХ плюс.

0: Rūdišķīpe.
1: Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīra zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: Мэнос Аптека советует. Дерматологическая косметика Виши в октябре скидки до 45%. Откройте для себя ассортимент продукции Виши для здоровья кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнос Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
8: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
9: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

радио, про которое рядом. СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs, Svedbank.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил, поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
7: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
8: Ранен светлой стрелой.
9: Плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм €29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Предупреждаем. Займы стоят денег.
8: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
7: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
8: C-Finance. Разные цели, один выбор.
9: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
10: Вечные хиты. Вечные хиты. Золотой запас. Радио СВ.

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2.lv, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lillerbus 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв Scandi Motors LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
6: СВХ плюс.

0: 1. oktobrim tikai DVX un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Максима.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ. Лирик.

ваш тут искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. Радио СВГ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Мне без тебя теперь никак вообще. Ведь ты мое главное сокровище.
0: СВХ Плюс.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: хитов. Золотой запас. Запас. Радио СВХ плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда?

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для...

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

ВВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Было с ног не зацепить.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ плюс. Помнишь?

0: Люби меня.
1: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
1: СВХ Плюс.